0: опасность 23%. В то же время сами дети в целом ждут школу позитивно. 49% родителей отметили, что их дети относятся к возвращению к учебе спокойно. 31% испытывают небольшое волнение, с которым успешно справляется. С 3 по 29 августа жители Латвии призывают поучаствовать в благотворительной акции «Поможем подготовиться к школе вместе». Жертвовать новую обувь, одежду, канцелярские товары и другие школьные принадлежности, а также оказывать финансовую помощь детям из малообеспеченных семей. Специальные боксы для сбора вещей, установленные в торговых центрах «Акрополь Альфа» и «Акрополь Рига», сделать денежное пожертвование можно через безналичные терминалы в торговых центрах. Генеральный директор «Акрополь Латвия» Каспарс Бейтинш отмечает, что в этом году за помощью обратились 275 семей. Это более чем вдвое превышает показатель прошлого года. В прошлом учебном году 7074 школьника, находящихся в группе риска социальной отчужденности и преждевременного прекращения учебы, получили индивидуальную поддержку в рамках финансируемого Европейским социальным фондом «Плюс» проекта «Школа в обществе», свидетельствует годовой отчет Государственного агентства развития образования. Цель проекта – снизить риск социальной отчужденности и преждевременного прекращения учебы путем предоставления учащимся общеобразовательных и профессиональных учебных заведений индивидуальной и групповой поддержки. Проект также направлен на укрепление сотрудничества между школами, самоуправлениями, семьями и другими вовлеченными сторонами. За прошлый год было заключено 61 соглашение о сотрудничестве с самоуправлениями и учебными заведениями. Подготовлено более 8000 индивидуальных планов поддержки, обучено 232 ментора и реализованы первые инициативные проекты. В 2025-26 учебном году школьникам предлагались занятия по развитию навыков чтения, консультации по учебным предметам, помощь менторов и другие меры поддержки. Они были доступны учащимся с 1 по 12 класс, а также воспитанникам профессиональных учебных заведений. В отчетном году для партнеров проекта были организованы информационно-образовательные мероприятия, региональные семинары и обучение для представителей школы самоуправлений. Кроме того, для педагогов и специалистов службы поддержки проводились супервизии. Также было подготовлено методическое пособие для родителей, призванное повысить их вовлеченность в образование детей. С 2026-27 учебного года планируется проводить целевые мероприятия по развитию сотрудничества с родителями и их информированию, чтобы укрепить взаимодействие семьи, школы и самоуправления в поддержке учебных достижений и развития детей. В Латвии 45% водителей летом готовы пересесть на велосипед, свидетельствуют данные индекса ответственного вождения. В свою очередь 6% водителей летом готовы пересесть на мотоцикл, 4% на электросамокат, а 48% и летом передвигаются только на автомобиле. По сравнению с опросом 2025 года, доля пользователей велосипедов снизилась с 48 до 45%. Доля пользователей электросамокатов сократилась с 6 до 4%. На 2 процентных пункта увеличилась доля тех водителей, которые летом передвигаются исключительно на автомобиле. Мужчины используют все три альтернативных вида транспорта чаще, чем женщины. На велосипеде летом передвигаются 47% мужчин и 44% женщин. Мотоцикл используют 7% мужчин и 4% женщин. Электросамокат – 6% мужчин и 2% женщин. При этом только на автомобиле летом передвигаются 45% мужчин и 52% женщин. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В июле продолжила расти популярность политической силы премьер-министра Андриса Кулбракса «Объединенный список». На втором месте с явным приростом поддержки «Суверенная власть Млада Латыши». Партия «Латвия» на первом месте, лидировавшая вместе с «Объединенным списком» в прошлом опросе, опустилась на третье место. При этом ее поддержка остается стабильной. Об этом свидетельствуют результаты опроса СКДС, проведенного с 10 по 15 июля. На вопрос, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, за какую политическую партию или объединение вы бы проголосовали, 12,2% респондентов выбрали объединенный список. Далее следует «Суверенная власть Млада Латыши» 11,4%, «Латвия» на первом месте 10%, «Прогрессивная» 9%, «Национальное объединение» 5,5%, «Новое единство» 4,3%, «Союз зеленых и крестьян» 2,9% и «Мы меняем правила» 2,4%. Остальные партии и объединения набрали получили менее 2% голосов. 23,5% опрошенных не знают, за кого голосовать, а 11,5% заявили, что не пойдут на выборы. Напомним, что выборы в Сейм состоятся 3 октября этого года. 32% водителей признают, что садятся за руль после употребления алкоголя, свидетельствуют данные последнего исследования «Индекс ответственного вождения Карлсберг». Год назад об этом заявлял 31% опрошенных. Хотя общий показатель за год почти не изменился, немного выросла доля наиболее рискованного поведения. Число респондентов, признавших, что управляли автомобилем с содержанием алкоголя выше допустимых 0,5 промилле, увеличилось с 5 до 6%. Алкоголь влияет на скорость реакции, внимание и способность предугадывать действия других участников движения даже тогда, когда водитель сам еще не чувствует явного опьянения. Опасно уже само решение сесть за руль после употребления алкоголя. Поэтому самый безопасный вариант – заранее отказаться от поездки, а не пытаться потом подсчитывать, превышен ли допустимый предел, отметил руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс. Согласно исследованию, между мужчинами и женщинами наблюдаются заметные различия. Так, за руль после употребления алкоголя садятся 42% мужчин и 19% женщин. А об управлении автомобилем с содержанием алкоголя в крови выше 0,5 промилле сообщили 10% мужчин и лишь 2% женщин. Премьер-министр Андрис Кулбергс подал в комиссию Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции предложение к переданному на повторное рассмотрение президентом закону об эмиграции. В своих предложениях Кулбергс предлагает установить, что вид на жительство в Латвии на срок до 5 лет сможет получить иностранец, который инвестирует 100 тысяч евро в фонд, созданного государством, управляющего альтернативными инвестиционными фондами, или 150 тысяч евро в фонд другого управляющего. Во втором случае не менее 50% инвестиций фонда должны быть вложены в государственный фонд или в проекты строительства новых жилых зданий в Латвии. Одновременно премьер предлагает вместо существующего единовременного взноса установить ежегодный платеж в государственный бюджет в размере 10 тысяч евро. Таким образом, за 5 лет один инвестор внесет в госбюджет в общей сложности 50 тысяч евро. Те же требования будут применяться и к повторно запрашиваемым видам на жительство. В письме комиссии Кулбергс указывает, что прежняя программа, позволявшая инвесторам получать ВНЖ за инвестиции в Латвии, не достигла поставленных целей, поскольку привлекала до 200 инвесторов в год, а взносы в госбюджет были символическими. По мнению премьера, программу следует существенно пересмотреть, сохранив при этом ее конкурентоспособность среди стран Европейского Союза. Государственное агентство лекарств призывает жителей перед походом в аптеку проверять в регистре лекарств наличие необходимых препаратов, особенно если речь идет о редких или специфических лекарствах. Агентство усовершенствовало регистр лекарств. Теперь рядом с препаратом отображается зеленая отметка в виде галочки, указывающая на его наличие в аптеках. Такая отметка появляется у любого лекарства, доступного хотя бы в одной аптеке. Чтобы посмотреть информацию, в регистре лекарств нужно нажать на название препарата и открыть раздел «Упаковки лекарств». После нажатия на количество упаковок откроется окно поиска, где можно указать город или край, в котором планируется купить препарат. Для более детального поиска можно перейти на сайты аптечных сетей. Сейчас информацию о наличии лекарств регистру предоставляют Апотека, Бено Аптека, Эуроаптека, Латвия Саптека и Менес Аптека. В новом индексе процветания стран мира, который выпустил британский аналитический центр The Legatum Institute, Латвия заняла 30 место среди 161 страны. Результаты исследования показали заметный разрыв между сильными сторонами Латвии и сферами, где проблемы остаются наиболее ощутимыми. Первое место в мировом рейтинге досталось Швейцарии. Следом расположились Норвегия, Ирландия, Дания и Финляндия. Среди стран Балтии Латвия оказалась последней. Эстония заняла 19 место в индексе, а Литва – 25. Наиболее высокие оценки Латвия получила в сфере образования, где вошла в первую десятку мира, заняв 10 место. Кроме того, хорошие результаты страна показала по целостности государства, свободе инакомыслия и уровню гражданского мира. В то же время исследование выявило несколько направлений, которые заметно ухудшили общий результат. Самые низкие позиции Латвия получила по социальному капиталу, показателю, отражающему уровень доверия между людьми, участие в общественной жизни и прочность социальных связей. Также относительно слабые результаты зафиксированы по целостности семей, экономической свободе, здравоохранению и уровню жизни. Деньги за билеты на несостоявшийся концерт американского рэпера Питбуля начнут возвращать со следующей недели. И это будет происходить автоматически, сообщил представитель организаторов мероприятия Гирц Майерс. Он указал, что билеты на отмененный концерт еще можно обменять на предстоящий в четверг концерт исполнителя электронной музыки Кельвина Харриса. По его словам, этой возможностью воспользовались несколько тысяч владельцев билетов. Майерс пообещал, что остальные со следующей недели получат возврат денег в кратчайшие сроки. Министерство сообщения продвигает правила, которые предусматривают запрет всех автобусных пассажирских перевозок в Россию и Беларусь, а также транзитных пассажирских перевозок. Сейчас уже действует запрет для перевозчиков на выполнение международных нерегулярных пассажирских перевозок автобусами через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы. Однако Минсообщение разработало поправки к правилам о международных пассажирских перевозках автобусами, предусматривающие распространение этого запрета и на регулярные автобусные рейсы. Как пояснили в министерстве, после утверждения проекта правил автотранспортная дирекция будет издавать индивидуальные административные акты об аннулировании разрешений для конкретных перевозчиков. В связи с последним отчетом службы госбезопасности есть основания признать, что существование транспортного сообщения с Белоруссией и Россией можно отнести к угрозе национальной безопасности. Наличие регулярных рейсов в Беларусь и Россию увеличивает риски для граждан Латвии столкнуться с ситуациями влияния и вербовки, указывает министерство. Для вступления правил в силу их должен утвердить Кабинет министров. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В этом году в летние месяцы потребление мобильного интернета за границей выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в компании оператора мобильной связи Теле2 со ссылкой на обобщенные данные. Больше всего мобильных данных как этим летом, так и летом прошлого года было израсходовано в Германии и Литве. Как отмечают в компании, в начале этого года объем данных, доступный в странах Европейского Союза и Европейской экономической зоны, увеличился примерно на 1/5 часть, в зависимости от выбранного тарифного плана и ежемесячной платы. Согласно правилам регламента о роуминге, доступный объем данных в странах ЕС и Европейской экономической зоны увеличивается каждый год. Жители Латвии начали активнее собирать в лесах грибы и ягоды, но стремление собрать полную корзину может закончиться тем, что человек заблудится. Чаще всего помощь требуется одиноким грибникам и пожилым людям, которые отправились в лес одни и никого об этом не предупредили. В этом году Государственная пожарно-спасательная служба уже получила 28 звонков о случаях, когда люди заблудились в лесу. В поисках все чаще используются дроны. В одиночку, никому ничего не говоря, люди идут в лес неподготовленными. Было много случаев, когда батарея телефона была практически разряжена, и на последних остатках человек смог приблизительно сообщить, что заблудился и где именно. А дальнейшая поисковая операция проводилась без использования мобильных телефонов, исключительно на основе звуковых сигналов и криков, рассказывает дежурный офицер Латгальского отделения ГПСС майор Эдгарс Керубин. Инфракрасное излучение помогает определить приблизительное местоположение в лесу на основе тепла, излучаемого человеческим телом. Мы можем поддерживать связь. И, конечно же, оператор беспилотника может определить направление, где находится человек, и расстояние, рассказал майор. Дрон охватывает площадь около 2 километров. С помощью встроенного динамика спасатели могут обратиться к пропавшему человеку, дать указания. Однако у технологий в лесу есть и свои ограничения. Чаще всего люди теряются в незнакомых местах и в больших лесных массивах. Найти пропавшего человека среди деревьев гораздо сложнее. Конечно, в случае, если человек заблудился, идеальным вариантом будет найти луг, выйти за пределы леса. В этом смысле гораздо проще найти человека с воздуха там, где он находится, советует дежурный офицер Латгальского отделения Государственной пожарно-спасательной службы. Пункт пересечения границы Патернеке с Беларусью по-прежнему закрыт, как сообщается, из-за технического сбоя в информационных системах. В минувшие выходные на этом КПП застряло несколько грузовых автомобилей, которые не могли переоформить документы. Им было предложено искать другие ближайшие пункты пересечения границы. В понедельник утром ситуация не изменилась. Проблемы не были устранены, а водители не могут пересечь границу в Патернеке, что подтвердила представитель государственной пограничной охраны Кристина Петерсона. На КПП застряло несколько грузовых автомобилей. Петерсона в понедельник утром не смогла назвать количество грузовиков, застрявших на границе с Беларусью. Продолжается выяснение обстоятельств. В учреждении по предотвращению инцидентов кибербезопасности CERT.LV сообщили, что ничто не указывает на внешнее воздействие на информационные системы погранпункта. CERT получила сообщение о локальных технических проблемах в информационных системах пограничной охраны. Погранохрана продолжает выяснение обстоятельств. В свою очередь, ЦЕРТ оказывает необходимую поддержку. Председатель правления общества «Латвия Сауто» Александр Поцелуйко в понедельник заявил, что перевозчики несут убытки и, главное, отсутствие информации о том, когда эта проблема может быть решена. Граница не работает, машины не пропускают ни туда, ни обратно. Электронная очередь заморожена, она не работает. И, конечно, у перевозчиков реальные проблемы, они не знают, что им делать, как им планировать. Потому что грузы оформлены именно на этот пункт пересечения границы. Все стоят и ждут. Нет никакой официальной информации. Ни Министерство внутренних дел не предоставило информацию, ни Министерство сообщения. Никто ничего не предоставил. Мы от лица нашей ассоциации написали письмо всем учреждениям и будем ждать ответа, отметил руководитель «Латвиас Ауто». К 2032 году на финансирование из социального климатического фонда Европейского союза для семейных врачей, поставщиков услуг по уходу на дому и мобильной паллиативной помощи в регионах Латвии планируется приобрести 212 транспортных средств с нулевым уровнем выбросов, сообщили в Министерстве здравоохранения. Цель проекта – обеспечить, чтобы медицинские работники могли своевременно добираться до пациентов даже в самых отдаленных районах и повысить доступность медуслуг в регионах Латвии. Транспорт предназначен для территорий, где медицинское обслуживание для жителей менее доступно из-за географических условий и проблем с мобильностью. Установленным ЕС-критериям в Латвии соответствуют 19 краев. На этих территориях работают 293 семейных врача, которые обеспечивают оплачиваемую государством первичную медицинскую помощь, 35 поставщиков услуг по уходу на дому и 4 поставщика услуг мобильной паллиативной помощи. В начале этого года самая высокая доля детей наблюдалась в краях, расположенных рядом с Ригой. Самая низкая – в Латгале, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Среди краев наибольшая доля детей была в Марупском крае – 29,2%, в Адажском – 24,8% и Кековском крае – 24,4%. В свою очередь, в столице доля детей была сравнительно ниже – 17%. Самая низкая доля детей зафиксирована в Латгальском регионе – 15,5%, в Красловском крае 12,1%, в Аугшдауговском крае 13,1%, в Лудзенском крае 13,9%. С прошлого года количество детей сократилось на 9200 или на 2,7%. В начале этого года в Латвии проживали 334 тысячи детей в возрасте до 17 лет, что составляет 18,5% от общего числа жителей, согласно данным ЦСУ. В начале 2025-26 учебного года программы дошкольного образования в Латвии осваивали 86 300 детей. По сравнению с предыдущим учебным годом число детей в дошкольных учреждениях сократилось на 4,5%. Программы основного образования осваивали 183 700 школьников. Программы средней школы – 40 600 учащихся. В 2025 году основную школу окончили 20 300 учащихся, из которых 60,1% решили продолжить обучение в средней школе. 33,3% в учреждениях профобразования. В свою очередь, среднюю школу окончили 11 900 учащихся, из которых 56,2% начали учебу в латвийских вузах и колледжах. 2,4% в учреждениях профессионального образования. 41,4% продолжать учебу не стали. В 2025 году интернетом хотя бы раз в неделю пользовались почти все 99,5% молодых людей. людей в возрасте от 16 до 24 лет. Из числа молодых людей, регулярно пользовавшихся интернетом, 72,7% также использовали искусственный интеллект. 54,6% применяли ИИ для личных нужд, 42,4% в процессе формального обучения, 15,2% для рабочих задач. В прошлом году 88,2% молодых людей оценили свое здоровье как хорошее или очень хорошее, 9,6% как удовлетворительное, 2,2% как плохое или очень плохое. 7,9% признали, что проблемы со здоровьем ограничивают их в повседневных делах. 5,1% указали на трудности со зрением, даже в очках или контактных линзах. 4,8% на сложности с долговременной концентрацией внимания или запоминанием событий, как давних, так и недавних. В 2025 году 74,5% молодежи отметили, что за последние 12 месяцев хотя бы раз обращались к семейному врачу. Это на 13,2%.

Силы премьер-министра Андреса Кулбрекса – объединенный список. На втором месте с явным приростом поддержки – суверенная власть Млада Латыши. Партия «Латвия» на первом месте, лидировавшая вместе с объединенным списком в прошлом опросе, опустилась на третье место. При этом ее поддержка остается стабильной. Об этом свидетельствуют результаты опроса СКДС, проведенного с 10 по 15 июля. На вопрос, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, за какую политическую партию или объединение вы бы проголосовали, 12,2% респондентов выбрали объединенный список. Далее следует суверенная власть Млада Латыши, 11,4%, Латвия на первом месте, 10%, прогрессивные 9%, национальное объединение 5,5%, новое единство 4,3%, союз зеленых и крестьян 2,9% и мы меняем правила 2,4%. Остальные партии и объединения набрали менее 2% голосов. 23,5% опрошенных не знают, за кого голосовать, а 11,5% заявили, что не пойдут на выборы. Напомним, что выборы в Сейм состоятся 3 октября этого года. 32% водителей признают, что садятся за руль после употребления алкоголя, свидетельствуют данные последнего исследования «Индекс ответственного вождения Карлсберг». Год назад об этом заявлял 31% опрошенных. Хотя общий показатель за год почти не изменился, немного выросла доля наиболее рискованного поведения. Число респондентов, признавших, что управляли автомобилем с содержанием алкоголя выше допустимых 0,5 промилле, увеличилось с 5 до 6%. Алкоголь влияет на скорость реакции, внимание и способность предугадывать действия других участников движения даже тогда, когда водитель сам еще не чувствует явного опьянения. Опасно уже само решение сесть за руль после употребления алкоголя. Поэтому самый безопасный вариант – заранее отказаться от поездки, а не пытаться потом подсчитывать, превышен ли допустимый предел, отметил руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс. Согласно исследованию, между мужчинами и женщинами наблюдаются заметные различия. Так, за руль после употребления алкоголя садятся 42% мужчин и 19% женщин. А об управлении автомобилем с содержанием алкоголя в крови выше 0,5 промилле сообщили 10% мужчин и лишь 2% женщин. Премьер-министр Андрис Кулбергс подал в комиссию Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции предложение к переданному на повторное рассмотрение президентом закону об эмиграции. В своих предложениях Кулбергс предлагает установить, что вид на жительство в Латвии на срок до 5 лет сможет получить иностранец, который инвестирует 100 тысяч евро в фонд, созданного государством, управляющего альтернативными инвестиционными фондами, или 150 тысяч евро в фонд другого управляющего. Во втором случае не менее 50% инвестиций фонда должны быть вложены в государственный фонд или в проекты строительства новых жилых зданий в Латвии. Одновременно премьер предлагает вместо существующего единовременного взноса установить ежегодный платеж в государственный бюджет в размере 10 тысяч евро. Таким образом, за 5 лет один инвестор внесет в госбюджет в общей сложности 50 тысяч евро. Те же требования будут применяться и к повторно запрашиваемым видам на жительство. В письме комиссии Кулбергс указывает, что прежняя программа, позволявшая инвесторам получать ВНЖ за инвестиции в Латвии, не достигла поставленных целей, поскольку привлекала до 200 инвесторов в год, а взносы в госбюджет были символическими. По мнению премьера, программу следует существенно пересмотреть, сохранив при этом ее конкурентоспособность среди стран Европейского Союза. Государственное агентство лекарств призывает жителей перед походом в аптеку проверять в регистре лекарств наличие необходимых препаратов, особенно если речь идет о редких или специфических лекарствах. Агентство усовершенствовало регистр лекарств. Теперь рядом с препаратом отображается зеленая отметка в виде галочки, указывающая на его наличие в аптеках. Такая отметка появляется у любого лекарства, доступного хотя бы в одной аптеке. Чтобы посмотреть информацию, в регистре лекарств нужно нажать на название препарата и открыть раздел «Упаковки лекарств». После нажатия на количество упаковок откроется окно поиска, где можно указать город или край, в котором планируется купить препарат. Для более детального поиска можно перейти на сайты аптечных сетей. Сейчас информацию о наличии лекарств регистру предоставляют Апотека, Бено Аптека, Эуроаптека, Латвия Саптека и Менес Аптека.
В новом индексе процветания стран мира, который выпустил британский аналитический центр The Legatum Institute, Латвия заняла 30 место среди 161 страны. Результаты исследования показали заметный разрыв между сильными

Разными сторонами Латвии и сферами, где проблемы остаются наиболее ощутимыми. Первое место в мировом рейтинге досталось Швейцарии. Следом расположились Норвегия, Ирландия, Дания и Финляндия. Среди стран Балтии Латвия оказалась последней. Эстония заняла 19 место в индексе, а Литва – 25. Наиболее высокие оценки Латвия получила в сфере образования, где вошла в первую десятку мира, заняв 10 место. Кроме того, хорошие результаты страна показала по целостности государства, свободе инакомыслия и уровню гражданского мира. В то же время исследование выявило несколько направлений, которые заметно ухудшили общий результат. Самые низкие позиции Латвия получила по социальному капиталу, показателю, отражающему уровень доверия между людьми, участие в общественной жизни и прочность социальных связей. Также относительно слабые результаты зафиксированы по целостности семей, экономической свободе, здравоохранению и уровню жизни. Деньги за билеты на несостоявшийся концерт американского рэпера Питбуля начнут возвращать со следующей недели. И это будет происходить автоматически, сообщил представитель организаторов мероприятия Гирц Майерс. Он указал, что билеты на отмененный концерт еще можно обменять на предстоящий в четверг концерт исполнителя электронной музыки Кельвина Харриса. По его словам, этой возможностью воспользовались несколько тысяч владельцев билетов. Майерс пообещал, что остальные со следующей недели получат возврат денег в кратчайшие сроки. Министерство сообщения продвигает правила, которые предусматривают запрет всех автобусных пассажирских перевозок в Россию и Беларусь, а также транзитных пассажирских перевозок. Сейчас уже действует запрет для перевозчиков на выполнение международных нерегулярных пассажирских перевозок автобусами через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы. Однако Минсообщение разработало поправки к правилам о международных пассажирских перевозках автобусами, предусматривающие распространение этого запрета и на регулярные автобусные рейсы. Как пояснили в министерстве, после утверждения проекта правил автотранспортная дирекция будет издавать индивидуальные административные акты об аннулировании разрешений для конкретных перевозчиков. В связи с последним отчетом службы госбезопасности есть основания признать, что существование транспортного сообщения с Белоруссией и Россией можно отнести к угрозе национальной безопасности. Наличие регулярных рейсов в Беларусь и Россию увеличивает риски для граждан Латвии столкнуться с ситуациями влияния и вербовки, указывает министерство. Для вступления правил в силу их должен утвердить Кабинет министров. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над Янтарным берегом. 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. На 1 июля этого года 257 373 гражданина Латвии указали свое место жительства за границей, что на 1,5% больше, чем на 1 января этого года, свидетельствует информация, обобщенная Управлением по делам гражданства и миграции. Больше всего 102 086 граждан Латвии зарегистрировали свое место жительства в Великобритании. По сравнению с началом года число граждан Латвии в этой стране увеличилось на 950 человек. За Великобританией следует Германия – 27 564 гражданина Латвии и Ирландия – 24 237 граждан Латвии. На 1 июля этого года 5355 граждан Латвии указали своим местом жительства Россию, 1128 – Беларусь. По сравнению с началом года число граждан Латвии в России сократилось на 8 человек, в Беларуси осталось прежним. 4 гражданина Латвии указали своим местом жительства Иран, 2 – Палестину, 6445 граждан Латвии указали своим местом жительства Израиль. Из-за прекращения работы на латвийско-белорусском пограничном пункте Патерньеке застряли несколько водителей грузовиков, которым по документам необходимо пересечь границу. Именно на этом пограничном пункте, подтвердило в воскресенье агентство «Лето», специалист по связям с общественностью государственной пограничной охраны Кристина Петерсоне. Она пояснила, что в выходные дни у водителей грузовиков нет возможности переоформить документы, поэтому они ждут и не могут воспользоваться другими пограничными пунктами. Число застрявших водителей Петерсона не назвала. Те, у кого есть такая возможность, пытаются использовать альтернативные пограничные пункты. В настоящее время латвийско-белорусский пограничный пункт закрыт по техническим причинам, и неизвестно, когда его смогут открыть. В Латвии 70% жителей не знают точно, сколько денег каждый месяц тратят на подписки и автоматические платежи, сообщили ВСБ-банк, ссылаясь на опрос Норстат Латвия. Половина опрошенных может назвать приблизительную сумму расходов на свои подписки и регулярные платежи. 16% не уверены или вовсе не знают их объема. 39% признались, что как минимум один раз забывали отменить бесплатный пробный период, который позже превращался в платную подписку. Если прибавить тех, кто отвечает «возможно, но не помню», эта доля достигает 52%. В свою очередь 5% респондентов указали, что у них нет подписок и автоматических платежей. Чаще всего избыточными или недостаточно используемыми подписками люди считают видеостриминг – 20%, музыкальный стриминг – 18%, мобильные приложения и их платные функции – 17%. В то же время 38% опрошенных утверждают, что пользуются всеми оформленными подписками. Подготовка ребенка к школе обходится 64% родителей в Латвии на сумму от 100 до 500 евро и выше. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного торговыми центрами «Акрополь Латвия» совместно с исследовательским центром «Норстат». При этом 37% опрошенных родителей изначально планируют потратить на подготовку к учебному году не более 100 евро, хотя в реальности расходы большинства, или 64%, оказываются значительно выше от 100 до 500 евро и больше. Нехватка средств заставляет семьи адаптироваться. 46% родителей перед началом учебного года целенаправленно ищут скидки и акции. 29% рассчитывают на повторное использование вещей прошлых лет. Ключевыми факторами при выборе школьных товаров остаются цена и качество, а личные пожелания детей часто отходят на второй план. Родителей перед 1 сентября больше всего волнует эмоциональное самочувствие ребенка, что отметили 55%. Успеваемость и результаты обучения 41%. Финансовые расходы на школу 36%, буллинг, мобинг в школе 28%, влияние цифровой среды, как то экранное время, соцсети, кибербезопасность 23%. В то же время сами дети в целом ждут школу позитивно. 49% родителей отметили, что их дети относятся к возвращению к учебе спокойно. 31% испытывают небольшое волнение, с которым успешно справляется. С 3 по 29 августа жители Латвии призывают поучаствовать в благотворительной акции «Поможем подготовиться к школе вместе». Жертвовать новую обувь одежду, канцелярские товары и другие школьные принадлежности, а также оказывать финансовую помощь детям из малообеспеченных семей. Специальные боксы для сбора вещей, установленные в торговых центрах «Акрополь Альфа» и «Акрополь Рига», сделать денежное пожертвование можно через безналичные терминалы в торговых центрах. Генеральный директор «Акрополь Латвия» Каспарс Бейтинш отмечает, что в этом году за помощью обратились 275 семей. Это более чем вдвое превышает показатель прошлого года. В прошлом учебном году 7074 школьника, находящихся в группе риска социальной отчужденности и преждевременного прекращения учебы, получили индивидуальную поддержку в рамках финансируемого Европейским социальным фондом «Плюс» проекта «Школа в обществе», свидетельствует годовой отчет Государственного агентства развития образования. Цель проекта – снизить риск социальной отчужденности и преждевременного прекращения учебы путем предоставления учащимся общеобразовательных и профессиональных учебных заведений индивидуальной и групповой поддержки. Проект также направлен на укрепление сотрудничества между школами, самоуправлениями, семьями и другими вовлеченными сторонами. За прошлый год было заключено 61 соглашение о сотрудничестве с самоуправлениями и учебными заведениями. Подготовлено более 8000 индивидуальных планов поддержки, обучено 232 ментора и реализованы первые инициативные проекты. В 2025-26 учебном году школьникам предлагались занятия по развитию навыков чтения, консультации по учебным предметам, помощь менторов и другие меры поддержки. Они были доступны учащимся с 1 по 12 класс, а также воспитанникам профессиональных учебных заведений. В отчетном году для партнеров проекта были организованы информационно-образовательные мероприятия, региональные семинары и обучение для представителей школы самоуправлений. Кроме того, для педагогов и специалистов службы поддержки проводились супервизии. Также было подготовлено методическое пособие для родителей, призванное повысить их вовлеченность в образование детей. С 2026-2027 учебного года планируется проводить целевые мероприятия по развитию сотрудничества с родителями и их информированию, чтобы укрепить взаимодействие семьи, школы и самоуправления в поддержке учебных достижений и развития детей. В Латвии 45% водителей летом готовы пересесть на велосипед, свидетельствуют данные индекса ответственного вождения. В свою очередь, 6% водителей летом готовы пересесть на мотоцикл, 4% на электросамокат, а 48% и летом передвигаются только на автомобиле. По сравнению с опросом 2025 года, доля пользователей велосипедов снизилась с 48% до 45%. Доля пользователей электросамокатов сократилась с 6% до 4%. На 2% пункта увеличилась доля тех водителей, которые летом передвигаются исключительно на автомобиле. Мужчины используют все три альтернативных вида транспорта чаще, чем женщины. На велосипеде летом передвигаются 47% мужчин и 44% женщин. Мотоцикл используют 7% мужчин и 4% женщин. Электросамокат – 6% мужчин и 2% женщин. При этом только на автомобиле летом передвигаются 45% мужчин и 52% женщин. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В июле продолжила расти популярность политической силы премьер-министра Андриса Кулбракса «Объединенный список». На втором месте с явным приростом поддержки «Суверенная власть Млада Латыши». Партия «Латвия» на первом месте, лидировавшая вместе с «Объединенным списком» в прошлом опросе, опустилась на третье место. При этом ее поддержка остается стабильной. Об этом свидетельствуют результаты опроса СКДС, проведенного с 10 по 15 июля. На вопрос, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, за какую политическую партию или объединение вы бы проголосовали, 12,2% респондентов выбрали объединенный список. Далее следует «Суверенная власть Млада Латыши» 11,4%, «Латвия на первом месте» 10%, «Прогрессивная» 9%, «Национальное объединение» 5,5%, «Новое единство» 4,3%, «Союз зеленых и крестьян» 2,9% и «Мы меняем правила» 2,4%. Остальные партии и объединения набрали менее 2% голосов. 23,5% опрошенных не знают, за кого голосовать, а 11,5% заявили, что не пойдут на выборы. Напомним, что выборы в Сейм состоятся 3 октября этого года. 32% водителей признают, что садятся за руль после употребления алкоголя, свидетельствуют данные последнего исследования «Индекс ответственного вождения Карлсберг». Год назад об этом заявлял 31% опрошенных. Хотя общий показатель за год почти не изменился, немного выросла доля наиболее рискованного поведения. Число респондентов, признавших, что управляли автомобилем с содержанием алкоголя выше допустимых 0,5 промилле, увеличилось с 5 до 6%. Алкоголь влияет на скорость реакции, внимание и способность предугадывать действия других участников движения даже тогда, когда водитель сам еще не чувствует явного опьянения. Опасно уже само решение сесть за руль после употребления алкоголя. Поэтому самый безопасный вариант – заранее отказаться от поездки, а не пытаться потом подсчитывать, превышен ли допустимый предел, отметил руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс. Согласно исследованию, между мужчинами и женщинами наблюдаются заметные различия. Так, за руль после употребления алкоголя садятся 42% мужчин и 19% женщин. А об управлении автомобилем с содержанием алкоголя в крови выше 0,5 промилле сообщили 10% мужчин и лишь 2% женщин. Премьер-министр Андрис Кулбергс подал в комиссию Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции предложение к переданному на повторное рассмотрение президентом закону об эмиграции. В своих предложениях Кулбергс предлагает установить, что вид на жительство в Латвии на срок до 5 лет сможет получить иностранец, который инвестирует 100 тысяч евро в фонд, созданного государством, управляющего альтернативными инвестиционными фондами, или 150 тысяч евро в фонд другого управляющего. Во втором случае не менее 50% инвестиций фонда должны быть вложены в государственный фонд или в проекты строительства новых жилых зданий в Латвии. Одновременно премьер предлагает вместо существующего единовременного взноса установить ежегодный платеж в государственный бюджет в размере 10 тысяч евро. Таким образом, за 5 лет один инвестор внесет в госбюджет в общей сложности 50 тысяч евро. Те же требования будут применяться и к повторно запрашиваемым видам на жительство. В письме комиссии Кулбергс указывает, что прежняя программа, позволявшая инвесторам получать ВНЖ за инвестиции в Латвии, не достигла поставленных целей, поскольку привлекала до 200 инвесторов в год, а взносы в госбюджет были символическими. По мнению премьера, программу следует существенно пересмотреть, сохранив при этом ее конкурентоспособность среди стран Европейского Союза. Государственное агентство лекарств призывает жителей перед походом в аптеку проверять в регистре лекарств наличие необходимых препаратов, особенно если речь идет о редких или специфических лекарствах. Агентство усовершенствовало регистр лекарств. Теперь рядом с препаратом отображается зеленая отметка в виде галочки, указывающая на его наличие в аптеках. Такая отметка появляется у любого лекарства, доступного хотя бы в одной аптеке. Чтобы посмотреть информацию, в регистре лекарств нужно нажать на название препарата и открыть раздел «Упаковки лекарств». После нажатия на количество упаковок откроется окно поиска, где можно указать город или край, в котором планируется купить препарат. Для более детального поиска можно перейти на сайты аптечных сетей. Сейчас информацию о наличии лекарств регистру предоставляют Апотека, Беноаптека, Эуроаптека, Латвиясаптека и Менесаптека. В новом индексе процветания стран мира, который выпустил британский аналитический центр The Legatum Institute, Латвия заняла 30-е место среди 161 страны. Результаты исследования показали заметный разрыв между сильными сторонами Латвии и сферами, где проблемы остаются наиболее ощутимыми. Первое место в мировом рейтинге досталось Швейцарии. Следом расположились Норвегия, Ирландия, Дания и Финляндия. Среди стран Балтии Латвия оказалась последней. Эстония заняла 19-е место в индексе, а Литва – 25-е. Наиболее высокие оценки Латвия получила в сфере образования, где вошла в первую десятку мира, заняв 10-е место. Кроме того, хорошие результаты страна показала по целостности государства, свободе инакомыслия и уровню гражданского мира. В то же время исследование выявило несколько направлений, которые заметно ухудшили общий результат. Самые низкие позиции Латвия получила по социальному капиталу, показателю, отражающему уровень доверия между людьми, участие в общественной жизни и прочность социальных связей. Также относительно слабые результаты зафиксированы по целостности семей, экономической свободе, здравоохранению и уровню жизни. Деньги за билеты на несостоявшийся концерт американского рэпера Питбуля начнут возвращать со следующей недели. И это будет происходить автоматически, сообщил представитель организаторов мероприятия Гирц Майерс. Он указал, что билеты на отмененный концерт еще можно обменять на предстоящий в четверг концерт исполнителя электронной музыки Кельвина Харриса. По его словам, этой возможностью воспользовались несколько тысяч владельцев билетов. Майерс пообещал, что остальные со следующей недели получат возврат денег в кратчайшие сроки. Министерство сообщения продвигает правила, которые предусматривают запрет всех автобусных пассажирских перевозок в Россию и Беларусь, а также транзитных пассажирских перевозок. Сейчас уже действует запрет для перевозчиков на выполнение международных нерегулярных пассажирских перевозок автобусами через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы. Однако Минсообщение разработало поправки к правилам о международных пассажирских перевозках автобусами, предусматривающие распространение этого запрета и на регулярные автобусные рейсы. Как пояснили в министерстве, после утверждения проекта правил автотранспортная дирекция будет издавать индивидуальные административные акты об аннулировании разрешений для конкретных перевозчиков. В связи с последним отчетом службы госбезопасности есть основания признать, что существование транспортного сообщения с Белоруссией и Россией можно отнести к угрозе национальной безопасности. Наличие регулярных рейсов в Беларусь и Россию увеличивает риски для граждан Латвии столкнуться с ситуациями влияния и вербовки, указывает министерство. Для вступления правил в силу их должен утвердить Кабинет министров. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В этом году в летние месяцы потребление мобильного интернета за границей выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в компании оператора мобильной связи Теле2 со ссылкой на обобщенные данные. Больше всего мобильных данных как этим летом, так и летом прошлого года было израсходовано в Германии и Литве. Как отмечают в компании, в начале этого года объем данных, доступный в странах Европейского Союза и Европейской экономической зоны, увеличился примерно на 1/5 часть, в зависимости от выбранного тарифного плана и ежемесячной платы. Согласно правилам регламента о роуминге, доступный объем данных в странах ЕС и Европейской экономической зоны увеличивается каждый год. Жители Латвии начали активнее собирать в лесах грибы и ягоды, но стремление собрать полную корзину может закончиться тем, что человек заблудится. Чаще всего помощь требуется одиноким грибникам и пожилым людям, которые отправились в лес одни и никого об этом не предупредили. В этом году государственная пожарно-спасательная служба уже получила 28 звонков о случаях, когда люди заблудились в лесу. В поисках все чаще используются дроны. В одиночку, никому ничего не говоря, люди идут в лес неподготовленными. Было много случаев, когда батарея телефона была практически разряжена, и на последних остатках человек смог приблизительно сообщить, что заблудился и где именно, а дальнейшая поисковая операция проводилась без использования мобильных телефонов, исключительно на основе звуковых сигналов и криков, рассказывает дежурный офицер Латгальского отделения ГПСС майор Эдгарс Керубин. Инфракрасное излучение помогает определить приблизительное местоположение в лесу на основе тепла, излучаемого человеческим телом. Мы можем поддерживать связь. И, конечно же, оператор беспилотника может определить направление, где находится человек, и расстояние, рассказал майор. Дрон охватывает площадь около 2 километров. С помощью встроенного динамика спасатели могут обратиться к пропавшему человеку, дать указания. Однако у технологий в лесу есть и свои ограничения. Чаще всего люди теряются в незнакомых местах и в больших лесных массивах. Найти пропавшего человека среди деревьев гораздо сложнее. Конечно, в случае, если человек заблудился, идеальным вариантом будет найти луг, выйти за пределы леса. В этом смысле гораздо проще найти человека с воздуха, там, где он находится, советует дежурный офицер Латгальского отделения Государственной пожарно-спасательной службы. Пункт пересечения границы Патерниеки с Беларусью по-прежнему закрыт, как сообщается, из-за технического сбоя в информационных системах. В минувшие выходные на этом КПП застряло несколько грузовых автомобилей, которые не могли переоформить документы. Им было предложено искать другие ближайшие пункты пересечения границы. В понедельник утром ситуация не изменилась. Проблемы не были устранены, а водители не могут пересечь границу в Патерниеке, что подтвердила представитель государственной пограничной охраны Кристина Петерсона. На КПП застряло несколько грузовых автомобилей. Петерсоне в понедельник утром не смогла назвать количество грузовиков, застрявших на границе с Беларусью. Продолжается выяснение обстоятельств. В учреждении по предотвращению инцидентов кибербезопасности CERT.LV сообщили, что ничто не указывает на внешнее воздействие на информационные системы погранпункта. CERT получила сообщение о локальных технических проблемах в информационных системах пограничной охраны. Погранохрана продолжает выяснение обстоятельств. В свою очередь, CERT оказывает необходимую поддержку. Председатель правления общества «Латвия Сауто» Александр Поцелуйко в понедельник заявил, что перевозчики несут убытки и, главное, отсутствие информации о том, когда эта проблема может быть решена. Граница не работает, машины не пропускают ни туда, ни обратно. Электронная очередь заморожена, она не работает. И, конечно, у перевозчиков реальные проблемы, они не знают, что им делать, как им планировать. Потому что грузы оформлены именно на этот пункт пересечения границы. Все стоят и ждут. Нет никакой официальной информации. Ни Министерство внутренних дел не предоставило информацию, ни Министерство сообщения. Никто ничего не предоставил. Мы от лица нашей ассоциации написали письмо всем учреждениям и будем ждать ответа, отметил руководитель «Латвиас Ауто». К 2032 году на финансирование из социального климатического фонда Европейского Союза для семейных врачей, поставщиков услуг по уходу на дому и мобильной паллиативной помощи в регионах Латвии планируется приобрести 212 транспортных средств с нулевым уровнем выбросов, сообщили в Министерстве здравоохранения. Цель проекта – обеспечить, чтобы медицинские работники могли своевременно добираться до пациентов даже в самых отдаленных районах и повысить доступность медуслуг в регионах Латвии. Транспорт предназначен для территорий, где медицинское обслуживание для жителей менее доступно из-за географических условий и проблем с мобильностью. Установленным ЕС-критериям в Латвии соответствуют 19 краев. На этих территориях работают 293 семейных врача, которые обеспечивают оплачиваемую государством первичную медицинскую помощь, 35 поставщиков услуг по уходу на дому и 4 поставщика услуг мобильной паллиативной помощи. В начале этого года самая высокая доля детей наблюдалась в краях, расположенных рядом с Ригой. Самая низкая – в Латгале, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Среди краев наибольшая доля детей была в Марупском крае – 29,2%, в Адажском – 24,8% и Кековском крае – 24,4%. В свою очередь, в столице доля детей была сравнительно ниже – 17%. Самая низкая доля детей зафиксирована в Латгальском регионе – 15,5%, в Красловском крае 12,1%, в Аугшдауговском крае 13,1%, в Лудзенском крае 13,9%. С прошлого года количество детей сократилось на 9200 или на 2,7%. В начале этого года в Латвии проживали 334 тысячи детей в возрасте до 17 лет, что составляет 18,5% от общего числа жителей, согласно данным ЦСУ. В начале 2025-26 учебного года программы дошкольного образования в Латвии осваивали 86 300 детей. По сравнению с предыдущим учебным годом число детей в дошкольных учреждениях сократилось на 4,5%. Программы основного образования осваивали 183 700 школьников. Программы средней школы – 40 600 учащихся. В 2025 году основную школу окончили 20 300 учащихся, из которых 60,1% решили продолжить обучение в средней школе. 33,3% в учреждениях профобразования. В свою очередь, среднюю школу окончили 11 900 учащихся, из которых 56,2% начали учебу в латвийских вузах и колледжах. 2,4% в учреждениях профессионального образования. 41,4% продолжать учебу не стали. В 2025 году интернетом хотя бы раз в неделю пользовались почти все 99,5% молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет. Из числа молодых людей, регулярно пользовавшихся интернетом, 72,7% также использовали искусственный интеллект. 54,6% применяли ИИ для личных нужд, 42,4% в процессе формального обучения, 15,2% для рабочих задач. В прошлом году 88,2% молодых людей оценили свое здоровье как хорошее или очень хорошее, 9,4% 2,6% как удовлетворительное, 2,2% как плохое или очень плохое. 7,9% признали, что проблемы со здоровьем ограничивают их в повседневных делах. 5,1% указали на трудности со зрением, даже в очках или контактных линзах. 4,8% на сложности с долговременной концентрацией внимания или запоминанием событий, как давних, так и недавних. В 2025 году 74,5% молодежи отметили, что за последние 12 месяцев хотя бы раз обращались к семейному врачу. Это на 13,2% больше, чем во время предыдущего опроса в 2022 году. К узким медицинским или хирургическим специалистам обращались 45,8%. К стоматологу, ортодонту, гигиенисту 62,5%. В 2025 году инвалидность была установлена у 10 005 детей в возрасте до 17 лет. Это на 14,4% больше, чем в 2021 году. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В июле продолжила расти популярность политической

11,4. Латвия на первом месте 10%. Прогрессивные 9%. Национальное объединение 5,5. Новое единство 4,3. Союз зеленых и крестьян 2,9. И мы меняем правила 2,4%. Остальные партии и объединения набрали менее 2% голосов. 23,5% опрошенных не знают, за кого голосовать, а 11,5% заявили, что не пойдут на выборы. Напомним, что выборы в Сейм состоятся 3 октября этого года. 32% водителей признают, что садятся за руль после употребления алкоголя, свидетельствуют данные последнего исследования «Индекс ответственного вождения Карлсберг». Год назад об этом заявлял 31% опрошенных. Хотя общий показатель за год почти не изменился, немного выросла доля наиболее рискованного поведения. Число респондентов, признавших, что управляли автомобилем с содержанием алкоголя выше допустимых 0,5 промилле, увеличилось с 5 до 6%. Алкоголь влияет на скорость реакции, внимание и способность предугадывать действия других участников движения даже тогда, когда водитель сам еще не чувствует явного опьянения. Опасно уже само решение сесть за руль после употребления алкоголя. Поэтому самый безопасный вариант – заранее отказаться от поездки, а не пытаться потом подсчитывать, превышен ли допустимый предел, отметил руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс. Согласно исследованию, между мужчинами и женщинами наблюдаются заметные различия. Так, за руль после употребления алкоголя садятся 42% мужчин и 19% женщин. А об управлении автомобилем с содержанием алкоголя в крови выше 0,5 промилле сообщили 10% мужчин и лишь 2% женщин. Премьер-министр Андрис Кулбергс подал в комиссию Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции предложение к переданному на повторное рассмотрение президентом закону об эмиграции. В своих предложениях Кулбергс предлагает установить, что вид на жительство в Латвии на срок до 5 лет сможет получить иностранец, который инвестирует 100 тысяч евро в фонд, созданного государством, управляющего альтернативными инвестиционными фондами, или 150 тысяч евро в фонд другого управляющего. Во втором случае не менее 50% инвестиций фонда должны быть вложены в государственный фонд или в проекты строительства новых жилых зданий в Латвии. Одновременно премьер предлагает вместо существующего единовременного взноса установить ежегодный платеж в государственный бюджет в размере 10 тысяч евро. Таким образом, за 5 лет один инвестор внесет в госбюджет в общей сложности 50 тысяч евро. Те же требования будут применяться и к повторно запрашиваемым видам на жительство. В письме комиссии Кулбергс указывает, что прежняя программа, позволявшая инвесторам получать ВНЖ за инвестиции в Латвии, не достигла поставленных целей, поскольку привлекала до 200 инвесторов в год, а взносы в госбюджет были символическими. По мнению премьера, программу следует существенно пересмотреть, сохранив при этом ее конкурентоспособность среди стран Европейского Союза. Государственное агентство лекарств призывает жителей перед походом в аптеку проверять в регистре лекарств наличие необходимых препаратов, особенно если речь идет о редких или специфических лекарствах. Агентство усовершенствовало регистр лекарств. Теперь рядом с препаратом отображается зеленая отметка в виде галочки, указывающая на его наличие в аптеках. Такая отметка появляется у любого лекарства, доступного хотя бы в одной аптеке. Чтобы посмотреть информацию, в регистре лекарств нужно нажать на название препарата и открыть раздел «Упаковки лекарств». После нажатия на количество упаковок откроется окно поиска, где можно указать город или край, в котором планируется купить препарат. Для более детального поиска можно перейти на сайты аптечных сетей. Сейчас информацию о наличии лекарств регистру предоставляют Апотека, Бену Аптека, Эуроаптека, Латвия Саптека и Менес Аптека. В новом индексе процветания стран мира, который выпустил британский аналитический центр The Legatum Institute, Латвия заняла 30 место среди 161 страны. Результаты исследования показали заметный разрыв между сильными сторонами Латвии и сферами, где проблемы остаются наиболее ощутимыми. Первое место в мировом рейтинге досталось Швейцарии. Следом расположились Норвегия, Ирландия, Дания и Финляндия. Среди стран Балтии Латвия оказалась последней.
Эстония заняла 19 место в индексе, а Литва – 25. Наиболее высокие оценки Латвия получила в сфере образования, где вошла в первую десятку мира, заняв 10 место. Кроме того, хорошие результаты страна показала по целостности государства, свободе инакомыслия и уровню гражданского мира. В то же время исследование выявило,

несколько направлений, которые заметно ухудшили общий результат. Самые низкие позиции Латвия получила по социальному капиталу, показателю, отражающему уровень доверия между людьми, участие в общественной жизни и прочность социальных связей. Также относительно слабые результаты зафиксированы по целостности семей, экономической свободе, здравоохранению и уровню жизни. Деньги за билеты на несостоявшийся концерт американского рэпера Питбуля начнут возвращать со следующей недели. И это будет происходить автоматически, сообщил представитель организаторов мероприятия Гирц Майерс. Он указал, что билеты на отмененный концерт еще можно обменять на предстоящий в четверг концерт исполнителя электронной музыки Кельвина Харриса. По его словам, этой возможностью воспользовались несколько тысяч владельцев билетов. Майерс пообещал, что остальные со следующей недели получат возврат денег в кратчайшие сроки. Министерство сообщения продвигает правила, которые предусматривают запрет всех автобусных пассажирских перевозок в Россию и Беларусь, а также транзитных пассажирских перевозок. Сейчас уже действует запрет для перевозчиков на выполнение международных нерегулярных пассажирских перевозок автобусами через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы. Однако Минсообщение разработало поправки к правилам о международных пассажирских перевозках автобусами, предусматривающие распространение этого запрета и на регулярные автобусные рейсы. Как пояснили в министерстве, после утверждения проекта правил автотранспортная дирекция будет издавать индивидуальные административные акты об аннулировании разрешений для конкретных перевозчиков. В связи с последним отчетом службы госбезопасности есть основания признать, что существование транспортного сообщения с Белоруссией и Россией можно отнести к угрозе национальной безопасности. Наличие регулярных рейсов в Беларусь и Россию увеличивает риски для граждан Латвии столкнуться с ситуациями влияния и вербовки, указывает министерство. Для вступления правил в силу их должен утвердить Кабинет министров. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. На 1 июля этого года 257 373 гражданина Латвии указали свое место жительства за границей, что на 1,5% больше, чем на 1 января этого года, свидетельствует информация, обобщенная Управлением по делам гражданства и миграции. Больше всего 102 086 граждан Латвии зарегистрировали свое место жительства в Великобритании. По сравнению с началом года число граждан Латвии в этой стране увеличилось на 950 человек. За Великобританией следуют Германия – 27 564 гражданина Латвии и Ирландия – 24 237 граждан Латвии. На 1 июля этого года 5355 граждан Латвии указали своим местом жительства Россию, 1128 – Беларусь. По сравнению с началом года число граждан Латвии в России сократилось на 8 человек, в Беларуси осталось прежним. 4 гражданина Латвии указали своим местом жительства Иран, двое – Палестину, 6445 граждан Латвии указали своим местом жительства Израиль. Из-за прекращения работы на латвийско-белорусском пограничном пункте Патерньеке застряли несколько водителей грузовиков, которым по документам необходимо пересечь границу. Именно на этом пограничном пункте, подтвердило в воскресенье агентство «Лето», специалист по связям с общественностью государственной пограничной охраны Кристина Петерсоне. Она пояснила, что в выходные дни у водителей грузовиков нет возможности переоформить документы, поэтому они ждут и не могут воспользоваться другими пограничными пунктами. Число застрявших водителей Петерсона не назвала. Те, у кого есть такая возможность, пытаются использовать альтернативные пограничные пункты. В настоящее время латвийско-белорусский пограничный пункт закрыт по техническим причинам, и неизвестно, когда его смогут открыть. В Латвии 70% жителей не знают точно, сколько денег каждый месяц тратят на подписки и автоматические платежи, сообщили в СБ-банк, ссылаясь на опрос Норстат Латвия. Половина опрошенных может назвать приблизительную сумму расходов на свои подписки и регулярные платежи. 16% не уверены или вовсе не знают их объема. 39% признались, что как минимум один раз забывали отменить бесплатный пробный период, который позже превращался в платную подписку. Если прибавить тех, кто отвечает «возможно, но не помню», эта доля достигает 52%. В свою очередь 5% респондентов указали, что у них нет подписок и автоматических платежей. Чаще всего избыточными или недостаточно используемыми подписками люди считают видеостриминг – 20%, музыкальный стриминг – 18%, мобильные приложения и их платные функции – 17%. В то же время 38% опрошенных утверждают, что пользуются всеми оформленными подписками. Подготовка ребенка к школе обходится 64% родителей в Латвии на сумму от 100 до 500 евро и выше. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного торговыми центрами «Акрополь Латвия» совместно с исследовательским центром «Норстат». При этом 37% опрошенных родителей изначально планируют потратить на подготовку к учебному году не более 100 евро, хотя в реальности расходы большинства, или 64%, оказываются значительно выше от 100 до 500 евро и больше. Нехватка средств заставляет семьи адаптироваться. 46% родителей перед началом учебного года целенаправленно ищут скидки и акции. 29% рассчитывают на повторное использование вещей прошлых лет. Ключевыми факторами при выборе школьных товаров остаются цена и качество, а личные пожелания детей часто отходят на второй план. Родителей перед 1 сентября больше всего волнует эмоциональное самочувствие ребенка, что отметили 55%. Успеваемость и результаты обучения 41%. Финансовые расходы на школу 36%, буллинг, мобинг в школе 28%, влияние цифровой среды, как то экранное время, соцсети, кибербезопасность 23%. В то же время сами дети в целом ждут школу позитивно. 49% родителей отметили, что их дети относятся к возвращению к учебе спокойно. 31% испытывают небольшое волнение, с которым успешно справляется. С 3 по 29 августа жители Латвии призывают поучаствовать в благотворительной акции «Поможем подготовиться к школе вместе». Жертвовать новую обувь одежду, канцелярские товары и другие школьные принадлежности, а также оказывать финансовую помощь детям из малообеспеченных семей. Специальные боксы для сбора вещей, установленные в торговых центрах «Акрополь Альфа» и «Акрополь Рига». Сделать денежное пожертвование можно через безналичные терминалы в торговых центрах. Генеральный директор «Акрополь Латвия» Каспарс Бейтинш отмечает, что в этом году за помощью обратились 275 семей. Это более чем вдвое превышает показатель прошлого года. В прошлом учебном году 7074 школьника, находящихся в группе риска социальной отчужденности и преждевременного прекращения учебы, получили индивидуальную поддержку в рамках финансируемого Европейским социальным фондом «Плюс» проекта «Школа в обществе», свидетельствует годовой отчет Государственного агентства развития образования. Цель проекта – снизить риск социальной отчужденности и преждевременного прекращения учебы путем предоставления учащимся общеобразовательных и профессиональных учебных заведений индивидуальной и групповой поддержки. Проект также направлен на укрепление сотрудничества между школами, самоуправлениями, семьями и другими вовлеченными сторонами. За прошлый год было заключено 61 соглашение о сотрудничестве с самоуправлениями и учебными заведениями. Подготовлено более 8000 индивидуальных планов поддержки, обучено 232 ментора и реализованы первые инициативные проекты. В 2025-26 учебном году школьникам предлагались занятия по развитию навыков чтения, консультации по учебным предметам, помощь менторов и другие меры поддержки. Они были доступны учащимся с 1 по 12 класс, а также воспитанникам профессиональных учебных заведений. В отчетном году для партнеров проекта были организованы информационно-образовательные мероприятия, региональные семинары и обучение для представителей школы самоуправлений. Кроме того, для педагогов и специалистов службы поддержки проводились супервизии. Также было подготовлено методическое пособие для родителей, призванное повысить их вовлеченность в образование детей. С 2026-27 учебного года планируется проводить целевые мероприятия по развитию сотрудничества с родителями и их информированию, чтобы укрепить взаимодействие семьи, школы и самоуправления в поддержке учебных достижений и развития детей. В Латвии 45% водителей летом готовы пересесть на велосипед, свидетельствуют данные индекса ответственного вождения. В свою очередь 6% водителей летом готовы пересесть на мотоцикл, 4% на электросамокат, а 48% и летом передвигаются только на автомобиле. По сравнению с опросом 2025 года, доля пользователей велосипедов снизилась с 48 до 45%. Доля пользователей электросамокатов сократилась с 6 до 4%. На 2% пункта увеличилась доля тех водителей, которые летом передвигаются исключительно на автомобиле. Мужчины используют все три альтернативных вида транспорта чаще, чем женщины. На велосипеде летом передвигаются 47% мужчин и 44% женщин. Мотоцикл используют 7% мужчин и 4% женщин. Электросамокат – 6% мужчин и 2% женщин. При этом только на автомобиле летом передвигаются 45% мужчин и 52% женщин. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В июле продолжила расти популярность политической силы премьер-министра Андриса Кулбракса «Объединенный список». На втором месте с явным приростом поддержки «Суверенная власть Млада Латыши». Партия «Латвия» на первом месте, лидировавшая вместе с «Объединенным списком» в прошлом опросе, опустилась на третье место. При этом ее поддержка остается стабильной. Об этом свидетельствуют результаты опроса СКДС, проведенного с 10 по 15 июля. На вопрос, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, за какую политическую партию или объединение вы бы проголосовали, 12,2% респондентов выбрали объединенный список. Далее следует «Суверенная власть Млада Латыши» 11,4%, «Латвия на первом месте» 10%, «Прогрессивное» 9%, «Национальное объединение» 5,5%, «Новое единство» 4,3%, «Союз зеленых и крестьян» 2,9% и «Мы меняем правила» 2,4%. Остальные партии и объединения набрали менее 2% голосов. 23,5% опрошенных не знают, за кого голосовать, а 11,5% заявили, что не пойдут на выборы. Напомним, что выборы в Сейм состоятся 3 октября этого года. 32% водителей признают, что садятся за руль после употребления алкоголя, свидетельствуют данные последнего исследования «Индекс ответственного вождения Карлсберг». Год назад об этом заявлял 31% опрошенных. Хотя общий показатель за год почти не изменился, немного выросла доля наиболее рискованного поведения. Число респондентов, признавших, что управляли автомобилем с содержанием алкоголя выше допустимых 0,5 промилле, увеличилось с 5 до 6%. Алкоголь влияет на скорость реакции, внимание и способность предугадывать действия других участников движения даже тогда, когда водитель сам еще не чувствует явного опьянения. Опасно уже само решение сесть за руль после употребления алкоголя. Поэтому самый безопасный вариант – заранее отказаться от поездки, а не пытаться потом подсчитывать, превышен ли допустимый предел, отметил руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс. Согласно исследованию, между мужчинами и женщинами наблюдаются заметные различия. Так, за руль после употребления алкоголя садятся 42% мужчин и 19% женщин. А об управлении автомобилем с содержанием алкоголя в крови выше 0,5 промилле сообщили 10% мужчин и лишь 2% женщин. Премьер-министр Андрис Кулбергс подал в комиссию Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции предложение к переданному на повторное рассмотрение президентом закону об эмиграции. В своих предложениях Кулбергс предлагает установить, что вид на жительство в Латвии на срок до 5 лет сможет получить иностранец, который инвестирует 100 тысяч евро в фонд, созданного государством, управляющего альтернативными инвестиционными фондами, или 150 тысяч евро в фонд другого управляющего. Во втором случае не менее 50% инвестиций фонда должны быть вложены в государственный фонд или в проекты строительства новых жилых зданий в Латвии. Одновременно премьер предлагает вместо существующего единовременного взноса установить ежегодный платеж в государственный бюджет в размере 10 тысяч евро. Таким образом, за 5 лет один инвестор внесет в госбюджет в общей сложности 50 тысяч евро. Те же требования будут применяться и к повторно запрашиваемым видам на жительство. В письме комиссии Кулбергс указывает, что прежняя программа, позволявшая инвесторам получать ВНЖ за инвестиции в Латвии, не достигла поставленных целей, поскольку привлекала до 200 инвесторов в год, а взносы в госбюджет были символическими. По мнению премьера, программу следует существенно пересмотреть, сохранив при этом ее конкурентоспособность среди стран Европейского Союза. Государственное агентство лекарств призывает жителей перед походом в аптеку проверять в регистре лекарств наличие необходимых препаратов, особенно если речь идет о редких или специфических лекарствах. Агентство усовершенствовало регистр лекарств. Теперь рядом с препаратом отображается зеленая отметка в виде галочки, указывающая на его наличие в аптеках. Такая отметка появляется у любого лекарства, доступного хотя бы в одной аптеке. Чтобы посмотреть информацию, в регистре лекарств нужно нажать на название препарата и открыть раздел «Упаковки лекарств». После нажатия на количество упаковок откроется окно поиска, где можно указать город или край, в котором планируется купить препарат. Для более детального поиска можно перейти на сайты аптечных сетей. Сейчас информацию о наличии лекарств регистру предоставляют Апотека, Беноаптека, Эуроаптека, Латвиясаптека и Менесаптека. В новом индексе процветания стран мира, который выпустил британский аналитический центр The Legatum Institute, Латвия заняла 30-е место среди 161 страны. Результаты исследования показали заметный разрыв между сильными сторонами Латвии и сферами, где проблемы остаются наиболее ощутимыми. Первое место в мировом рейтинге досталось Швейцарии. Следом расположились Норвегия, Ирландия, Дания и Финляндия. Среди стран Балтии Латвия оказалась последней. Эстония заняла 19-е место в индексе, а Литва – 25-е. Наиболее высокие оценки Латвия получила в сфере образования, где вошла в первую десятку мира, заняв 10-е место. Кроме того, хорошие результаты страна показала по целостности государства, свободе инакомыслия и уровню гражданского мира. В то же время исследование выявило несколько направлений, которые заметно ухудшили общий результат. Самые низкие позиции Латвия получила по социальному капиталу, показателю, отражающему уровень доверия между людьми, участие в общественной жизни и прочность социальных связей. Также относительно слабые результаты зафиксированы по целостности семей, экономической свободе, здравоохранению и уровню жизни. Деньги за билеты на несостоявшийся концерт американского рэпера Питбуля начнут возвращать со следующей недели. И это будет происходить автоматически, сообщил представитель организаторов мероприятия Гирц Майерс. Он указал, что билеты на отмененный концерт еще можно обменять на предстоящий в четверг концерт исполнителя электронной музыки Кельвина Харриса. По его словам, этой возможностью воспользовались несколько тысяч владельцев билетов. Майерс пообещал, что остальные со следующей недели получат возврат денег в кратчайшие сроки. Министерство сообщения продвигает правила, которые предусматривают запрет всех автобусных пассажирских перевозок в Россию и Беларусь, а также транзитных пассажирских перевозок. Сейчас уже действует запрет для перевозчиков на выполнение международных нерегулярных пассажирских перевозок автобусами через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы. Однако Минсообщение разработало поправки к правилам о международных пассажирских перевозках автобусами, предусматривающие распространение этого запрета и на регулярные автобусные рейсы. Как пояснили в министерстве, после утверждения проекта правил автотранспортная дирекция будет издавать индивидуальные административные акты об аннулировании разрешений для конкретных перевозчиков. В связи с последним отчетом службы госбезопасности есть основания признать, что существование транспортного сообщения с Белоруссией и Россией можно отнести к угрозе национальной безопасности. Наличие регулярных рейсов в Беларусь и Россию увеличивает риски для граждан Латвии столкнуться с ситуациями влияния и вербовки, указывает министерство. Для вступления правил в силу их должен утвердить Кабинет министров. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В этом году в летние месяцы потребление мобильного интернета за границей выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в компании оператора мобильной связи Теле2 со ссылкой на обобщенные данные. Больше всего мобильных данных как этим летом, так и летом прошлого года было израсходовано в Германии и Литве. Как отмечают в компании, в начале этого года объем данных, доступный в странах Европейского Союза и Европейской экономической зоны, увеличился примерно на 1/5 часть, в зависимости от выбранного тарифного плана и ежемесячной платы. Согласно правилам регламента о роуминге, доступный объем данных в странах ЕС и Европейской экономической зоны увеличивается каждый год. Жители Латвии начали активнее собирать в лесах грибы и ягоды, но стремление собрать полную корзину может закончиться тем, что человек заблудится. Чаще всего помощь требуется одиноким грибникам и пожилым людям, которые отправились в лес одни и никого об этом не предупредили. В этом году Государственная пожарно-спасательная служба уже получила 28 звонков о случаях, когда люди заблудились в лесу. В поисках все чаще используются дроны. В одиночку, никому ничего не говоря, люди идут в лес неподготовленными. Было много случаев, когда батарея телефона была практически разряжена, и на последних остатках человек смог приблизительно сообщить, что заблудился и где именно, а дальнейшая поисковая операция проводилась без использования мобильных телефонов, исключительно на основе звуковых сигналов и криков, рассказывает дежурный офицер Латгальского отделения ГПСС майор Эдгарс Керубин. Инфракрасное излучение помогает определить приблизительное местоположение в лесу на основе тепла, излучаемого человеческим телом. Мы можем поддерживать связь. И, конечно же, оператор беспилотника может определить направление, где находится человек, и расстояние, рассказал майор. Дрон охватывает площадь около 2 километров. С помощью встроенного динамика спасатели могут обратиться к пропавшему человеку, дать указания. Однако у технологий в лесу есть и свои ограничения. Чаще всего люди теряются в незнакомых местах и в больших лесных массивах. Найти пропавшего человека среди деревьев гораздо сложнее. Конечно, в случае, если человек заблудился, идеальным вариантом будет найти луг, выйти за пределы леса. В этом смысле гораздо проще найти человека с воздуха там, где он находится, советует дежурный офицер Латгальского отделения Государственной пожарно-спасательной службы. Пункт пересечения границы Патерниеки с Беларусью по-прежнему закрыт, как сообщается, из-за технического сбоя в информационных системах. В минувшие выходные на этом КПП застряло несколько грузовых автомобилей, которые не могли переоформить документы. Им было предложено искать другие ближайшие пункты пересечения границы. В понедельник утром ситуация не изменилась. Проблемы не были устранены, а водители не могут пересечь границу в Патерниеке, что подтвердила представитель Государственной пограничной охраны Кристина Петерсона. На КПП застряло несколько грузовых автомобилей. Петерсоне в понедельник утром не смогла назвать количество грузовиков, застрявших на границе с Беларусью. Продолжается выяснение обстоятельств. В учреждении по предотвращению инцидентов кибербезопасности ЦЕРТ.ЛВ сообщили, что ничто не указывает на внешнее воздействие на информационные системы погранпункта. ЦЕРТ получила сообщение о локальных технических проблемах в информационных системах пограничной охраны. Погранохрана продолжает выяснение обстоятельств. В свою очередь, ЦЕРТ оказывает необходимую поддержку. Председатель правления общества «Латвия Сауто» Александр Поцелуйко в понедельник заявил, что перевозчики несут убытки и, главное, отсутствие информации о том, когда эта проблема может быть решена. Граница не работает, машины не пропускают ни туда, ни обратно. Электронная очередь заморожена, она не работает. И, конечно, у перевозчиков реальные проблемы, они не знают, что им делать, как им планировать. Потому что грузы оформлены именно на этот пункт пересечения границы. Все стоят и ждут. Нет никакой официальной информации. Ни Министерство внутренних дел не предоставило информацию, ни Министерство сообщения. Никто ничего не предоставил. Мы от лица нашей ассоциации написали письмо всем учреждениям и будем ждать ответа, отметил руководитель «Латвиас Ауто». К 2032 году на финансирование из социального климатического фонда Европейского союза для семейных врачей, поставщиков услуг по уходу на дому и мобильной паллиативной помощи в регионах Латвии планируется приобрести 212 транспортных средств с нулевым уровнем выбросов, сообщили в Министерстве здравоохранения. Цель проекта – обеспечить, чтобы медицинские работники могли своевременно добираться до пациентов даже в самых отдаленных районах и повысить доступность медуслуг в регионах Латвии. Транспорт предназначен для территорий, где медицинское обслуживание для жителей менее доступно из-за географических условий и проблем с мобильностью. Установленным ЕС-критериям в Латвии соответствуют 19 краев. На этих территориях работают 293 семейных врача, которые обеспечивают оплачиваемую государством первичную медицинскую помощь, 35 поставщиков услуг по уходу на дому и 4 поставщика услуг мобильной паллиативной помощи. В начале этого года самая высокая доля детей наблюдалась в краях, расположенных рядом с Ригой. Самая низкая – в Латгале, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Среди краев наибольшая доля детей была в Марупском крае – 29,2%, в Адажском – 24,8% и Кековском крае – 24,4%. В свою очередь, в столице доля детей была сравнительно ниже – 17%. Самая низкая доля детей зафиксирована в Латгальском регионе – 15,5%, в Красловском крае 12,1%, в Аугшдауговском крае 13,1%, в Лудзенском крае 13,9%. С прошлого года количество детей сократилось на 9200 или на 2,7%. В начале этого года в Латвии проживали 334 тысячи детей в возрасте до 17 лет, что составляет 18,5% от общего числа жителей, согласно данным ЦСУ. В начале 2025-26 учебного года программы дошкольного образования в Латвии осваивали 86 300 детей. По сравнению с предыдущим учебным годом число детей в дошкольных учреждениях сократилось на 4,5%. Программы основного образования осваивали 183 700 школьников. Программы средней школы – 40 600 учащихся. В 2025 году основную школу окончили 20 300 учащихся, из которых 60,1% решили продолжить обучение в средней школе. 33,3% в учреждениях профобразования. В свою очередь, среднюю школу окончили 11 900 учащихся, из которых 56,2% начали учебу в латвийских вузах и колледжах. 2,4% в учреждениях профессионального образования. 41,4% продолжать учебу не стали. В 2025 году интернетом хотя бы раз в неделю пользовались почти все 99,5% молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет. Из числа молодых людей, регулярно пользовавшихся интернетом, 72,7% также использовали искусственный интеллект. 54,6% применяли ИИ для личных нужд, 42,4% в процессе формального обучения, 15,2% для рабочих задач. В прошлом году 88,2% молодых людей оценили свое здоровье как хорошее или очень хорошее, 9,4% 2,6% как удовлетворительное, 2,2% как плохое или очень плохое. 7,9% признали, что проблемы со здоровьем ограничивают их в повседневных делах. 5,1% указали на трудности со зрением, даже в очках или контактных линзах. 4,8% на сложности с долговременной концентрацией внимания или запоминанием событий, как давних, так и недавних. В 2025 году 74,5% молодежи отметили, что за последние 12 месяцев хотя бы раз обращались к семейному врачу. Это на 13,2% больше, чем во время предыдущего опроса в 2022 году. К узким медицинским или хирургическим специалистам обращались 45,8%. К стоматологу, ортодонту, гигиенисту 62,5%. В 2025 году инвалидность была установлена у 10 005 детей в возрасте до 17 лет. Это на 14,4% больше, чем в 2021 году. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! В июле продолжила расти популярность политической силы премьер-министра Андриса Кулбракса «Объединенный список». На втором месте с явным приростом поддержки «Суверенная власть Млада Латыши». Партия «Латвия» на первом месте, лидировавшая вместе с «Объединенным списком» в прошлом опросе, опустилась на третье место. При этом ее поддержка остается стабильной. Об этом свидетельствуют результаты опроса СКДС, проведенного с 10 по 15 июля. На вопрос, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, за какую политическую партию или объединение вы бы проголосовали, 12,2% респондентов выбрали объединенный список. Далее следует «Суверенная власть Млада Латыши».

признают, что садятся за руль после употребления алкоголя, свидетельствуют данные последнего исследования «Индекс ответственного вождения Карлсберг». Год назад об этом заявлял 31% опрошенных. Хотя общий показатель за год почти не изменился, немного выросла доля наиболее рискованного поведения. Число респондентов, признавших, что управляли автомобилем с содержанием алкоголя выше допустимых 0,5 промилле, увеличилось с 5 до 6%. Алкоголь влияет на скорость реакции, внимание и способность предугадывать действия других участников движения даже тогда, когда водитель сам еще не чувствует явного опьянения. Опасно уже само решение сесть за руль после употребления алкоголя. Поэтому самый безопасный вариант – заранее отказаться от поездки, а не пытаться потом подсчитывать, превышен ли допустимый предел, отметил руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс. Согласно исследованию, между мужчинами и женщинами наблюдаются заметные различия. Так, за руль после употребления алкоголя садятся 42% мужчин и 19% женщин. А об управлении автомобилем с содержанием алкоголя в крови выше 0,5 промилле сообщили 10% мужчин и лишь 2% женщин. Премьер-министр Андрис Кулбергс подал в комиссию Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции предложение к переданному на повторное рассмотрение президентом закону об эмиграции. В своих предложениях Кулбергс предлагает установить, что вид на жительство в Латвии на срок до 5 лет сможет получить иностранец, который инвестирует 100 тысяч евро в фонд, созданного государством, управляющего альтернативными инвестиционными фондами, или 150 тысяч евро в фонд другого управляющего. Во втором случае не менее 50% инвестиций фонда должны быть вложены в государственный фонд или в проекты строительства новых жилых зданий в Латвии. Одновременно премьер предлагает вместо существующего единовременного взноса установить ежегодный платеж в государственный бюджет в размере 10 тысяч евро. Таким образом, за 5 лет один инвестор внесет в госбюджет в общей сложности 50 тысяч евро. Те же требования будут применяться и к повторно запрашиваемым видам на жительство. В письме комиссии Кулбергс указывает, что прежняя программа, позволявшая инвесторам получать ВНЖ за инвестиции в Латвии, не достигла поставленных целей, поскольку привлекала до 200 инвесторов в год, а взносы в госбюджет были символическими. По мнению премьера, программу следует существенно пересмотреть, сохранив при этом ее конкурентоспособность среди стран Европейского Союза. Государственное агентство лекарств призывает жителей перед походом в аптеку проверять в регистре лекарств наличие необходимых препаратов, особенно если речь идет о редких или специфических лекарствах. Агентство усовершенствовало регистр лекарств. Теперь рядом с препаратом отображается зеленая отметка в виде галочки, указывающая на его наличие в аптеках. Такая отметка появляется у любого лекарства, доступного хотя бы в одной аптеке. Чтобы посмотреть информацию, в регистре лекарств нужно нажать на название препарата и открыть раздел «Упаковки лекарств». После нажатия на количество упаковок откроется окно поиска, где можно указать город или край, в котором планируется купить препарат. Для более детального поиска можно перейти на сайты аптечных сетей. Сейчас информацию о наличии лекарств регистру предоставляют Апотека, Бено Аптека, Эуроаптека, Латвиас Аптека и Менес Аптека. В новом индексе процветания стран мира, который выпустил британский аналитический центр The Legatum Institute, Латвия заняла 30-е место среди 161 страны. Результаты исследования показали заметный разрыв между сильными сторонами Латвии и сферами, где проблемы остаются наиболее ощутимыми. Первое место в мировом рейтинге досталось Швейцарии. Следом расположились Норвегия, Ирландия, Дания и Финляндия. Среди стран Балтии Латвия оказалась последней. Эстония заняла 19-е место в индексе, а Литва – 25-е. Наиболее высокие оценки Латвия получила в сфере образования, где вошла в первую десятку мира, заняв 10-е место. Кроме того, хорошие результаты страна показала по целостности государства, свободе инакомыслия и уровню гражданского мира. В то же время исследование выявило несколько направлений, которые заметно ухудшили общий результат. Самые низкие позиции Латвия получила по социальному капиталу, показателю, отражающему уровень доверия между людьми, участие в общественной жизни и прочность социальных связей. Также относительно слабые результаты зафиксированы по целостности семей, экономической свободе, здравоохранению и уровню жизни. Деньги за билеты на несостоявшийся концерт американского рэпера Питбуля начнут возвращать со следующей недели. И это будет происходить автоматически, сообщил представитель организаторов мероприятия Гирц Майерс. Он указал,

сказал, что билеты на отмененный концерт еще можно обменять на предстоящий в четверг концерт исполнителя электронной музыки Кельвина Харриса. По его словам, этой возможностью воспользовались несколько тысяч владельцев билетов. Майерс пообещал, что остальные со следующей недели получат возврат денег в кратчайшие сроки. Министерство сообщения продвигает правила, которые предусматривают запрет всех автобусных пассажирских перевозок в Россию и Беларусь, а также транзитных пассажирских перевозок. Сейчас уже действует запрет для перевозчиков на выполнение международных нерегулярных пассажирских перевозок автобусами через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы. Однако Минсообщение разработало поправки к правилам о международных пассажирских перевозках автобусами, предусматривающие распространение этого запрета и на регулярные автобусные рейсы. Как пояснили в министерстве, после утверждения проекта правил автотранспортная дирекция будет издавать индивидуальные административные акты об аннулировании разрешений для конкретных перевозчиков. В связи с последним отчетом службы госбезопасности есть основания признать, что существование транспортного сообщения с Белоруссией и Россией можно отнести к угрозе национальной безопасности. Наличие регулярных рейсов в Беларусь и Россию увеличивает риски для граждан Латвии столкнуться с ситуациями влияния и вербовки, указывает министерство. Для вступления правил в силу их должен утвердить Кабинет министров. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над Янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс-медиа-групп» Елена Симон. Здравствуйте. МВД предлагает правительству приостановить пересечение границы с Белоруссией. Далее об этом и других событиях более подробно. Министерство внутренних дел предлагает правительству приостановить работу пункта пересечения латвийско-белорусской границы Патерниеки, свидетельствует подготовленный министерством проект решения правительства. Если правительство поддержит предложение МВД, жители и грузовой автотранспорт больше не смогут попасть в Беларусь из Латвии. Патерниеки в настоящее время является единственным официальным пунктом пересечения на латвийско-белорусской границе, расположенным на автомобильной дороге. По-прежнему существует железнодорожный пограничный пункт Индра, который используется только для грузовых поездов. Авиасообщение с Беларусью приостановлено уже несколько лет. В настоящее время проект решения правительства подан на согласование в Кабинете министров. Его планируется рассмотреть в срочном порядке. Как указали в МВД, приостановить пересечение границы необходимо, чтобы гарантировать неприкосновенность государства, предотвратить угрозу общественному порядку, создать более благоприятные условия для выполнения обязанностей государственной пограничной охраны и других служб по предотвращению незаконного пересечения границы, а также оптимизировать имеющиеся в распоряжении ГПУ ресурсы в условиях кризиса. Министерство отмечает, что давление нелегальной миграции остается неизменно высоким и требует значительных ресурсов государственной, пограничной охраны и других служб. Длительный режим усиленной охраны границы создал повышенную нагрузку для пограничников. Имеющихся кадровых ресурсов недостаточно для одновременного выполнения двух критически важных задач – полноценного контроля на пунктах пересечения границы и физической охраны зеленой границы. МВД подчеркивает, что Беларусь длительное время допускает и способствует неконтролируемому, незаконному пересечению госграницы третьими лицами, тем самым сознательно создавая угрозу для безопасности Латвии как соседнего государства. Как сообщалось, на пограничном пункте Патерниеки наблюдались технические сбои в работе информационных систем, в результате чего осуществление пограничного контроля с 31 июля невозможно. В ГПО сообщили, что причины сбоев неясны и неизвестны возможные сроки их устранения. Поэтому лицам, желающим пересечь границу с Беларусью, следует искать другие ближайшие пункты пересечения границы, которые находятся в Литве. Сегодня в Латвии небольшая облачность. В течение дня видимая облачность увеличится, осадков не ожидается. При слабом ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге сохранится сухая и преимущественно солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. У моря температура будет на несколько градусов ниже. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, друзья! В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека. На календаре у нас вторник, 4 августа. Звукорежиссер Евгений Копейн на своем месте. В общем, день сегодня выдался контрастным. Тут вам и шампанское, и подземный туннель под рекой, и человек, который вышел из тюрьмы президентом. Устраивайтесь поудобнее, начинаем.
0: Утро на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: По легенде, именно 4 августа 1668 года монах-бенедиктинец Пьер Периньон из аббатства Шампани впервые представился своим собратьям вино с пузырьками, то самое игристое, которое мы сегодня называем шампанским. Легенда гласит, что, попробовав напиток, он воскликнул: «Я пью звезды!». Историки, впрочем, спорят, произносил ли он эту фразу на самом деле, но звучит красиво. 1902 год, Лондон. 4 августа открылся Гринвичский пешеходный туннель под Темзой. Почти 400 метров по дном реки, выложенных белоснежной плиткой, по которым лондонцы могли перейти с одного берега на другой пешком, не дожидаясь парома. Инженерное решение простое, элегантное. Иногда самый удобный мост – это вовсе не мост, а тоннель у вас под ногами. А вот дата 1944 года, история совсем другая, тяжелая. 4 августа в Амстердаме гестапо, получив донос от анонимного информатора, ворвалось в потайное убежище на чердаке дома по улице Принсенкрахт и арестовало всех его обитателей, в том числе 15-летнюю Анну Франк, которая почти 2 года вела в этом убежище дневник. До освобождения Нидерландов оставалось меньше года, но Анна Франк до него не доживет. Дневник, который она вела, стал одним из самых пронзительных документальных свидетельств Холокоста. 1962 год, Южная Африка. История, у которой, к счастью, финал оказался более счастливым. 4 августа был арестован Нельсон Мандела, юрист и лидер Африканского национального конгресса, боровшийся против режима апартеида. Впереди ждали его долгие десятилетия за решеткой, но не сломленный дух и в итоге не просто свобода, но и президентское кресло и Нобелевская премия мира. Ну а теперь к именинникам. В 1792 году родился Перси Биши Шелли, английский поэт-романтик, автор «Оды западному ветру», человек, проживший очень короткую, но невероятно яркую жизнь, полную бунтарства и страсти к свободе. Он трагически погиб во время шторма на лодке в возрасте всего 29 лет. В 1901 в Новом Орлеане родился Луи Армстронг, один из величайших джазовых музыкантов в истории. Трубач и певец с неповторимо хриплым голосом. Человек, которого без преувеличения называют отцом современного джаза. Начинал он, к слову, играя в оркестре исправительной колонии для подростков, куда его отправили за то, что он выстрелил из пистолета на улице в новогоднюю ночь. В 1961 родился Барак Обама, 44-й президент США, первый чернокожий глава Белого дома в истории страны и лауреат Нобелевской премии мира. Вот такой у нас получился вторник и с шампанским, и с тоннелем под рекой. Всем хорошего дня, друзья! Пусть этот день будет для вас удачным!
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Джокин Миллер. The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжим нашу информационно-развлекательную программу на радио «Мелодия». И вот наш корреспондент Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали статью «Independent», которая исследует, почему совместный летний отпуск часто становится испытанием для романтических отношений, может даже привести к их разрыву.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Добро пожаловать на наш сегодняшний подробный разбор. Давайте на секунду представим такую картину. Долгий перелет позади, шасси касаются полосы на солнечном курорте, и тут партнеры рядом начинают громко аплодировать пилоту.
3: О да, для многих в эту самую секунду романтика просто умирает. Привет всем! Мы сегодня обсуждаем свежую статью из The Independent о том, почему совместный отпуск так часто становится минным полем для пар.
2: Точно. Я бы даже сказала, что первая поездка – это такая эмоциональная скороварка. Люди оказываются заперты в непривычной среде, давление растет, и все скрытые недостатки моментально закипают и вырываются наружу.
3: И цифры из опроса компании Вейлинг это полностью подтверждают. Я когда читал материал, был реально поражен. 89% людей считают первую поездку решающей.
2: 89. Ничего себе.
3: Ага, почти 90. Они уверены, что отпуск либо намертво скрепляет союз, либо разрушает его. И почти половина британцев признаются, что именно на отдыхе замечали отталкивающие привычки партнера.
2: Те самые аплодисменты при посадке.
3: Именно. Аплодисменты, или маниакальная съемка каждого блюда для соцсетей. А поколение Z тут вообще бьет все рекорды категоричности.
2: Слушай, они же обычно строже к таким вещам, да?
3: 100%. 61% молодых людей находят повод для так называемого отторжения. А каждый десятый умудряется расстаться прямо во время поездки, даже не дожидавшись обратного рейса.
2: 10%. Это как-то даже пугает. Но давайте разложим это по полочкам. Меня немного смущает эта статистика. Неужели обычные хлопки в ладоши реально могут убить любовь?
3: Звучит абсурдно, согласен. Но что здесь действительно поражает, так это психологическая подоплека.
2: Мне и кажется, что люди просто цепляются за нелепые придирки. Как будто подсознательно ищут повод сбежать от настоящей близости. Понимаешь?
3: Абсолютно. Это же классический защитный механизм. Отношения переходят на новый уровень доверия, пара проводит вместе кучу времени, и возникает естественный страх уязвимости.
2: Да, мозгу комфортнее сфокусироваться на какой-то бесящей мелочи, типа манеров экографировать еду.
3: Вот именно. Намного легче сказать себе «меня бесят твои привычки», чем признаться, что ты в ужасе от того, насколько вы становитесь близки.
2: То есть мы прикрываем свой страх раздражением, но ведь дело не всегда только в поверхностных привычках, верно? Иногда вскрывается прямо фундаментальная несовместимость.
3: Да, в статье как раз приводится отличный пример. История девушки по имени Эмма, которая поехала с новым парнем в Испанию.
2: О, я помню этот момент из статьи. У них же произошло полное несовпадение ритмов. Она хотела вставать рано, читать на пляже.
3: А он спал до полудня. И когда дело доходило до ужина, он уперто тащил ее в тяжелые мясные рестораны, вообще игнорируя ее просьбы о легкой местной еде.
2: И они расстались сразу после возвращения. И вот здесь начинается самое интересное.
1: Мы продолжим наш рассказ о том, как отпуск влияет на отношения, буквально через несколько минут. Оставайтесь на нашей волне.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность. В течение дня в Видземе облачность увеличится, осадков не ожидается. При слабом ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге сохранится сухая и преимущественно солнечная погода с легким ветром. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. У моря температура будет на несколько градусов ниже.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
2: Просто мне завидую.
1: Платина.
3: Мы следуем, ты как
1: Судрабу Сердц.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Возвращаемся на «Радио Мелодия» к теме о том, почему совместный летний отпуск часто становится испытанием для романтических отношений. И вот первая поездка за границу вдвоем может привести как к укреплению союза, так и к окончательному разрыву. Почему так происходит, изучали наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Утро на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
3: Этот отпуск сработал как жесткий трейлер их будущей совместной жизни.
4: Очень точное сравнение. Это поднимает важный вопрос.
3: Просто подумать логически. Если пара не может найти компромисс при выборе ужина или согласовать график сна в расслабленной обстановке, как они будут справляться с ипотекой или планированием семейного бюджета?
4: Никак, скорее всего. И тут еще огромную негативную роль играют социальные сети. Тренер по отношениям Лорен Трент прямо подчеркивает: интернет навязывает нам иллюзию безупречного глянцевого отдыха.
3: О да, это бесконечная погоня за идеальной картинкой. Малейшее отклонение от сценария воспринимается как катастрофа.
4: Люди просто забывают, что в обычной жизни пары редко проводят вместе 24 часа в сутки.
3: Так и как тогда пережить этот стресс-тест, если постоянное нахождение рядом непривычно, а соцсети еще и давят нереалистичными ожиданиями?
4: Лорен Крен предлагает несколько шагов. Во-первых, отказаться от мифа о постоянном слиянии. Нет ничего страшного в том, чтобы разделиться на пару часов. Один идет на экскурсию, другой, ну скажем, в спа.
3: Логично. Отдыхать друг от друга тоже нужно.
4: Ага. А во-вторых, обязательно обсудить ожидания еще до покупки билетов. Быть честными. Если цели на отдых разные, конфликт неизбежен.
3: Знаешь, ирония в том, что самые крепкие объединяющие моменты часто возникают именно тогда, когда идеальный план рушится.
4: Точно. Пара заблудилась в чужом городе или попала под ливень. Способность вместе посмеяться над закрытым рестораном сближает куда сильнее, чем ужин при свечах.
3: То есть совместное преодоление хаоса важнее идеального расписания. Итак, Что же все это значит в итоге?
4: Если взглянуть на картину в целом, статистика дает надежду. Почти половина британцев именно за границей осознали, что встретили любовь всей жизни. Настоящая близость легко выдерживает этот экзамен.
3: Скороварка не обязательно должна взорваться. Суть не в том, чтобы найти человека без изъянов, а в готовности принимать его, даже если он смешно зажимает нос при прыжке в бассейн.
4: Да, при правильном подходе в этой скороварке получается отличное блюдо.
3: Прекрасная метафора. И напоследок мысль, которая напрашивается сама собой. Если неделя на солнечном райском курорте способна так легко выявить трещины, представьте, что бы открыло о совместимости пары неделя, проведенная в заперти в мрачном дождливом месте абсолютно без интернета. Оставим этот парадокс открытым для размышлений. До новых встреч на наших разборах.
2: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И настало время нам заглянуть в гороскоп, узнать, что сегодня каждому знаку зодиака выписали звезды. И вот знаете, астрологи говорят, что во вторник многое захочется сделать немедленно, однако спешка может привести к ошибкам. День окажется удачным для тех, кто сумеет соединить инициативу с выдержкой, спокойно распределит силы и не станет требовать мгновенного результата. Ну а сейчас перейдем к каждому знаку зодиака по отдельности.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен, энергии будет много, но обстоятельства могут слегка притормозить ваши планы. Не воспринимайте задержку как поражение. Направьте силы на одно важное дело и доведите его до заметного результата. Телец, во второй половине дня станет проще разобраться с бытовыми и денежными вопросами. Практичный подход поможет вернуть ощущение стабильности. Совет – проверьте расходы и откажитесь от покупки, которая нужна только для настроения. Близнецы. Разговоры могут идти напряженнее обычного, особенно если собеседники торопятся с выводами. Четкие формулировки помогут избежать путаницы. Совет. Перед важным ответом убедитесь, что правильно поняли вопрос. Раки, дорогие, чужая резкость может задеть вас сильнее, чем обычно. Но не спешите отвечать тем же. За резкими словами может скрываться на самом деле обычная усталость. И советуют вам перенести серьезный разговор на момент, когда эмоции улягутся. Лев, сегодня понадобится доказать серьезность своих намерений не словами, а поступком. Последовательность произведет больше впечатления, чем яркая презентация. Выполните одно обещание, которое вы недавно дали окружающим. Дева, работа потребует терпения, внимания к срокам, спокойный темп позволит избежать переделок и сохранить силы. Совет, начинайте с самой ответственной части задачи, пока внимание максимально собрано. Весы. Может возникнуть необходимость обозначить правила или распределить обязанности. Четкие договоренности избавят от взаимных претензий. Заранее уточните, кто за что отвечает. Скорпион. День поможет проявить выдержку в непростой ситуации. Ваше спокойствие заставит окружающих относиться к вашим словам серьезнее. Совет. Не раскрывайте все аргументы сразу. Сначала выслушайте другую сторону. Стрелец. Привычное желание быстро переключиться на что-то новое сегодня лучше немного сдержать. Незавершенное дело еще может принести хороший результат. Уделите час задаче, которую вы уже хотели бросить. Козерог, вы можете укрепить свое положение благодаря надежности и точности. Кто-то заметит, что на вас действительно можно положиться. Подтвердите договоренность конкретным сроком и придерживайтесь его. Водолей, ограничения могут подтолкнуть вас к более изобретательному решению. Не спорьте с правилами там, где их можно использовать себе на пользу. Найдите способ выполнить задачу проще, не нарушая обязательных условий. Рыбы. Сегодня важно не перегружать себя чужими переживаниями и обязанностями. Спокойная дистанция поможет вам сохранить ясность мыслей. Помогайте только в том объеме, который не разрушает ваши собственные планы. Ну, вот такой сегодня получился у нас гороскоп на вторник, 4 августа. Всем знакам хочется пожелать удачи.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетсервис ОВ. 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер.
2: 28 августа. Концертный зал Цинтри. Купите билеты уже сейчас на Билишу-сервис.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Цинтри. Вера Прежнего.
4: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
4: А я простила, я простила.
3: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты в кассах Билишу-сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ. Улицы мира. На радио Мелодия.
5: Мэтью Стрит. Несколько веков назад расположенная в Ливерпуле улица Мэтью-стрит была знакома местным жителям и приезжим как место, где продавали лучшие фрукты и овощи в городе. Попросту говоря, здесь находился обычный рынок. Сегодня же эта улица ассоциируется у всего мира в первую очередь с легендарной группой The Beatles, ведь именно здесь они начали свою музыкальную карьеру. Когда вы заходите на Мэтью-стрит, первое, что вы видите, это натянутую между домами огромную вывеску. «Добро пожаловать на Мэтью-стрит, родину Beatles». О том, что улица является родиной именно The Beatles, вы не забудете ни на секунду. Здесь все напоминает о ливерпульской четверке. Надписи на стенах, статуи, магазин Beatles и даже пабы, в каждом из которых, по рассказам местных барменов, любили пропустить стаканчик-другой легендарные музыканты. На Мэтью-стрит также расположен знакомый всем битломанам клуб «Каверна», в котором The Beatles давали свои первые концерты. Сейчас в нем также проходит немало выступлений, как местных команд, в том числе кавер-групп «Beatles», так и приезжих коллективов. Сегодня Мэтью-стрит, на которой находится огромное количество баров, пабов и клубов, является популярным среди туристов и местных жителей центром ночной жизни Ливерпуля. А летом, в конце августа, именно Мэтью-стрит становится основным местом проведения одного из крупнейших музыкальных фестивалей в Европе. Названо это мероприятие, опять же, в честь улицы. Ливерпуль Мэтью-стрит Мьюзик Фестивал.
0: Улицы мира. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Из-за отсутствия кворума собрание держателей облигаций AirBaltic перенесено. Далее об этом и других событиях более подробно. В понедельник на собрании держателей облигаций национальной авиакомпании AirBaltic, на котором планировалось решить вопрос об отсрочке процентных платежей по облигациям и возможностях привлечения финансирования, не удалось собрать необходимый кворум, поэтому 17 августа планируется организовать повторное собрание. В соответствии с поручением Кабинета министров, госказна представляла на этом собрании государство. Позиция государства по голосованию ранее была утверждена на закрытой части заседания правительства. Председатель Совета AirBaltic Андрей Мартынов сказал агентству «Лето», что не может раскрыть информацию, скольких участников не хватило для обеспечения кворума. В свою очередь, в распоряжении госказны нет информации о том, какой процент держателей облигаций в понедельник участвовал в собрании. Мартынов добавил, что 17 августа состоится следующее собрание в соответствии с проспектом эмиссии. На вопрос о том, придется ли AirBaltic из-за переноса собрания держателей облигаций на 17 августа все же выплачивать предусмотренные 14 августа процентные платежи, которые планировалось капитализировать, Мартынов ответил: «Думаю, что платить не придется, так как в проспекте указан срок, когда это нужно сделать, и мы его не нарушаем». В свою очередь, в госказне агентству «Лето» сообщили, что AirBaltic, скорее всего, придется выплатить процентные платежи, предусмотренные 14 августа. Как сообщалось, должностные лица до собрания не сообщали, каким будет предложение AirBaltic по привлечению финансирования, а также его потенциальный объем. В заявлении AirBaltic для держателей облигаций было указано, что на собрании планируется принять решение о капитализации процентных платежей, которые должны быть произведены 14 августа и 14 ноября этого года. Капитализация предусматривает, что проценты не будут выплачены деньгами, а будут добавлены к основной сумме облигаций. AirBaltic указала, что проводит всеобъемлющий пересмотр структуры капитала, поэтому планируется привлечь временное финансирование, чтобы обеспечить достаточную ликвидность на время проведения пересмотра. Держатели облигаций смогут участвовать в возможном временном финансировании, когда будут разработаны его условия. Сегодня в Латвии небольшая облачность. В течение дня видимая облачность увеличится, осадков не ожидается. При слабом ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге сохранится сухая, преимущественно солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. У моря температура будет на несколько градусов ниже. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, друзья! Вас приветствует Олег Пека, вы слушаете радио «Мелодия». Ну и вот в этот утренний час давайте поговорим с вами о чемпионатах. Знаете, вот есть чемпионат мира по футболу, по шахматам, а даже есть чемпионат по приготовлению кофе. А в Лондоне каждый год происходит еще и чемпионат мира по мытью окон. И, судя по всему, страсти там кипят не меньше, чем на Олимпийских играх.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Главная легенда этого соревнования – британец Терри Бэрроуз. Ему, послушайте, 71 год, но он до сих пор выходит на старт и говорит: «То, что я делаю, многим людям вдвое моложе меня не под силу. Для этого нужно тренироваться». И это не пустые слова. Еще в 2009 году Бэрроуз установил мировой рекорд. Он идеально вымыл три окна размером примерно метр на метр всего за 9,14 секунды. Представьте себе, пока кто-то только надевает резиновые перчатки, он уже закончил работу. Кстати, этот рекорд до сих пор еще никто никогда не сумел побить. Правила соревнований максимально честные. Всем выдают одинаковый набор: скребок, специальную губку, ведро с водой, моющее средство и тряпку. И вот задача как можно быстрее и чище отмыть три окна. Просто носиться со скребком, знаете ли, тут недостаточно. За каждый развод, за каждую капельку воды, плохо очищенный участочек, уголочек окна, судьи добавляют штрафные полсекунды. А вот если развод особенно заметный, сразу целую секунду. Поэтому победить можно только одним способом – работать быстро, но без ошибок. Самое забавное, что техника здесь действительно имеет значение. Профессионалы двигают скребок плавными S-образными движениями, а закончив, громко кричат «стоп», чтобы остановить секундомер. Вообще, такие истории здорово напоминают почти любая профессия, которая со стороны кажется, ну, знаете, вот очень простой, а вот на самом деле она требует мастерства. Мы редко задумываемся об этом, пока не увидим человека, который превращает обычное дело в настоящее искусство. Так что, если сегодня будете протирать дома окно и после пятого движения заметите разводы, не переживайте. До мирового рекорда Терри Бэрроуза пока далеко не только вам.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Лето продолжается. Утро вторника, 4 августа на календаре. Трафик в латвийской столице по утрам по-прежнему легкий, 2 балла, но ближе к тройке. Дороги загружены на 28%. Обстановка на дорогах достаточно спокойная. Считанное число заторов от 5 минут. Плотно в районе перекрестка Круспилс и Градита, на Илукстес перед Лубанес, на Густава Земгалагатва перед Брейбе со стороны восточной магистрали, на Лубанес перед Сахарова в направлении моста Славу. А вот интересный затор на Пернавас перед Заметанским мостом со стороны Гризинканса. А также отметим классику на Карля Ульмане перед Венебазгатве в направлении Островного моста. В общем, на подавляющем большинстве магистралей и улиц сохраняется свободное движение, но при этом были ДТП, в частности, в районе перекрестка Вайдавас и Ерикю. Ну что ж, улицы полны неожиданностей, остаемся внимательными и будем готовы к любым поворотам на вашем пути. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Ну а всем, кто с нами, хорошего дня и безопасных дорог.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нина Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HVFLV и «Билишу сервис».
3: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
4: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicken. Sander Van Dorn. Джокин Миллер. The Matrix. Иконическая музыка. Мощный звук. Визуал и энергия. На всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Кажется, супергерои давно перестали спасать только вымышленные города. Теперь они еще и спасают кинотеатры. Каждый раз, когда выходит новый блокбастер Marvel, владельцы кинозалов внимательно смотрят не столько на экран, сколько на кассовые отчеты. Судя по всему, новый Человек-паук снова доказал, что у хороших героев паутина работает не только в фильме, но и в прокате. О впечатляющем старте новой картины расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Фильм «Человек-паук. Совершенно новый день» производства Marvel Studios собрал в американском прокате 355 миллионов долларов в первый уикенд. Как передает Okhuas со ссылкой на Bloomberg, супергеройский фильм стал самым кассовым дебютом 2026 года, превысив почти в два раза домашнюю кассу в первый уикенд вышедшего в апреле мультфильма «Супер Марио. Галактическое кино». Уикенд – период проката фильма с четверга, дня начала премьер в большинстве стран, по воскресенье включительно. По кассовым сборам за этот стартовый отрезок времени продюсеры судят об успехе картины. Variety сообщает, что «Совершенно новый день» стал вторым самым успешным дебютом в истории Голливуда, уступая другой супергерой.

0: геройской картине от Marvel «Мстители. Финал». «Человек-паук», вдобавок к 355 миллионам долларов в США, собрал по миру еще 573 миллиона долларов, благодаря чему сумма сборов достигла 927 миллионов долларов. «Мстители» 2019 года дебютировали в домашнем прокате на отметке 357 миллионов долларов, в международном — 1,2 миллиарда долларов без учета инфляции. Однако при подсчете сборов за первый день в североамериканском прокате ленте удалось обогнать «Мстителей». Новая картина о Человеке-пауке собрала в первый день проката в США и Канаде 167 миллионов долларов, тогда как «Мстители. Финал» за тот же срок в 2019 году — 157 миллионов долларов. «Человек-паук. Совершенно новый день» стал четвертым сольным фильмом о Питере Паркере в исполнении Тома Холланда. Режиссером картины выступил Дестин Дэниел Креттон. В ней также снялись Зендея, Сэйди Синг, Джон Бернентл и Джейкоб Баталон. Предыдущая часть франшизы «Человек-паук. Нет пути домой» собрала в мировом прокате 1,91 миллиард долларов. Мировая премьера фильма состоялась 31 июля. По данным The Hollywood Reporter, производственный бюджет составил 225 миллионов долларов. Как выяснил Deadline, промокомпания фильма «Человек-паук. Совершенно новый день» обошлась в 309 миллионов долларов. В одном из промо-роликов картины снялся аргентинский футболист Лионель Месси.
1: Честно говоря, почти миллиард долларов за первые выходные звучит как сумма из мира комиксов. Но именно такие цифры сегодня становятся показателем того, что зрители по-прежнему готовы идти в кино, если им предлагают большое зрелище. И здесь интересен не только успех самого фильма. Он показывает, что эпоха разговоров о смерти кинотеатров явно откладывается. Да, дома смотреть удобно. Да, стриминговые сервисы стали частью нашей жизни. Но когда выходит действительно долгожданная премьера, люди все равно хотят увидеть ее на большом экране. Еще любопытная деталь. На продвижение фильма потратили более 300 миллионов долларов, даже больше, чем стоило само производство. Получается, что сегодня снять хороший фильм уже недостаточно. Нужно сделать еще так, чтобы весь мир узнал о его премьере.
2: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность. В течение дня в Видземе облачность увеличится, осадков не ожидается. При слабом ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге сохранится сухая и преимущественно солнечная погода с легким ветром. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. У моря температура будет на несколько градусов ниже.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
2: Просто мне завидую.
1: Платина.

0: Afterlife Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
2: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», микрофона Олег Пека. И вот иногда мировой рекорд – это вопрос нескольких секунд или пары сантиметров. Но бывают рекорды, которые невозможно установить в одиночку. Для них нужны сотни людей, идеальная слаженность и огромное желание стать частью чего-то большего. Именно такой музыкальный марафон недавно прошел в Германии. Причем главной задачей было не сыграть громче всех, а не замолчать ни на минуту. Об этом необычном событии расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
2: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: Порядка 1800 музыкантов из более чем 140 духовых оркестров в течение 72 часов играли в церкви святого Иакова в германском Нюрнберге, федеральная земля Бавария, ради установления мирового рекорда. Об этом сообщила газета «Süddeutsche Zeitung». Устроив трехдневный концерт, музыканты планировали к утру 2 августа установить мировой рекорд. «Все прошло как по маслу», отметил организатор Томас Энгельбрехт из Ассоциации евангелических духовых оркестров Баварии. Теперь все надеются, что Институт рекордов Германии официально подтвердит мировой рекорд. С первой половины дня 30 июля помимо тромбонов звучали трубы, валторны и другие медные духовые инструменты. Три группы поочередно сменяли друг друга каждые 90 минут, после чего вступали следующие три коллектива. Переход должен был быть практически бесшовным. Отрепетировать это заранее более чем 140 духовых оркестров со всей Баварии не имели возможности, указывает издание. Попытка установить мировой рекорд завершилась 2 августа утром праздничным богослужением, собравшим множество прихожан. На протяжении всех трех дней нужно было документировать музыкальный марафон с помощью фотографий, видеозаписей и подписи участников. Эти материалы отправлены на проверку в Институт рекордов Германии. По заявлению ведомства, на официальное подтверждение результата уйдет 1-2 рабочих дня. Ранее мирового рекорда за самое продолжительное непрерывное выступление духовых оркестров не существовало. Однако в 2023 году в Гамбурге прошел 24-часовой концерт духовой музыки.
3: Есть что-то красивое в этой истории. Более полутора тысяч музыкантов, сотни инструментов, трое суток музыки практически без единой паузы. Причем самое сложное здесь было не играть, а вовремя уступить место следующему оркестру, так, чтобы слушатели почти не заметили смены. И знаете, это отличный пример того, что рекорды бывают разными. Здесь никто не пытался сыграть быстрее, громче или сложнее. Наоборот, успех зависел от умения работать как единый организм. Еще любопытно, что все это происходило в церкви. Обычно такие марафоны ассоциируются со стадионами, концертными залами, а здесь музыка три дня звучала в пространстве, которое само по себе располагает к спокойствию и размышлениям. Ну а пока организаторы ждут официального подтверждения рекорда, можно сказать, что главное они уже получили. Тысячи людей объединились ради музыки, а это, пожалуй, ценнее любой записи в книге рекордов.
2: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И настало время нам заглянуть в гороскоп, узнать, что сегодня каждому знаку зодиака выписали звезды. И вот, знаете, астрологи говорят, что во вторник многое захочется сделать немедленно, однако спешка может привести к ошибкам. День окажется удачным для тех, кто сумеет соединить инициативу с выдержкой, спокойно распределит силы и не станет требовать мгновенного результата. Ну а сейчас перейдем к каждому знаку зодиака по отдельности.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен. Энергии будет много, но обстоятельства могут слегка притормозить ваши планы. Не воспринимайте задержку как поражение. Направьте силы на одно важное дело и доведите его до заметного результата. Телец. Во второй половине дня станет проще разобраться с бытовыми и денежными вопросами. Практичный подход поможет вернуть ощущение стабильности. Совет. Проверьте расходы и откажитесь от покупки, которая нужна только для настроения. Близнецы. Разговоры могут идти напряженнее обычного, особенно если собеседники торопятся с выводами. Четкие формулировки помогут избежать путаницы. Совет. Перед важным ответом убедитесь, что правильно поняли вопрос. Раки, дорогие, чужая резкость может задеть вас сильнее, чем обычно. Но не спешите отвечать тем же. За резкими словами может скрываться на самом деле обычная усталость. И советуют вам перенести серьезный разговор на момент, когда эмоции улягутся. Лев. Сегодня понадобится доказать серьезность своих намерений не словами, а поступком. Последовательность произведет больше впечатления, чем яркая презентация. Выполните одно обещание, которое вы недавно дали окружающим. Дева. Работа потребует терпения, внимания к срокам. Спокойный темп позволит избежать переделок и сохранить силы. Совет. Начинайте с самой ответственной части задачи, пока внимание максимально собрано. Весы. Может возникнуть необходимость обозначить правила или распределить обязанности. Четкие договоренности избавят от взаимных претензий. Заранее уточните, кто за что отвечает. Скорпион. День поможет проявить выдержку в непростой ситуации. Ваше спокойствие заставит окружающих относиться к вашим словам серьезнее. Совет. Не раскрывайте все аргументы сразу. Сначала выслушайте другую сторону. Стрелец. Привычное желание быстро переключиться на что-то новое сегодня лучше немного сдержать. Незавершенное дело еще может принести хороший результат. Уделите час задаче, которую вы уже хотели бросить. Козерог. Вы можете укрепить свое положение благодаря надежности и точности. Кто-то заметит, что на вас действительно можно положиться. Подтвердите договоренность конкретным сроком и придерживайтесь его. Водолей. Ограничения могут подтолкнуть вас к более изобретательному решению. Не спорьте с правилами там, где их можно использовать себе на пользу. Найдите способ выполнить задачу проще, не нарушая обязательных условий. Рыбы. Сегодня важно не перегружать себя чужими переживаниями и обязанностями. Спокойная дистанция поможет вам сохранить ясность мыслей. Помогайте только в том объеме, который не разрушает ваши собственные планы. Ну, вот такой сегодня получился у нас гороскоп на вторник, 4 августа. Всем знакам хочется пожелать удачи.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Продолжаем следить за развитием событий на рижских дорогах во вторник, 4 августа. По утрам трафик остается летним, редко достигает 5 баллов. Вот и сегодня видим 4 балла, дороги загружены на 42%, а после 9 часов на монитор по прогнозу вернется тройка. Сейчас около 10 минут можно оставить на Густава-Замгала-Гатва перед Бриевы со стороны Восточной магистрали, на улице Пернавас перед Замитанским мостом со стороны Гризинкалнса, на Круспилс перед Гранитово в обоих направлениях, плотно на Карля Урмане перед Винни-Басгатвой в сторону центра и подрос затор на участке Лелербас-Каунсема перед Мелнсила. Это, пожалуй, самые значительные места затруднений в черте города в данный момент. В следующем выпуске «Автомонитора» обратим внимание на аварийность и правонарушения, ждем сводку госполиции, а сами остаемся внимательными, не отвлекаемся на гаджеты и ничего не нарушаем. Меня зовут Владимир Тин, пусть дороги для вас будут безопасными, а день удачным.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке.
0: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
3: Заумаген. Немецкое блюдо «Заумаген» считается традиционной едой области Пфальц, расположенной на юго-западе Германии. Название «Заумаген» переводится как «свиной желудок». Собственно, он и является главным ингредиентом блюда. Желудок фаршируется картофелем, морковью, свининой и луком и приправляется белым перцем, мускатным орехом и другими специями по вкусу повара, например, кориандром, кардамоном, базиликом и петрушкой. Затем фаршированный свиной желудок варится в горячей, чуть ниже температуры кипения воде. Сервируется заумаген – квашеной капустой или картофельным пюре. В качестве напитков к блюду принято подавать сухое белое вино или традиционное немецкое пиво. Придумали заумаген в 18 веке немецкие крестьяне, которые обычно готовили его из продуктов, оставшихся после застолья. В наши дни повара используют отнюдь не объедки. Для приготовления свиного желудка берутся самые качественные ингредиенты, и заумаген теперь подается в лучших немецких ресторанах. На международную кулинарную арену свиной желудок попал в конце 20 века, во многом благодаря тогдашнему канцлеру Германии Гельмуту Колю. Уроженец Пфальца Коль пытался познакомить мир со своей национальной кухней. Поэтому всех высокопоставленных иностранных гостей на приемах он угощал в первую очередь заумагеном. Горячая любовь Коля к свиным желудкам давала жителям Германии неизменный повод для шуток. Недоброжелатели утверждали, что тяга к крестьянской кухне, которой многие еще в 90-е годы прошлого века относили заумаген, подчеркивает провинциальное происхождение канцлера, что не слишком хорошо сказывается на имидже государства.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В Даугавпилсе значительно вырастет арендная плата за муниципальное жилье. Далее об этом и других событиях более подробно. В Даугавпилсе с 1 октября значительно вырастет арендная плата за муниципальные квартиры, предусматривает постановление городской думы. Депутаты поддержали проект решения о внесении поправок в обязательные правила об арендной плате за муниципальные жилые помещения. Цель изменений, которые вступят в силу 1 октября, обеспечить долгосрочное содержание и ремонт муниципального жилого фонда с учетом значительно возросших расходов на строительство, материалы, энергоресурсы и обслуживание. Самоуправление подчеркивает, что необходимость пересмотра арендной платы обоснована также докладом омбудсмена за 2025 год о доступности и качестве жилья, предлагаемого в рамках муниципальной помощи. В документе отмечается, что улучшение технического состояния муниципального жилого фонда долгое время задерживалось из-за нехватки финансирования, в то время как требования к качеству жилых помещений в будущем возрастут. Самоуправление должны обеспечить, чтобы предлагаемое ими жилье было пригодным для проживания, безопасным и достойным человека, поэтому необходимы регулярные вложения в ремонт квартир, содержание жилых домов и обновление жилого фонда. Согласно принятым Даугавпилсской думой поправкам, арендная плата за квартиры, которые сдаются в качестве помощи в решении жилищных вопросов, а также за остальные муниципальные квартиры, увеличится с 30 до 70 центов за квадратный метр в месяц. Арендная плата за квартиры, которые сдаются специалистам, увеличится с 1 до 1,5 евро за квадратный метр. Прежняя арендная плата не покрывает даже часть фактических расходов на содержание жилья, указывают в самоуправлении. Например, за квартиру площадью 50 квадратных метров самоуправление сейчас получает всего 15 евро в месяц, что не покрывает даже малой части расходов, необходимых для содержания и ремонта квартир. Также самоуправление, как собственник квартир, покрывает расходы, связанные с содержанием, обновлением и развитием общей собственности жилых домов, в том числе участвует в реализации мер по повышению энергоэффективности жилых домов и финансирование ремонта и других обязательных работ. Дополнительные расходы создают и то, что после окончания арендных отношений часть квартир нуждается в ремонте. В Думе подчеркивают, что в последние годы самоуправление инвестировало значительные средства в обновление жилого фонда. С 2023 по 2025 год было отремонтировано 240 квартир на сумму 739 090 евро, а в 2026 году заключены договоры на ремонт еще 60 квартир на сумму 326 231 евро. Кроме того, с 2023 по 2026 год 481 407 евро было выделено на содержание общей собственности жилых домов, ремонты, меры энергоэффективности. В то же время самоуправление подчеркивает, что социальная поддержка для жителей будет сохранена домохозяйством с низкими доходами и впредь будут доступны жилищные пособия, которые помогают покрывать расходы на жилье. Сегодня в Латвии небольшая облачность. В течение дня видимая облачность увеличится, осадков не ожидается. При слабом ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге сохранится сухая и преимущественно солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. У моря температура будет на несколько градусов ниже. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на Радио Мелодия. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, друзья! В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека. На календаре у нас вторник, 4 августа. Звукорежиссер Евгений Копейн на своем месте. В общем, день сегодня выдался контрастным. Тут вам и шампанское, и подземный туннель под рекой, и человек, который вышел из тюрьмы президентом. Устраивайтесь поудобнее, начинаем.
0: Утро на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: По легенде, именно 4 августа 1668 года монах-бенедиктинец Пьер Периньон из аббатства Шампани впервые представился своим собратьям вино с пузырьками, то самое игристое, которое мы сегодня называем шампанским. Легенда гласит, что, попробовав напиток, он воскликнул: «Я пью звезды!». Историки, впрочем, спорят, произносил ли он эту фразу на самом деле, но звучит красиво. 1902 год, Лондон. 4 августа открылся Гринвичский пешеходный туннель под Темзой. Почти 400 метров под дном реки, выложенных белоснежной плиткой, по которым лондонцы могли перейти с одного берега на другой пешком, не дожидаясь парома. Инженерное решение простое, элегантное. Иногда самый удобный мост – это вовсе не мост, а тоннель у вас под ногами. А вот дата 1944 года, история совсем другая, тяжелая. 4 августа в Амстердаме гестапо, получив донос от анонимного информатора, ворвалось в потайное убежище на чердаке дома по улице Принсенкрахт и арестовало всех его обитателей, в том числе 15-летнюю Анну Франк, которая почти 2 года вела в этом убежище дневник. До освобождения Нидерландов оставалось меньше года, но Анна Франк до него не доживет. Дневник, который она вела, стал одним из самых пронзительных документальных свидетельств Холокоста. 1962 год, Южная Африка. История, у которой, к счастью, финал оказался более счастливым. 4 августа был арестован Нельсон Мандела, юрист и лидер Африканского национального конгресса, боровшийся против режима апартеида. Впереди ждали его долгие десятилетия за решеткой, но не сломленный дух и в итоге не просто свобода, но и президентское кресло и Нобелевская премия мира. Ну а теперь к именинникам. В 1792 году родился Перси Биши Шелли, английский поэт-романтик, автор «Оды западному ветру», человек, проживший очень короткую, но невероятно яркую жизнь, полную бунтарства и страсти к свободе. Он трагически погиб во время шторма на лодке в возрасте всего 29 лет. В 1901 в Новом Орлеане родился Луи Армстронг, один из величайших джазовых музыкантов в истории. Трубач и певец с неповторимо хриплым голосом. Человек, которого без преувеличения называют отцом современного джаза. Начинал он, к слову, играя в оркестре исправительной колонии для подростков, куда его отправили за то, что он выстрелил из пистолета на улице в новогоднюю ночь. В 1961-м родился Барак Обама, 44-й президент США, первый чернокожий глава Белого дома в истории страны и лауреат Нобелевской премии мира. Вот такой у нас получился вторник и с шампанским, и с тоннелем под рекой. Всем хорошего дня, друзья! Пусть этот день будет для вас удачным!
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». Когда мы смотрим большое кино, кажется, что все внимание достается главным актерам. Но за каждым эффектным кадром обычно стоят десятки людей, которых зритель даже не знает по имени. И иногда происходит редкая вещь. Человек, который привык оставаться за кадром, неожиданно сам становится звездой. Причем благодаря не красной дорожке, а огромному профессионализму. О необычной истории со съемок нового фильма Кристофера Нолана расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Канадская каскадерша Дэвин Далтон, которая дублировала Мэтта Дэймона в фильме Кристофера Нолана «Одиссея», рассказала, как работа над картиной неожиданно принесла ей мировую известность. Далтон стала дублером Дэймона в «Одиссее» не случайно. Ее рост составляет около 1,37 м. Именно небольшая комплекция помогла авторам фильма создать эффект огромной разницы в размерах между героями и великанами без активного использования компьютерной графики. По словам Далтон, ее пригласили на съемки благодаря профессиональным рекомендациям. Для отдельных сцен с листригонами создатели использовали особенности ее роста и физической подготовки, чтобы добиться нужного эффекта без компьютерной графики. Ранее сам Мэтт Дэймон публично похвалил каскадершу, заявив, что у нее лучшие руки, которые он видел. После этих слов к исполнительнице пришло внимание прессы и поклонников кино. Далтон рассказала, что много лет занимается боевыми искусствами, танцами, силовыми тренировками и йогой. Она считает, что именно постоянная физическая подготовка помогла ей получить такую роль. Каскадерша призналась, что надеется вдохновить больше женщин попробовать себя в этой профессии. По ее словам, работа за кадром требует не меньшей самоотдачи, чем актерская, а признание таких специалистов постепенно растет.
1: Вообще, каскадеры – удивительная профессия. Если они сделали свою работу идеально, зритель чаще всего даже не замечает, что на экране был совсем другой человек. Но современное кино – это не только компьютерная графика. Иногда самый убедительный спецэффект – настоящий человек с необычной внешностью, отличной физической подготовкой и огромным опытом. Именно поэтому режиссеры до сих пор стараются использовать реальные съемочные приемы, а не только возможности компьютеров. Мне кажется, особенно приятно, что внимание привлекла именно каскадерша. Обычно после премьеры обсуждают актеров, режиссера, кассовые сборы. А вот здесь люди вдруг заговорили о тех, кто остается в титрах далеко не на первых строчках. Еще один момент. Дэвин Далтон сама говорит, что хочет вдохновить других женщин попробовать себя в этой профессии. Наверное, это лучший итог любой неожиданной популярности. Если после одной истории кто-то решит заняться боевыми искусствами, освоить профессию каскадера, ну или просто поверит, что необычная внешность может стать преимуществом, значит, эта история уже принесла пользу. Ну а зрителям остается сделать только то, что они делают редко – досмотреть титры до конца. Иногда самые интересные герои фильма появляются именно там.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность. В течение дня в Видземе облачность увеличится, осадков не ожидается. При слабом ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге сохранится сухая и преимущественно солнечная погода с легким ветром. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. У моря температура будет на несколько градусов ниже.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и Билишу Сервис.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Легендарная группа «Нэнсия» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнсия» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
1: Билеты «Билишус Сервис».
3: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». Мы привыкли искать секреты здоровья в новых лекарствах, дорогих процедурах, модных методиках. А вот иногда оказывается, что один из самых полезных советов звучит удивительно просто. Просыпаться примерно в одно и то же время, регулярно есть, не выпадать из привычного ритма жизни. Казалось бы, все это мелочи, но именно из таких мелочей, как выясняется, складывается наше самочувствие. О новом исследовании американских ученых расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
3: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: Исследователи из Университета Миссури, США, под руководством Юндин Трейси, показали, что соблюдение регулярного распорядка дня связано с более низким уровнем физической боли и депрессии у пожилых людей, независимо от качества их сна. Работа опубликована в журнале Journal of Behavioral Medicine, JBM. По данным Национального совета по проблемам старения США, около половины людей старше 60 лет сталкиваются с симптомами бессонницы. Ученые проанализировали данные опроса 67 пожилых людей, среди которых у 37 была диагностирована бессонница, чтобы понять, как регулярность повседневных ритмов, режима сна, приема пищи, работы, социальных контактов связана с физическим и психологическим состоянием. Независимо от качества сна, те, кто придерживался регулярного распорядка дня, показывали более низкий уровень физической боли и меньше признаков депрессии по сравнению с теми, у кого распорядка не было, отметила Трейси. Соблюдение регулярного графика пробуждения, приема пищи, работы, социальных взаимодействий и отхода ко сну помогает синхронизировать циркадные ритмы организма. Этот стабилизирующий эффект проявлялся вне зависимости от того, насколько хорошо человек спал в принципе. Участники с бессонницей в целом сообщали о более высоком уровне боли и депрессии, чем те, кто спал хорошо. Однако поддержание стабильного распорядка помогало смягчить эти негативные эффекты даже у людей с нарушениями сна. Авторы делают вывод, что регулярность повседневной активности может служить доступной и эффективной стратегией для улучшения физического и психического здоровья пожилых людей, даже когда проблемы со сном сохраняются и справиться с ними напрямую не удается.
4: Вообще, человеческий организм очень любит предсказуемость. Ему нравится понимать, когда будет завтрак, когда прогулка, когда пора отдыхать. И если такой ритм сохраняется изо дня в день, работать ему становится значительно легче. Особенно это важно с возрастом, когда уже не все процессы идут так быстро, как в 20 лет. Привычный распорядок становится своего рода внутренними часами, которые помогают организму не сбиваться с курса. Мне кажется интересным и другое. Исследование показывает, что режим дня помогает даже тем, кто плохо спит. Конечно, это не отменяет необходимость лечить бессонницу, если она есть. Но получается, что стабильный распорядок сам по себе уже работает как поддержка для организма. И это хорошая новость, потому что далеко не все могут позволить себе дорогое лечение или сложные программы оздоровления. А вот ложиться и вставать примерно в одно время, не пропускать приемы пищи и чаще встречаться с близкими – это все вещи вполне доступные. Иногда самые полезные привычки оказываются самыми простыми. И, возможно, именно поэтому они работают уже много тысяч лет. Задолго до появления умных часов, фитнес-приложений и модных советов из интернета.
3: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: В очередной раз желаю всем добрейшего утра. Это радио «Мелодия». Олег Пека все 3 часа развлекал вас как мог. Ну и напоследок, как всегда, в конце нашего утреннего общения, блока общения, давайте поговорим о новостях кино. И вот, знаете, наверное, нет ничего сложнее, чем сыграть на экране человека, которого зритель должен по-настоящему бояться, но при этом еще оставаться хорошим коллегой для своих партнеров-то по фильму. Испанский актер Хавьер Бардем, которого многие до сих пор вспоминают по роли безжалостного убийцы в фильме «Старикам тут не место», снова примерил образ злодея. На сей раз он сыграл Макса Кейди в сериале «Мыс страха». Это такой мрачный, брутальный персонаж. Его, кстати, раньше и сыграли в первых экранизациях Роберт Митчем и Роберт Де Ниро.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: По сюжету, герой Хавьера Бардема терроризирует семью адвокатов. Он считает, что именно они виноваты в его многолетнем заключении. Финальный эпизод сериала превращается в настоящую психологическую дуэль. Напряжение держится практически без передышки. Но вот самое интересное, оказывается, происходило не перед камерой, а за несколько секунд до команды «Мотор». Актриса Лили Коллиас, сыгравшая дочь главных героев, рассказала, что в одной из самых жестких сцен Бардему нужно было схватить ее за волосы. И вот перед съемкой актер подошел к ней и очень вежливо сказал: «Прости меня, пожалуйста, дорогая, но ты не будешь против, если я тебя схвачу вот таким образом, вот так». Девушка согласилась, но потом призналась, что когда режиссер скомандовал мотор, камера включилась, и к ней ворванулся уже не Хавьер Бардем, а его страшный герой. И ощущения у нее были совершенно другими. Душа просто ушла в пятки. Именно это, наверное, и отличает больших актеров. Они умеют быть пугающими в кадре и при этом делают все возможное, чтобы их партнеры по фильму, по картине, по съемкам чувствовали себя в полной безопасности. Сам Бардем говорит, что с возрастом стал относиться к актерской профессии проще. Для него кино – это прежде всего игра воображения. Нужно уметь полностью погрузиться в роль, а потом также легко из нее выйти. И главное правило, по его словам, уважать процесс других людей так же, как свой собственный. Вообще, зрители часто думают, что хорошие актеры должны страдать ради искусства и жить жизнью своих героев даже после команды снята. Но сегодня на съемочных площадках все чаще ценится совсем другое – профессионализм, доверие, уважение друг к другу. Пожалуй, именно поэтому самые страшные кинозлодеи нередко оказываются в реальной жизни очень приятными людьми. Ведь подлинное мастерство заключается не в том, чтобы напугать своих коллег по-настоящему, а в том, чтобы они испугались только тогда, когда включилась камера. Всем успешного рабочего дня. Напоминаю, что после 16 часов я вернусь в студию с очередной порцией увлекательных историй.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Завершился утренний час пик в латвийской столице. Перед 9 часами монитор показал 4 балла. Загруженность дорог достигала 46%, и 25 существенных заторов дополнили картину утреннего трафика. К этой минуте сложных мест стало намного меньше, заторы сократились. На монитор вернулись 3 балла, и на этом уровне дорожная обстановка останется как минимум до полудня. Мы же переходим к сводке госполиции за минувшие сутки. К сожалению, вчерашний понедельник получился, мягко говоря, неудачным с точки зрения аварийности и правонарушений. Только по Риге и столичному региону 97 ДТП. В них пострадали 17 человек, в том числе 3 пешехода, 3 на электрогаджетах и 7 велосипедистов. Велосипед остается самым опасным средством передвижения. Нас призывают пересаживаться на двухколесный транспорт, делают велодорожки, но мы видим, что пока это действительно небезопасно. Теперь внимание. На славу потрудились патрульные. Наловили за сутки аж 110 нарушителей в сфере дорожного движения. Причем за агрессивное вождение и превышение скорости были выписаны штрафы 41 водителю. 4 попались за рулем под хмельком, 2 в легкой степени. Им определено административное наказание, то есть штраф. Еще 2 превысили 1,5 промилле, сели за руль. Как следствие, уголовное дело, крупный штраф, лишение прав. И в одном случае за авто нужно выплатить его компенсационную стоимость. А в другом случае машину попросту конфисковали. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаю хорошего дня и безопасного движения.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
3: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».
5: Токио. Японская столица Токио – настоящий город будущего. Здесь живут и работают более 35 миллионов человек, но при этом никто никому не мешает. Из-за высокой плотности населения температура в городе всегда выше средней на 10 градусов, а главный столичный зоопарк Уэна ежегодно закрывают на 2 месяца, чтобы дать животным отдохнуть от людей. Здесь каждый год происходит порядка 150 землетрясений различной силы, то есть практически ежедневно. Но в то же время Токио – один из самых сейсмически безопасных городов в стране. Высокая плотность населения диктует свои правила в жизни. В Токио, пожалуй, как нигде в мире уважают права других. Здесь, в общественном транспорте, не принято разговаривать по мобильному, чтобы не вторгаться в личное пространство человека, вынужденного вас слушать. По той же причине здесь не приветствуется привычка дышать в затылок, стоя в очереди, толпиться на эскалаторе в метро или расталкивать других, пробираясь ко входу или выходу. Вопреки расхожему мнению, Токио отнюдь не город небоскребов. Сейсмология не позволяет. В регионе, который регулярно трясет, высотки строят только на искусственно насыпанных островах и устойчивых участках суши, которых катастрофически мало. Поэтому живут токийцы в основном в 2- и 3-этажных домиках. Хотя собственный дом с забором и садом для большинства горожан – почти недостижимая мечта. Реальность такова, что между домами нет места даже для забора, не говоря уже про клумбу или детскую площадку. Впрочем, несмотря на плотную застройку, Токио не производит впечатления каменных джунглей. Здесь даже в центре умудряются выкраивать клочки для обустройства скверика с фонтанами или аллеи со скамейками. Местные же парки – настоящее произведение искусства с обязательным прудиком с живыми карпами, журчащими ручейками и мини-фонтанчиком. Жизнь токийцев сосредоточена вокруг работы. К ней у горожан особое отношение. Переработки здесь в порядке вещей. И потому что оплата почасовая, а сверхурочные оплачиваются по двойному тарифу. И потому что не принято уходить раньше начальника, который для среднестатистического токийского служащего все равно, что бог. И если, например, начальнику нечем заняться дома, и он сидит в офисе допоздна, все его подчиненные будут сидеть на своих местах, изображая работу в позе лица. Поэтому час пик в токийском метро есть только утром, когда все едут на работу. А вот домой все уезжают в разное время, и толкучки в вагонах нет. В таком графике среднестатистическому токийцу не так просто построить личную жизнь. У большинства нет времени не только на то, чтобы завести новых друзей, но и на то, чтобы встретиться с уже имеющимися. Поэтому многие токийцы обречены на одиночество. Даже в городских ресторанах есть много столиков, рассчитанных на одного. И по вечерам такие заведения забиты, а одинокие посетители ужинают, уткнувшись в телефон. Токио – гигантский город, в котором очень легко почувствовать себя песчинкой. В то же время он живой и яркий. У него особая атмосфера огромной коммунальной квартиры. Здесь удобный транспорт, хороший сервис и чистота на улицах. А горожане вежливы и приветливы, что, впрочем, традиционно для японцев вообще. Ведь главное для них – жить лицом наружу, всеми силами скрывая истинное душевное состояние, чтобы не нагружать проблемами других. Хотя, возможно, именно поэтому многие токийцы в метро носят на лицах медицинские маски. Так они хотя бы ненадолго могут расслабиться, скрыв свои истинные эмоции от миллионов людей вокруг.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Чтобы уменьшить дискриминацию в системе, ЭВС ЛИБА планируется сделать недоступными исторические данные о когда-либо диагностированных у пациентов психических расстройствах и расстройствах поведения. Предусматривает разработанный Министерством здравоохранения проект правил, который вынесен на общественное обсуждение до 13 августа. Министерство указывает, что такая доступная в ЭВС ЛИБА информация в отдельных случаях необоснованно мешала людям претендовать на работу по определенным профессиям или должностям, а также пройти необходимую для получения водительского удостоверения проверку здоровья. В системе ЭВС ЛИБА доступна информация обо всех зарегистрированных состояниях психического здоровья человека на разных этапах жизни, в том числе о расстройствах, которые больше не актуальны. По мнению Минздрава, доступность таких исторических данных может в том числе удерживать людей от своевременного обращения за помощью в государственные лечебные учреждения. Поэтому цель изменений – не только уменьшить дискриминацию, но и снизить стигматизацию психических заболеваний в обществе и способствовать своевременному обращению к врачу. Более трети жителей Латвии сомневаются, смогут ли вовремя оплачивать коммунальные услуги. Согласно опросу энергетической компании «Эллингер», 37% населения признаются, что их беспокоит возможность оплаты ежемесячных счетов за жилье. Некоторые респонденты предполагают, что им, возможно, придется задерживать платежи, оплачивать лишь часть счетов или в отдельных случаях не платить вовсе. При этом часть опрошенных признается, что пока не может оценить, справятся ли они с коммунальными платежами в ближайшее время. Чаще всего тревогу по поводу коммунальных расходов выражают молодые люди от 18 до 29 лет, жители в возрасте 40-49 лет и жители Латгалии. Реже всего подобные опасения звучат среди жителей Риги и Видземе. По словам председателя правления Эллингер Дависа Скулта, ситуация практически не изменилась за последние два года. В 2024 году аналогичное исследование показало, что беспокойство по поводу оплаты коммунальных счетов испытывали 38% жителей. Это говорит о том, что для части общества экономическая ситуация по-прежнему остается сложной, отметил Скулте. Опрос был проведен компанией Norstat Latvia. В нем приняли участие 1006 жителей Латвии в возрасте от 18 до 76 лет. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В восточных регионах страны переменная облачность. Дневная температура составит от 20 до 26 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane, Sander Van Dorn, Joachim Miller, The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы Мумий-тролль в Риге. Мумий-тролль. Главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета.
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Звуки мира на радио «Мелодия». Булонский лес. Париж.
1: Парижане называют Булонский лес одним из двух легких французской столицы. Второе легкое – Винсанский лес, расположенный на противоположной стороне города. Этот зеленый массив занимает почти 850 гектаров, что делает его в 2,5 раза больше знаменитого Нью-Йоркского центрального парка и в 3 с лишним раза крупнее Гайд-парка в Лондоне. Историкам Булонский лес известен еще с 8 века. Тогда, правда, он еще так не назывался и вообще был частью древнего дубового леса Рувре. Свое нынешнее название лес получил лишь в 14 веке, когда король Филипп Красивый приказал построить в лесу под Парижем церковь Булонской Богоматери в честь своего паломничества в город Булонь-сюр-Мер. За многовековую историю Булонский лес пережил множество событий и имел разные статусы. Во времена Столетней войны в 14-15 веках он был пристанищем воров. Потом его сожгли войска герцога Бургундии. Потом деревья снова посадили, но через весь лес проложили 2 дороги. В 18 веке Булонский лес стал излюбленным местом для охоты и прогулок парижской знати, а при Людовике XVI лес получил статус парка и был открыт для свободного посещения. Впрочем, свой современный вид парк получил лишь в середине 19 века, когда по приказу Наполеона III архитекторы полностью пересмотрели его план. Там появились аллеи, озера и речки, а дополнительно были посажены 400 тысяч деревьев. Сегодня Булонский лес все так же остается любимым местом для приятного времяпрепровождения на природе. По выходным на дорожках парка можно встретить огромное множество велосипедистов, бегунов и наездников, а на озерах парижане катаются на лодках или устраивают пикники на берегу.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность. В течение дня в Видземе облачность увеличится, осадков не ожидается. При слабом ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге сохранится сухая и преимущественно солнечная погода с легким ветром. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. У моря температура будет на несколько градусов ниже.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Большие города.
3: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтери». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в Вондерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября Вондерсала.
4: Люди ночами.
3: Билеты на fridayticket.com.
5: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

0: Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис АУВ. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Зинтери». Билеты уже в продаже на билетсервис.лв.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Зинтери». Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Зинтери». Билеты в кассах «Билетсервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Нет ни малейших оснований рассчитывать на то, что средств, полученных по итогам конкурсов Европейского Союза, хватит для завершения первого этапа железнодорожного проекта «Рейл Балтика», заявил вице-президент Европарламента Роберт Зиле. Министерство финансов исходит из того, что 85% финансирования поступит из Европы, но проект никогда не задумывался таким образом. Для «Рейл Балтика» финансирование не гарантировано. Все средства распределяются исключительно через конкурсные процедуры, пояснил Зиле. По его словам, предложение Еврокомиссии предусматривает, что в новом 7-летнем бюджете на транспортное направление будет выделен 51 миллиард евро на крупные транспортные проекты в разных странах. Для завершения первого этапа Rail Baltica во всех трех странах Балтии требуется еще 10 миллиардов евро. Невозможно представить, чтобы страны Балтии за 7 лет получили для одного проекта пятую часть всех распределяемых средств. Этого не произойдет, уверен Зиле. Он добавил, что Минфину пора заняться поиском альтернативных источников финансирования. В начале этого года в Латвии проживало 334 тысячи детей в возрасте до 17 лет, что составляет 18,5% общей численности населения, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. По сравнению с прошлым годом число детей сократилось на 2,7%. Среди самоуправлений наибольшая доля детей в населении была зарегистрирована в Моропском крае 29,2% и Адажском крае 24,8%. Самая низкая доля детей отмечена в Красловском крае 12% и Аугсдорфском крае 13,1%. В начале 2025-26 учебного года программы дошкольного образования в Латвии осваивали 86 300 детей. По программам основного образования обучались 183 700 школьников, а по программам среднего образования 40 600. В прошлом году заработную плату получали 19,5% или почти каждый пятый ребенок в возрасте от 13 до 17 лет, свидетельствуют данные службы госдоходов. Самая высокая доля работающих детей была зарегистрирована в Латгалии 22% и Курзаме 20,6%, а самая низкая в Риге 7,3%. Средняя продолжительность работы по трудовому договору у 13-летних детей составляла 17 дней, а у 17-летних 53 дня. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В восточных регионах страны переменная облачность. Дневная температура составит от 20 до 26 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
2: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicken. Sander Van Dorn. Joachim Miller. The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: Ходить на ходулях люди умеют с глубокой древности. Только если сегодня этот вид передвижения используется в цирковых и театральных представлениях, то раньше ходули использовали исключительно в быту. С их помощью переходили вброд реки, загаженные нечистотами улицы средневековых городов и, бывало, отправлялись в дальние странствия. В конце 19 века во французском городке Аркашоне жил скромный пекарь Сильвен Дорнон. Места эти всегда были болотистыми, поэтому он, как и все местное население, с детства умел ходить на ходулях. Дело это он очень любил, а еще всегда мечтал попутешествовать. И вот в 34 года он, наконец, собрался с духом и решил отправиться на Всемирную выставку в Париж. А чтобы путешествие было вдвойне приятным, совместил его с хождением на ходулях. Авантюра удалась. В 1889 году Сильвен Дорнон поразил столичную публику тем, что взобрался на ходулях на Эйфелеву башню. Едва вернувшись домой, неутомимый путешественник начал обдумывать новый поход. На этот раз он решил пройти ни много ни мало 3000 километров до Москвы, где как раз намечалась французская промышленно-художественная выставка.
2: «Если проходить в день по 50 километров, то за пару месяцев вполне можно дойти», – размышлял Дорнон и стал готовиться к путешествию.
1: Сделал паспорт, нашел спонсора и 12 марта 1891 года отправился в путь. С собой он взял сумку с бельем, карты и, на всякий случай, револьвер. Расчеты путешественника оказались правильными. Шагая по 50-60 километров в день, Сильвен уже к маю добрался до российской границы. Там его уже ждали. В Каунасе путешественника торжественно встретили офицеры. В Минске приветствовали простые горожане. А 10 мая Дорнон устроил фурор в Москве, где местные жители выбегали на улицы, чтобы поглазеть на диковинку. Ну и, конечно, длинноногий француз стал одним из главных событий международной выставки. Все путешествие заняло у ходулиста-энтузиаста 58 дней. После Москвы Дорнон посетил столицу империи Петербург, после чего поездом отправился на родину. Год спустя во Франции вышла книжка Сильвена Дорнона под названием «За 58 дней на ходулях из Парижа в Москву», а сам путешественник вновь надел белый колпак пекаря и вернулся к любимому делу.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность. В течение дня в Видземе облачность увеличится, осадков не ожидается. При слабом ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге сохранится сухая и преимущественно солнечная погода с легким ветром. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. У моря температура будет на несколько градусов ниже.
1: Реклама на радио «Мелодия». Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv.

0: Реклама на Радио Мелодия. Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министр Андрис Кулбергс поручил Министерству финансов оценить практику удаленной работы в структурах государственного управления. Большинству сотрудников следует вернуться к очной работе, подчеркнул премьер после заседания Коалиционного совета по сотрудничеству. Кулбергс заявил, что введенная в госуправлении во время пандемии COVID-19 практика удаленной работы местами сохранилась слишком широко. По его мнению, это создает проблемы для жителей, которым нужно получить те или иные услуги или дозвониться до должностных лиц. Премьер заявил, что его личный опыт показывает, что застать сотрудников госучреждений очно может быть не просто не только по пятницам, но и в другие рабочие дни. Поэтому он поручил подготовить обзор об организации удаленки в госуправлении и о возможностях более широкого возобновления очной работы. По словам премьера, в отдельных случаях могут быть сохранены исключения, например, для определенных профессий в сфере информационных технологий или других специфических функций. Но в целом сотрудники сектора должны быть доступны на рабочем месте. Ковида больше нет, надо возвращаться и работать на месте, подчеркнул Кулбергс. Более трети жителей Латвии сомневаются, смогут ли вовремя оплачивать коммунальные услуги. Согласно опросу энергетической компании «Эллингер», 37% населения признаются, что их беспокоит возможность оплаты ежемесячных счетов за жилье. Некоторые респонденты предполагают, что им, возможно, придется задерживать платежи, оплачивать лишь часть счетов или в отдельных случаях не платить вовсе. При этом часть опрошенных признается, что пока не может оценить, справятся ли они с коммунальными платежами в ближайшее время. Чаще всего тревогу по поводу коммунальных расходов выражают молодые люди от 18 до 29 лет, жители в возрасте 40-49 лет и жители Латгалии. Реже всего подобные опасения звучат среди жителей Риги и Видземе. По словам председателя правления Эллингер Дависа Скулта, ситуация практически не изменилась за последние два года. В 2024 году аналогичное исследование показало, что беспокойство по поводу оплаты коммунальных счетов испытывали 38% жителей. Это говорит о том, что для части общества экономическая ситуация по-прежнему остается сложной, отметил Скулта. Опрос был проведен компанией Norstat Latvia. В нем приняли участие 1006 жителей Латвии в возрасте от 18 до 76 лет. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В восточных регионах страны переменная облачность. Дневная температура составит от 20 до 26 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Ка-чинг!
1: Мелодия. Радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Пит Мондриан.
0: Художник Пит Мондриан с детства проявлял незаурядные способности к рисованию. Родители всячески поощряли талант сына, и в 20 лет он уехал учиться в Амстердам. Ранние работы художника выполнены в стиле импрессионизма. Впрочем, прославило его совсем не это направление. Пита Мондриана принято считать одним из основателей абстрактной живописи. Сам он относил свое творчество к направлению, которое называл неопластицизм. Собственный стиль он использовал, обустраивая квартиру-студию на парижской Рю-де-Депар, что в районе Монпарнас. Эта студия стала для него чем-то большим, чем просто место для занятий живописью. Ее пространство было призвано сформулировать его взгляды на отношения между живописью и архитектурой в соответствии с правилами неопластицизма. Черный пол и белые стены образуют основной контраст. На стенах он рисует черные, желтые, красные и изредка синие прямоугольники. Мебель и все прочие предметы комнаты, выкрашенные в аналогичные цвета, занимают точное композиционно выверенное место. Собственные живописные работы Мондриана в миниатюре поддерживают линии и пятна композиции. Важное дополнение составляют три прямоугольных зеркала и два высоких мольберта – белый и черный. Примечательно, что их Мондриан не использовал по прямому назначению, а писал обычно на столе или на полу. Мольберт был для него просто композиционным элементом – черными линиями на фоне белой стены или белыми линиями на фоне черного пола. Творчество художника вдохновило один ювелирный дом на создание коллекции в духе его живописи. А модельер Ив Сен-Лоран в 1965 году разработал 6 коктейльных платьев, которые он назвал коллекцией Мондриана. Каждое из этих платьев имело очень простую форму, а цветовая гамма была белой, с черными линиями и цветными прямоугольниками. Квартира же Мондриана до сих пор будоражит умы дизайнеров интерьеров. Стиль жилища, декорированного красным, синим и желтым цветами, с использованием бесконечных квадратов, прямоугольников и четких линий, сегодня называют стилем Мондриана.
1: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность. В течение дня

0: Черный Кадиллак и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале Дзинтери на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
1: Билетим. Билишус сервис.
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.

0: Реклама на радио «Мелодия». Крупнейший хип-хоп-фестиваль «Relife Fest» в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
1: Просто мне завидую.
0: Платина.
2: Мы с Лидоем тыкал.
0: Судрабу Сердц.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Latvijas Pasts предлагает с 1 января 2027 года изменить тарифы на универсальные почтовые услуги. Проект уже передан на рассмотрение комиссии по регулированию общественных услуг. Если изменения утвердят, стоимость отправки простого письма по Латвии весом до 20 граммов возрастет с 2 евро 35 центов до 2,5 евро. В целом, Latvijas Pasts на простые внутренние письма в зависимости от веса предлагает повысить тарифы от 6 до 47%, на заказные от 28,5 до 50%, а на застрахованные от 46 до 56%. Одновременно компания предлагает пересмотреть стоимость большинства других почтовых отправлений. Самое существенное подорожание может коснуться тяжелых мелких пакетов весом от 1 до 2 килограммов. Цена такого отправления может удвоиться – с 7,84 до 15,47. Вырастут и тарифы на заказные и застрахованные пакеты этой категории. Также изменения затронут и доставку подписных изданий. Стоимость доставки одного экземпляра предлагается увеличить с 84 до 89 центов. В компании объясняют необходимость пересмотра цен с сокращением объема традиционной почты, ростом затрат, а также изменением требований к универсальной почтовой услуге. Чтобы уменьшить дискриминацию, в системе ЭВС-ЛИБА планируется сделать недоступными исторические данные о когда-либо диагностированных у пациентов психических расстройствах и расстройствах поведения. Предусматривает разработанный Министерством здравоохранения проект правил, который вынесен на общественное обсуждение до 13 августа. Министерство указывает, что такая доступная в ЭВС-ЛИБА информация в отдельных случаях необоснованно мешала людям претендовать на работу по определенным профессиям или должностям, а также пройти необходимую для получения водительского удостоверения проверку здоровья. В системе ЭВС-ЛИБА доступна информация обо всех зарегистрированных состояниях психического здоровья человека на разных этапах жизни, в том числе о расстройствах, которые больше не актуальны. По мнению Минздрава, доступность таких исторических данных может в том числе удерживать людей от своевременного обращения за помощью в государственные лечебные учреждения. Поэтому цель изменений не только уменьшить дискриминацию, но и снизить стигматизацию психических заболеваний в обществе и способствовать своевременному обращению к врачу. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В восточных регионах страны переменная облачность. Дневная температура составит от 20 до 26 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane, Sander Van Dorn, Joachim Miller, The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
2: В оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Заумаген. Немецкое блюдо «Заумаген» считается традиционной едой области Пфальц, расположенной на юго-западе Германии. Название «Заумаген» переводится как «свиной желудок». Собственно, он и является главным ингредиентом блюда. Желудок фаршируется картофелем, морковью, свининой и луком и приправляется белым перцем, мускатным орехом и другими специями по вкусу повара, например, кориандром, кардамоном, базиликом и петрушкой. Затем фаршированный свиной желудок варится в горячей, чуть ниже температуры кипения, воде. Сервируется заумаген квашеной капустой или картофельным пюре. В качестве напитков к блюду принято подавать сухое белое вино или традиционное немецкое пиво. Придумали заумаген в 18 веке немецкие крестьяне, которые обычно готовили его из продуктов, оставшихся после застолья. В наши дни повара используют отнюдь не объедки. Для приготовления свиного желудка берутся самые качественные ингредиенты, и заумаген теперь подается в лучших немецких ресторанах. На международную кулинарную арену свиной желудок попал в конце 20 века, во многом благодаря тогдашнему канцлеру Германии Гельмуту Колю. Уроженец Пфальца Коль пытался познакомить мир со своей национальной кухней. Поэтому всех высокопоставленных иностранных гостей на приемах он угощал в первую очередь заумагеном. Горячая любовь Коля к свиным желудкам давала жителям Германии неизменный повод для шуток. Недоброжелатели утверждали, что тяга к крестьянской кухне, которой многие еще в 90-е годы прошлого века относили заумаген, подчеркивает провинциальное происхождение канцлера, что не слишком хорошо сказывается на имидже государства.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность. В течение дня в Видземе облачность увеличится, осадков не ожидается. При слабом ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге сохранится сухая и преимущественно солнечная погода с легким ветром. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. У моря температура будет на несколько градусов ниже.
0: Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.

0: Мелодии легенды на радио «Мелодия».
1: Мелодии d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu.
2: Ее узнают с первых звуков. Тонкая, будто полупрозрачная мелодия «Эммануэль». Синтезаторные переливы, акустическая гитара, почти неуловимый ритм и ощущение, будто ты оказался не в зале кино, а внутри чужой мечты. Так начинается история не просто песни, а культового символа. Мелодия к фильму «Эммануэль» была написана французским композитором Пьером Башле в соавторстве с аранжировщиком Эрве Руа. Башле не просто сочинил тему, он задал тон целой эпохи, создав саундтрек, который оказался одновременно и более утонченным, и более чувственным, чем любой другой в жанре эротического кино. Американские критики сравнивали музыку «Эммануэль» с будущими работами Брайана Ино. И в ней действительно есть что-то от эмбиент музыки, звуковое дыхание, интимность, пространство. А сам фильм, его рекламировали больше года. В Париже он шел в кинотеатре «Шанс-Элизе» без перерыва 11 лет. Несмотря на массовый успех, картина была запрещена при президенте Помпиду, но вышла на экраны с приходом его преемника, Валери Жескар д'Эстена, чья связь с исполнительницей главной роли Сильвией Кристал вошла в светскую хронику Франции. Ее, кстати, на пробы привела случайность. Просто зашла не в ту дверь. А уже через час, стоя обнаженной перед камерами и не прекращая курить, она получила эту роль. На фоне этой скандальной и одновременно изящной истории мелодия «Эммануэль» стала не просто саундтреком. Ее слушали в одиночестве, ставили на пластинки, включали ночью по радио.

Позже Пьер Башле напишет музыку к другим фильмам Жюста Жакена, а также к фильмам Жана Жака Анно и Жана Беккера, но именно эта тема останется его музыкальной визиткой. Трек «Эммануэль» занял высокие позиции в европейских чартах, а спустя десятилетия вошел в золотую коллекцию французской киномузыки. Сегодня он звучит как воспоминание. Чуть вуальное, чуть томное, почти бессловесное.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: Реклама на Радио Мелодия. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в Вондерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com. 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник». Душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни. Диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Цинтари». Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Цинтари». Билеты в кассах «Билишу-сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Нет ни малейших оснований рассчитывать на то, что средств, полученных по итогам конкурсов Европейского Союза, хватит для завершения первого этапа железнодорожного проекта «Рейл Балтика», заявил вице-президент Европарламента Роберт Зиле. Министерство финансов исходит из того, что 85% финансирования поступит из Европы, но проект никогда не задумывался таким образом. Для «Рейл Балтика» финансирование не гарантировано. Все средства распределяются исключительно через конкурсные процедуры. Пояснил Зиле. По его словам, предложение Еврокомиссии предусматривает, что в новом 7-летнем бюджете на транспортное направление будет выделен 51 миллиард евро на крупные транспортные проекты в разных странах. Для завершения первого этапа Rail Baltica во всех 3 странах Балтии требуется еще 10 миллиардов евро. Невозможно представить, чтобы страны Балтии за 7 лет получили для одного проекта 1/5 всех распределяемых средств. Этого не произойдет, уверен Зиле. Он добавил, что Минфину пора заняться поиском альтернативных источников финансирования. В начале этого года в Латвии проживало 334 тысячи детей в возрасте до 17 лет, что составляет 18,5% общей численности населения, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. По сравнению с прошлым годом число детей сократилось на 2,7%. Среди самоуправлений наибольшая доля детей в населении была зарегистрирована в Моропском крае 29,2% и Адажском крае 24,8%. Самая низкая доля детей отмечено в Красловском крае 12% и Аугсдорфском крае 13,1%. В начале 2025-26 учебного года программы дошкольного образования в Латвии осваивали 86 300 детей. По программам основного образования обучались 183 700 школьников, а по программам среднего образования 40 600. В прошлом году заработную плату получали 19,5% или почти каждый пятый ребенок в возрасте от 13 до 17 лет, свидетельствуют данные службы госдоходов. Самая высокая доля работающих детей была зарегистрирована в Латгалии 22% и Курземе 26%, а самая низкая в Риге 7,3%. Средняя продолжительность работы по трудовому договору у 13-летних детей составляла 17 дней, а у 17-летних 53 дня. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В восточных регионах страны переменная облачность. Дневная температура составит от 20 до 26 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
2: Tell us out, tell us.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maxima, lai nekā netrūktu. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Звуки мира на радио «Мелодия». Булонский лес. Париж.
1: Парижане называют Булонский лес одним из двух легких французской столицы. Второе легкое – Винсанский лес, расположенный на противоположной стороне города. Этот зеленый массив занимает почти 850 гектаров, что делает его в 2,5 раза больше знаменитого Нью-Йоркского центрального парка и в 3 с лишним раза крупнее Гайд-парка в Лондоне. Историкам Булонский лес известен еще с 8 века. Тогда, правда, он еще так не назывался и вообще был частью древнего дубового леса Рувре. Свое нынешнее название лес получил лишь в 14 веке, когда король Филипп Красивый приказал построить в лесу под Парижем церковь Булонской Богоматери в честь своего паломничества в город Булонь-сюр-Мер. За многовековую историю Булонский лес пережил множество событий и имел разные статусы. Во времена Столетней войны в 14-15 веках он был пристанищем воров. Потом его сожгли войска герцога Бургундии. Потом деревья снова посадили, но через весь лес проложили 2 дороги. В 18 веке Булонский лес стал излюбленным местом для охоты и прогулок парижской знати, а при Людовике XVI лес получил статус парка и был открыт для свободного посещения. Впрочем, свой современный вид парк получил лишь в середине 19 века, когда по приказу Наполеона III архитекторы полностью пересмотрели его план. Там появились аллеи, озера и речки, а дополнительно были посажены 400 тысяч деревьев. Сегодня Булонский лес все так же остается любимым местом для приятного времяпрепровождения на природе. По выходным на дорожках парка можно встретить огромное множество велосипедистов, бегунов и наездников, а на озерах парижане катаются на лодках или устраивают пикники на берегу.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
0: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. 27% жителей Латвии за минувший год обращались за займами, чтобы покрыть непредвиденные расходы или сделать крупную покупку, сообщают представители Swedbank со ссылкой на проведенное исследование. Чаще всего люди занимали деньги именно на внезапные нужды. Так поступили 38% опрошенных. Это могли быть как расходы на здоровье, так и срочный ремонт дома. На втором месте крупные покупки, ради которых занимали 24% респондентов. А еще 23% брали деньги на покупку или ремонт автомобиля. 20% участников опроса занимали средства просто для того, чтобы справиться с повседневными расходами. Среди тех, кто за последний год брал деньги взаймы, больше всего заемщиков оказалось в возрасте от 30 до 39 лет – 39%. Высокая доля наблюдается и среди семей с детьми – 36%. Если говорить о том, куда в первую очередь обращаются люди, когда им срочно нужны деньги, то 51% берут взаймы у родственников и друзей, треть у банков и еще треть у небанковских кредиторов. 21% респондентов ожидает, что в течение следующего года им снова придется занимать деньги на крупные или непредвиденные расходы. Премьер-министр Андрис Кулбергс поручил Министерству финансов оценить практику удаленной работы в структурах государственного управления. Большинству сотрудников следует вернуться к очной работе, подчеркнул премьер после заседания Коалиционного совета по сотрудничеству. Кулбергс заявил, что введенная в госуправлении во время пандемии COVID-19 практика удаленной работы местами сохранилась слишком широко. По его мнению, это создает проблемы для жителей, которым нужно получить те или иные услуги или дозвониться до должностных лиц. Премьер заявил, что его личный опыт показывает, что застать сотрудников госучреждений очно может быть не просто не только по пятницам, но и в другие рабочие дни. Поэтому он поручил подготовить обзор об организации удаленки в госуправлении и о возможностях более широкого возобновления очной работы. По словам премьера, в отдельных случаях могут быть сохранены исключения, например, для определенных профессий в сфере информационных технологий или других специфических функций. Но в целом сотрудники сектора должны быть доступны на рабочем месте. Ковида больше нет, надо возвращаться и работать на месте, подчеркнул Кулбергс. В среду, 5 августа, в Латвии ожидается малооблачная погода. В вечерние часы в Курзаме возможны небольшие дожди. Дневная температура составит от 23 до 30 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 29 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.
1: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала приглашают на вечер джаза. Вместе со знаменитыми латвийскими музыкантами выступают послы джаза из Нидерландов, саксофонист Александр Битц по прозвищу «Ураган» и феноменальный трубач Майкл Варекамп. Во вторник, 11 августа в 17 часов, в Малом зале Дзинтери. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Mea culpa.
1: Открывая острова на радио Мелодия.
2: Молокаи. С середины 19 века гавайский остров Молокаи был окутан тайной. А все потому, что долгое время на нем существовала крупнейшая в мире колония для больных проказой. Сейчас известно, что эта болезнь излечима и почти не заразна, но раньше она была настоящим проклятием для гавайцев. Поэтому с 1866 года и почти до 70-х годов 20 века американское правительство ссылало всех прокаженных на мыс Калуупапа. Место было выбрано не случайно. С трех сторон оно окружено океаном, а с четвертой отделено от остального острова километровыми скалами, самыми высокими в мире. Условия, созданные в этом лепрозории, не способствовали ни выздоровлению, ни выживанию. Там не было ни школ, ни больниц, ни нормальных захоронений. Колонию лишь изредка посещали миссионеры и врачи, привозившие лекарства. Все остальное время больные были предоставлены сами себе. И как результат, уровень смертности среди них достиг почти 50%. Ситуация улучшилась с появлением на Молокаи бельгийского священника Дамиана де Вестера. Он приехал, имея при себе лишь молитвенник и распятие, но сумел с нуля создать необходимую инфраструктуру. Священник посвятил уходу за жителями острова более 10 лет, пока сам не заразился проказой. Хотя он продолжал работать почти до самой смерти. Сейчас отец Дамиан известен как мученик Молокаи и причислен к лику святых. Мощи его покоятся на острове. Подвижничество священника привлекло внимание к гавайскому лепрозорию. На рубеже веков туда начали приезжать журналисты и знаменитости. Колонию прокаженных посещали писатели Роберт Луис Стивенсон и Джек Лондон, и даже актриса Ширли Темпл. Но еще вплоть до 1969 года американские власти продолжали насильно отправлять людей в Молокайский лепрозорий. Сейчас же на его месте находится национальный парк, куда, правда, пускают не больше 100 туристов в день, и только по специальному разрешению. Впрочем, кое-какую пользу Молокаи из многолетней изоляции вынес. Природа на нем сохранилась в почти первозданном виде. Благодаря этому в рейтинге островов журнала National Geographic он оставил далеко позади другие острова Гавайского архипелага. В исследовании отмечалось, что на Молокаи сохранился нетронутый тропический ландшафт, а сам остров хранит древние гавайские традиции и доброжелателен к посетителям.
1: Открывая острова на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. На юго-востоке страны облачность увеличится. Местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 10 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно легкая облачность. Местами, особенно в Курзаме, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. Местами на побережье плюс 22, плюс 24. В Риге в среду ожидается легкая облачность, восточный ветер сменится на южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».

Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.

Радио Мелодия. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Реклама на радио «Мелодия». 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале

0: зале «Цинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Закрытие пограничного пункта Патерниеки негативно повлияет на латвийских грузоперевозчиков. Далее об этом и других событиях более подробно. В результате закрытия автомобильного пограничного пункта Патерниеки на латвийско-белорусской границе потоки грузовых автомобилей переориентируются на пограничные пункты Литвы и Польши, в результате чего Латвия потеряет доходы от транзита, рабочие места в Латгале и позиции на рынке автоперевозок в пользу перевозчиков из соседних стран, заявили агентство «Лето» в Ассоциации автоперевозчиков «Латвия Сауто». Ассоциация подала в Кабинет министров официальное возражение против подготовленного Министерством внутренних дел проекта. Это распоряжение, которое предусматривает полную остановку работы единственного автомобильного пограничного пункта Патерниеки на латвийско-белорусской границе. Ассоциация поддерживает жесткие меры против осуществляемой Беларусью гибридной атаки, однако считает, что полное закрытие погранпункта является несоразмерной мерой, которая навредит латвийским предприятиям, но не остановит нелегальную миграцию. В ассоциации отмечают, что поток нелегальных мигрантов в основном проходит через зеленую границу, вне официальных контрольно-пропускных пунктов. Официальный пограничный пункт с полным пограничным и таможенным контролем – это именно то место, где государство наиболее эффективно контролирует движение людей и грузов. С его закрытием грузопотоки переориентируются на пограничные пункты Литвы и Польши, в результате чего Латвия потеряет доходы от транзита, рабочие места в Латгале, позиции на рынке в пользу перевозчиков из соседних стран. Латвия Сауто также обращает внимание на то, что альтернативное решение и соразмерность такого шага не оценивались, а влияние на народное хозяйство отрицается, хотя закрывается единственный автомобильный пограничный пункт на границе. Не установлены ни сроки приостановки работы пункта, ни порядок пересмотра решения. Из-за срочности участие общественности в его обсуждении полностью исключено. Кроме того, пункт Патерниеки не работает уже с 31 июля из-за технической неисправности. И на границе застряли десятки грузовиков. Ассоциация призывает правительство перед принятием решения провести оценку влияния на народное хозяйство, разработать целенаправленный режим усиленного контроля, включающий полное сканирование грузов, анализ рисков, предварительную регистрацию перевозчиков, установить для возможной приостановки конкретный срок с регулярным пересмотром, а также предусмотреть переходный период для грузов, находящихся в пути, и механизмы поддержки для предприятий, которых затронет это решение. Патерниеки в настоящее время является единственным официальным пунктом пересечения на латвийско-белорусской границе, расположенным на автомобильной дороге. Как ранее указали в МВД, приостановить пересечение границы необходимо, чтобы гарантировать неприкосновенность государства, предотвратить угрозу общественному порядку, создать более благоприятные условия для выполнения обязанностей государственной пограничной охраны и других служб по предотвращению незаконного пересечения границы, а также оптимизировать имеющиеся в распоряжении ГПУ ресурсы в условиях кризиса. Имеющихся кадровых ресурсов недостаточно для одновременного выполнения двух критически важных задач – полноценного контроля на пунктах пересечения границы и физической охраны зеленой границы. Завтра в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность, местами, особенно вечером в Курземе, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла, местами на побережье плюс 22, плюс 24. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем желаю добрейшего вечера. В студию радио «Мелодия», как и обещал, возвращается Олег Пека. И, конечно, мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Вот возвращаюсь в студию, говорят, встречают по одежке, а вот похоже иногда и по фотографии в анкете. Ученые из Колумбии и Перу решили проверить, влияет ли внешность психотерапевта на выбор будущих клиентов. Для эксперимента они создали каталог специалистов, очень похожий на те, что можно найти в интернете. В каждой анкете были имя, возраст, рейтинг пациентов и фотография. Причем снимки подбирали очень тщательно. Все люди выглядели одинаково доброжелательными, вызывали примерно одинаковое чувство надежности. Отличались они только привлекательностью.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Больше 100 добровольцев попросили выбрать, кому бы они записались на прием. Результат оказался довольно любопытным. Чаще всего люди выбирали психотерапевтов с более привлекательной внешностью. А вот специалисты с менее привлекательными фотографиями пользовались, такой же популярностью, как и анкеты вообще без фотографий. При этом исследователи специально проверили, не связано ли это с привычным стереотипом, что красивые люди кажутся умнее или компетентнее. Нет, этот фактор, говорят, учли отдельно. Пол врача и самого участника эксперимента тоже ни на что не повлиял. Конечно, сами авторы исследования призывают не торопиться с выводами. Во-первых, люди делали выбор гипотетически, а не перед настоящим курсом терапии. Во-вторых, в эксперименте участвовали в основном студенты из Колумбии и Перу, так что в других странах результаты могут оказаться отличающимися. Но все-таки сама эта история заставляет задуматься. Сегодня мы выбираем не только психологов. Мы выбираем врачей, преподавателей, репетиторов, парикмахеров, юристов. И очень часто сначала видим фотографии, а уже потом читаем и дипломы, и отзывы, и опыт работы. Получается, первое впечатление по-прежнему работает. Даже когда речь идет о профессии, где гораздо важнее умение слушать, понимать и помогать. Наверное, мы бы все хотели думать, что принимаем решения исключительно рационально. Но, судя по всему, человеческий мозг устроен немножечко иначе. Он сначала реагирует на лицо, а уже потом начинает анализировать остальную информацию. Так что, возможно, в следующий раз, выбирая специалиста в интернете, стоит задержаться на странице, хотя бы на несколько секунд подольше, и дать шанс не только фотографии, но и тому, что написано чуть ниже под этой фотографией. Потому что именно там иногда находится самое важное. Всем желаю добрейшего вечера. Музыка мирового класса продолжит нашу программу.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Большие города.
2: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис. 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Джохин Миллер. The Matrix. Иконическая музыка. Мощный звук. Визуал и энергия. На всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы Мумий-тролль. В Риге. Мумий-тролль. Главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета.
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». Когда мы смотрим большое кино, кажется, что все внимание достается главным актерам. Но за каждым эффектным кадром обычно стоят десятки людей, которых зритель даже не знает по имени. И иногда происходит редкая вещь. Человек, который привык оставаться за кадром, неожиданно сам становится звездой. Причем благодаря не красной дорожке, а огромному профессионализму. О необычной истории со съемок нового фильма Кристофера Нолана расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Канадская каскадерша Дэвин Далтон, которая дублировала Мэтта Дэймона в фильме Кристофера Нолана «Одиссея», рассказала, как работа над картиной неожиданно принесла ей мировую известность. Далтон стала дублером Дэймона в «Одиссее» не случайно. Ее рост составляет около 1,37 м. Именно небольшая комплекция помогла авторам фильма создать эффект огромной разницы в размерах между героями и великанами без активного использования компьютерной графики. По словам Далтон, ее пригласили на съемки благодаря профессиональным рекомендациям. Для отдельных сцен с листригонами создатели использовали особенности ее роста и физической подготовки, чтобы добиться нужного эффекта без компьютерной графики. Ранее сам Мэтт Дэймон публично похвалил каскадершу, заявив, что у нее лучшие руки, которые он видел. После этих слов к исполнительнице пришло внимание прессы и поклонников кино. Далтон рассказала, что много лет занимается боевыми искусствами, танцами, силовыми тренировками и йогой. Она считает, что именно постоянная физическая подготовка помогла ей получить такую роль. Каскадерша призналась, что надеется вдохновить больше женщин попробовать себя в этой профессии. По ее словам, работа за кадром требует не меньшей самоотдачи, чем актерская, а признание таких специалистов постепенно растет.
1: Вообще, каскадеры — удивительная профессия. Если они сделали свою работу идеально, зритель чаще всего даже не замечает, что на экране был совсем другой человек. Но современное кино — это не только компьютерная графика. Иногда самый убедительный спецэффект – настоящий человек с необычной внешностью, отличной физической подготовкой и огромным опытом. Именно поэтому режиссеры до сих пор стараются использовать реальные съемочные приемы, а не только возможности компьютеров. Мне кажется, особенно приятно, что внимание привлекла именно каскадерша. Обычно после премьеры обсуждают актеров, режиссера, кассовые сборы. А вот здесь люди вдруг заговорили о тех, кто остается в титрах далеко не на первых строчках. Еще один момент. Дэвин Далтон сама говорит, что хочет вдохновить других женщин попробовать себя в этой профессии. Наверное, это лучший итог любой неожиданной популярности. Если после одной истории кто-то решит заняться боевыми искусствами, освоить профессию каскадера, ну или просто поверит, что необычная внешность может стать преимуществом, значит, эта история уже принесла пользу. Ну а зрителям остается сделать только то, что они делают редко – досмотреть титры до конца. Иногда самые интересные герои фильма появляются именно там.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. На юго-востоке страны облачность увеличится. Местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 10 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно легкая облачность. Местами, особенно в Курзаме, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. Местами на побережье плюс 22, плюс 24. В Риге в среду ожидается легкая облачность, восточный ветер сменится на южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтер». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@dauzvaidiba.lv.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15.

0: минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», микрофона Олег Пека. И вот иногда мировой рекорд – это вопрос нескольких секунд или пары сантиметров. Но бывают рекорды, которые невозможно установить в одиночку. Для них нужны сотни людей, идеальная слаженность и огромное желание стать частью чего-то большего. Именно такой музыкальный марафон недавно прошел в Германии. Причем главной задачей было не сыграть громче всех, а не замолчать ни на минуту. Об этом необычном событии расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Порядка 1800 музыкантов из более чем 140 духовых оркестров в течение 72 часов играли в церкви святого Иакова в германском Нюрнберге, федеральная земля Бавария, ради установления мирового рекорда. Об этом сообщила газета «Süddeutsche Zeitung». Устроив трехдневный концерт, музыканты планировали к утру 2 августа установить мировой рекорд. «Все прошло как по маслу», — отметил организатор Томас Энгельбрехт из Ассоциации евангелических духовых оркестров Баварии. Теперь все надеются, что Институт рекордов Германии официально подтвердит мировой рекорд. С первой половины дня 30 июля помимо тромбонов звучали трубы, валторны и другие медные духовые инструменты. Три группы поочередно сменяли друг друга каждые 90 минут, после чего вступали следующие три коллектива. Переход должен был быть практически бесшовным. Отрепетировать это заранее более чем 140 духовых оркестров со всей Баварии не имели возможности, указывает издание. Попытка установить мировой рекорд завершилась 2 августа утром праздничным богослужением, собравшим множество прихожан. На протяжении всех трех дней нужно было документировать музыкальный марафон с помощью фотографий, видеозаписей и подписей участников. Эти материалы отправлены на проверку в Институт рекордов Германии. По заявлению ведомства, на официальное подтверждение результата уйдет 1-2 рабочих дня. Ранее мирового рекорда за самое продолжительное непрерывное выступление духовых оркестров не существовало. Однако в 2023 году в Гамбурге прошел 24-часовой концерт духовой музыки.
1: Есть что-то красивое в этой истории. Более 1500 музыкантов, сотни инструментов, трое суток музыки практически без единой паузы. Причем самое сложное здесь было не играть, а вовремя уступить место следующему оркестру, так, чтобы слушатели почти не заметили смены. И знаете, это отличный пример того, что рекорды бывают разными. Здесь никто не пытался сыграть быстрее, громче или сложнее. Наоборот, успех зависел от умения работать как единый организм. Еще любопытно, что все это происходило в церкви. Обычно такие марафоны ассоциируются со стадионами, концертными залами, а здесь музыка три дня звучала в пространстве, которое само по себе располагает к спокойствию и размышлениям. Ну а пока организаторы ждут официального подтверждения рекорда, можно сказать, что главное они уже получили. Тысячи людей объединились ради музыки, а это, пожалуй, ценнее любой записи в книге рекордов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И у меня для вас припасена невероятная история. Знаете ли вы детскую присказку «Рыба большая ест рыбу маленькую»? Так вот, палеонтологи только что нашли буквально окаменевшее доказательство этой пищевой цепочки, и оно даже куда длиннее, чем в этой присказке.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Еще в 2019 году палеонтологи-любители нашли в австралийском штате Квинсленд, неподалеку от города Ричмонд, окаменелость древнего морского хищника. Ихтиозавра вида Platypterygius australius. Слушайте, я это выговорил, можете записывать меня в палеонтологи. Длиною эта зверюга была 6-7 метров. Жил он примерно 105 миллионов лет назад во внутреннем море Эроманга, которое тогда покрывало значительную часть современной Австралии. После нескольких лет исследований ученые Университета Новой Англии внимательно изучили содержимое желудка этого ихтиозавра и нашли там кости птерозавра, летающей рептилии, включая фрагмент челюсти. Это первое прямое доказательство того, что ихтиозавры вообще охотились на птерозавров, ну или хотя бы поедали их останки. Но и это еще не все. На позвонках самого ихтиозавра ученые обнаружили глубокие следы мощных укусов. Часть костей оказалась расколота или вовсе отсутствовала. По всем признакам, это была работа гигантского плеозавра – Кронозаурус куисландикус. Это хищник длиною 10-12 метров и весом до 30 тонн. Настоящий король моря Эроманга. Получается, ихтиозавр съел птерозавра, а вскоре сам стал обедом еще более крупного хищника. И вот что здесь по-настоящему уникально. Обычно палеонтологи находят отдельные окаменелости и просто предполагают, кто кого мог есть в те далекие времена. А вот здесь буквально в одном скелете застыла целая история. От полета в небе до глубин моря, от охотника до чужой добычи. Как будто природа 100 миллионов лет назад сама нажала на паузу ровно в тот момент, когда было интересно на это посмотреть. Забавно, но эта древняя пищевая цепочка удивительно напоминает нам самим. Сегодня ты хищник, и все у тебя под контролем, а вот завтра кто-то покрупнее решает иначе. Хорошая причина не слишком зазнаваться, даже если у тебя сегодня удачный день. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы, в отличие от ихтиозавра, никого не едим. Разве что утоляем информационный голод наших слушателей.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: До физического наступления вечера еще, наверное, далековато. Ярко светит солнце, однако час пик в латвийской столице уже вот-вот. По сути, он уже стартовал, поскольку днем трафик скучал в диапазоне от 3 до 4 баллов, а вот буквально несколько минут назад на мониторе появилась пятерка. При этом существенных заторов раз-два и обчелся. В тройке лидеров участок на Карля Ульманя-Гатве от перекрестка с Яунмуку Упес-Гривас в сторону улицы Лепес. Здесь можно оставить порядка 10 минут. Примерно столько же на Густава Земгала-Гатва перед Брибас в направлении восточной магистрали, а также на Круспилс перед Гранита со стороны моста Славу. Кстати, отсюда прислал сообщение водитель грузовика Виктор. Он предупреждает о неожиданном препятствии на дороге. Послушаем это инфо в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин. Пусть день будет для вас удачным, а дороги безопасными.
2: Добрый день, дорожная информация, Виктор. Кто двигается по улице Круспилс от Котлокална в сторону Румбулы в районе пожарки за заправкой, стоит на краю проезжей части, ближе к зеленой зоне, арендный красный мотороллер. Не очень заметный, будьте внимательны, чтобы его не зацепить и не повредить машину. Все, всем удачи.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HVFLV и «Билишу Сервис».
0: Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтери». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
4: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
5: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билишу Сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Улицы мира. На радио «Мелодия».
6: Мэтью Стрит. Несколько веков назад расположенная в Ливерпуле улица Мэтью-стрит была знакома местным жителям и приезжим как место, где продавали лучшие фрукты и овощи в городе. Попросту говоря, здесь находился обычный рынок. Сегодня же эта улица ассоциируется у всего мира в первую очередь с легендарной группой The Beatles, ведь именно здесь они начали свою музыкальную карьеру. Когда вы заходите на Мэтью-стрит, первое, что вы видите, это натянутую между домами огромную вывеску. «Добро пожаловать на Мэтью-стрит, родину Битлз». о том, что улица является родиной именно The Beatles, вы не забудете ни на секунду. Здесь все напоминает о ливерпульской четверке. Надписи на стенах, статуи, магазин Beatles и даже пабы, в каждом из которых, по рассказам местных барменов, любили пропустить стаканчик-другой легендарные музыканты. На Мэтью-стрит также расположен знакомый всем битломанам клуб «Каверна», в котором The Beatles давали свои первые концерты. Сейчас в нем также проходит немало выступлений, как местных команд, в том числе кавер-групп «Beatles», так и приезжих коллективов. Сегодня Мэтью-стрит, на которой находится огромное количество баров, пабов и клубов, является популярным среди туристов и местных жителей центром ночной жизни Ливерпуля. А летом, в конце августа, именно Мэтью-стрит становится основным местом проведения одного из крупнейших музыкальных фестивалей в Европе. Названо это мероприятие, опять же, в честь улицы. Ливерпуль Мэтью-стрит Мьюзик Фестивал.
0: Улицы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Большинство жителей Латвии не ощутили снижение цен на продукты питания. Далее об этом и других событиях более подробно. Почти 70% жителей Латвии не ощутили снижение цен на продукты питания после снижения налога на добавленную стоимость на определенные категории продуктов. С 21 до 12% сообщили в банке «Цитадель» со ссылкой на данные опроса Норстат. В то же время 15% жителей указали, что их расходы на продукты питания немного уменьшились, а 1% указал, что расходы сократились существенно. 8% заявили, что их расходы на продовольствие увеличились, в то время как 7% указали, что не следят за своими повседневными расходами на продукты питания. Со следующего учебного года может существенно измениться порядок оценки учебных достижений школьников, в том числе условия сдачи и оценки централизованных экзаменов. Это предусматривают подготовленные Министерством образования и науки поправки к стандартам основного и среднего образования. Поправки предусматривают отказ от установленного на государственном уровне обязательного принципа взвешивания итоговых оценок. В дальнейшем решение о том, взвешивать ли оценки, сможет принимать каждая школа. Также планируется изменить порядок исправления оценок. До сих пор возможность исправить оценку зачастую предоставлялась только в конце учебного года через объемную проверочную работу. Министерство считает, что эффективнее давать возможность исправить результаты в течение учебного года, когда конкретная тема еще актуальна. Поэтому по каждому учебному предмету необходимо будет обеспечить как минимум одну возможность улучшить итоговую оценку. А для учеников с особыми потребностями такие возможности будут после завершения каждой темы. Предлагается также отказаться от порога минимальной оценки на централизованных экзаменах в 9 классе. Министерство ссылается на практику стран Организации экономического сотрудничества и развития, где в большинстве случаев результаты экзаменов не используются как условие для получения основного образования. Также подчеркивается, что при прежнем подходе часть школьников, успешно окончивших учебный год, из-за несданного экзамена все же не получали свидетельства об основном образовании, и им приходилось учиться в 9 классе повторно. Поэтому предлагается сохранить централизованные экзамены, но их результат больше не будет определять, получит ли ученик свидетельство об основном образовании. В свою очередь, в среднем образовании планируется отказаться от требования для всех школьников в обязательном порядке сдавать один централизованный экзамен углубленного уровня. Такое предложение основано на предоставленной вузами информации о том, что при поступлении эти экзамены обычно не являются обязательными, но на отдельных учебных программах дают дополнительные преимущества. Поэтому в дальнейшем их можно будет сдавать по выбору, если это будет необходимо для дальнейшей учебы. Одновременно сохранится требование сдавать 4 обязательные государственные проверочные работы для получения общего среднего образования. Завтра в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность. Местами, особенно вечером в Курземе, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла, местами на побережье +22, +24. В Риге в среду ожидается легкая облачность. Столбики термометров поднимутся до +28 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Ну и у меня для вас невероятная история. Есть люди, которые не могут остановиться перед пакетом мармеладных конфет, пока не съедят всю упаковку. Оказывается, собаки в этом смысле ничем не лучше. Разве что и порции у них куда серьезнее.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В Австралии владельцы собаки оставили без присмотра пакет мармеладных червячков и вернулись уже к разгромленной упаковке. Пес успел съесть 2,4 фунта лакомства. Знаете, это чуть больше килограмма. Хозяева, недолго думая, срочно повезли собаку в ветеринарную клинику, где животному оказали экстренную помощь. Дело в том, что такое количество сахара и желатина за один присест – очень серьезная нагрузка на собачий организм. А если в составе конфет был ксилит – подсластитель, который вообще для собак токсичен, ситуация могла обернуться куда более серьезной проблемой, чем простое расстройство желудка. К счастью, врачи вовремя разобрались с этой ситуацией, и в итоге все закончилось благополучно. И вот в чем вся ирония. Для нас пакет мармеладок ведь это просто вечернее лакомство перед сериалом, ну, максимум легкое чувство вины на утро. А вот для собаки тот же самый пакет – это уже полноценная угроза здоровью и незапланированная поездка в клинику. Мы часто забываем, что «вкусно для нас» далеко не всегда означает «безопасно для них». И оставленная на столе сладость может обернуться куда большим приключением, чем мы с вами рассчитывали. Так что, если у вас есть дома четвероногий любитель сладкого, ну, может быть, стоит на всякий случай убирать конфеты подальше и повыше. Ну, на этот раз, я полагаю, без всяких споров. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы тоже иногда не можем остановиться, ну, правда, максимум на второй чашке кофе.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Начнем выпуск сообщения о том, что на перекрестке Лепаяс и Карля Ульманегатвы не работает светофор. Инфо пришло минут 25 назад, но если его еще не починили, будьте внимательны, следите за знаками. Между тем, пробка на Лепаяс в сторону Карля Ульманя уже превышает 20 минут. Кстати, к улице Лепаяс по Карля Ульманя со стороны Юрмалского шоссе также затор, но минут на 10. Еще одна классика перед Вене Базгатвы в сторону центра тоже займет порядка 10 минут. В целом, картина трафика привычная для буднего дня. Дороги продолжают заполняться транспортом. С работы выехали пятичасовые. Последнее время правительство и премьер задались вопросом, а не вернут ли госслужащих, тех, что на удаленке, на работу в офис, чтобы трудились эффективнее. Ну, с одной стороны, это верно. Однако можно представить, как изменится трафик, когда тысячи машин будут утром и вечером вливаться в общий поток. Думаю, без нас там разберутся, хотя интересно, чем дело закончится. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будем взаимовежливы на дорогах. И всем приятного вечера в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Joachim Miller. The Matrix. Иконическая музыка. Мощный звук. Визуал и энергия. На всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Кажется, супергерои давно перестали спасать только вымышленные города. Теперь они еще и спасают кинотеатры. Каждый раз, когда выходит новый блокбастер Marvel, владельцы кинозалов внимательно смотрят не столько на экран, сколько на кассовые отчеты. Судя по всему, новый Человек-паук снова доказал, что у хороших героев паутина работает не только в фильме, но и в прокате. О впечатляющем старте новой картины расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Фильм «Человек-паук. Совершенно новый день» производства Marvel Studios собрал в американском прокате 355 миллионов долларов в первый уикенд. Как передает Okhu Ass со ссылкой на Bloomberg, супергеройский фильм стал самым кассовым дебютом 2026 года, превысив почти в два раза домашнюю кассу в первый уикенд вышедшего в апреле мультфильма «Супер Марио. Галактическое кино». Уикенд, период проката фильма с четверга, дня начала премьер в большинстве стран, по воскресенье включительно. По кассовым сборам за этот стартовый отрезок времени продюсеры судят об успехе картины. Variety сообщает, что «Совершенно новый день» стал вторым самым успешным дебютом в истории Голливуда, уступая другой супергеройской картине от Marvel «Мстители. Финал». «Человек-паук», вдобавок к 355 миллионам долларов США, собрал по миру еще 573 миллиона долларов, благодаря чему сумма сборов достигла 927 миллионов долларов. «Мстители» 2019 года дебютировали в домашнем прокате на отметке 357 миллионов долларов, в международном — 1,2 миллиарда долларов без учета инфляции. Однако при подсчете сборов за первый день в североамериканском прокате ленте удалось обогнать «Мстителей». Новая картина о Человеке-пауке собрала в первый день проката в США и Канаде 167 миллионов долларов, тогда как «Мстители. Финал» за тот же срок в 2019 году — 157 миллионов долларов. «Человек-паук. Совершенно новый день» стал четвертым сольным фильмом о Питере Паркере в исполнении Тома Холланда. Режиссером картины выступил Дестин Дэниел Креттон. В ней также снялись Зендея, Сэдди Синг, Джон Бернентл и Джейкоб Баталон. Предыдущая часть франшизы «Человек-паук. Нет пути домой» собрала в мировом прокате 1,91 миллиард долларов. Мировая премьера фильма состоялась 31 июля. По данным The Hollywood Reporter, производственный бюджет составил 225 миллионов долларов. Как выяснил Deadline, промокомпания фильма «Человек-паук. Совершенно новый день» обошлась в 309 миллионов долларов. В одном из промо-роликов картины снялся аргентинский футболист Лионель Месси.
1: Честно говоря, почти миллиард долларов за первые выходные звучит как сумма из мира комиксов. Но именно такие цифры сегодня становятся показателем того, что зрители по-прежнему готовы идти в кино, если им предлагают большое зрелище. И здесь интересен не только успех самого фильма. Он показывает, что эпоха разговоров о смерти кинотеатров явно откладывается. Да, дома смотреть удобно. Да, стриминговые сервисы стали частью нашей жизни. Но когда выходит действительно долгожданная премьера, люди все равно хотят увидеть ее на большом экране. Еще любопытная деталь. На продвижение фильма потратили более 300 миллионов долларов, даже больше, чем стоило само производство. Получается, что сегодня снять хороший фильм уже недостаточно. Нужно сделать еще так, чтобы весь мир узнал о его премьере.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. На юго-востоке страны облачность увеличится. Местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 10 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно легкая облачность. Местами, особенно в Курзаме, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. Местами на побережье плюс 22, плюс 24. В Риге в среду ожидается легкая облачность, восточный ветер сменится на южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

Реклама на Радио Мелодия. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Просто мне завидую. Платина. Мы с Лидоем, ты как?

0: Relife Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
2: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». Мы привыкли искать секреты здоровья в новых лекарствах, дорогих процедурах, модных методиках. А вот иногда оказывается, что один из самых полезных советов звучит удивительно просто. Просыпаться примерно в одно и то же время, регулярно есть, не выпадать из привычного ритма жизни. Казалось бы, все это мелочи, но именно из таких мелочей, как выясняется, складывается наше самочувствие. О новом исследовании американских ученых расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
2: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: Исследователи из Университета Миссури, США, под руководством Юндин Трейси, показали, что соблюдение регулярного распорядка дня связано с более низким уровнем физической боли и депрессии у пожилых людей, независимо от качества их сна. Работа опубликована в журнале Journal of Behavioral Medicine, JBM. По данным Национального совета по проблемам старения США, около половины людей старше 60 лет сталкиваются с симптомами бессонницы. Ученые проанализировали данные опроса 67 пожилых людей, среди которых у 37 была диагностирована бессонница, чтобы понять, как регулярность повседневных ритмов, режима сна, приема пищи, работы, социальных контактов связана с физическим и психологическим состоянием. Независимо от качества сна, те, кто придерживался регулярного распорядка дня, показывали более низкий уровень физической боли и меньше признаков депрессии по сравнению с теми, у кого распорядка не было, отметила Трейси. Соблюдение регулярного графика пробуждения, приема пищи, работы, социальных взаимодействий и отхода ко сну помогает синхронизировать циркадные ритмы организма. Этот стабилизирующий эффект проявлялся вне зависимости от того, насколько хорошо человек спал в принципе. Участники с бессонницей в целом сообщали о более высоком уровне боли и депрессии, чем те, кто спал хорошо. Однако поддержание стабильного распорядка помогало смягчить эти негативные эффекты даже у людей с нарушениями сна. Авторы делают вывод, что регулярность повседневной активности может служить доступной и эффективной стратегией для улучшения физического и психического здоровья пожилых людей, даже когда проблемы со сном сохраняются и справиться с ними напрямую не удается.
3: Вообще, человеческий организм очень любит предсказуемость. Ему нравится понимать, когда будет завтрак, когда прогулка, когда пора отдыхать. Если такой ритм сохраняется изо дня в день, работать ему становится значительно легче. Особенно это важно с возрастом, когда уже не все процессы идут так быстро, как в 20 лет. Привычный распорядок становится...

0: являются своего рода внутренними часами, которые помогают организму не сбиваться с курса. Мне кажется интересным и другое. Исследование показывает, что режим дня помогает даже тем, кто плохо спит. Конечно, это не отменяет необходимость лечить бессонницу, если она есть. Но получается, что стабильный распорядок сам по себе уже работает как поддержка для организма. И это хорошая новость, потому что далеко не все могут позволить себе дорогое лечение или сложные программы оздоровления. А вот ложиться и вставать примерно в одно время, не пропускать приемы пищи и чаще встречаться с близкими – это все вещи вполне доступные. Иногда самые полезные привычки оказываются самыми простыми. И, возможно, именно поэтому они работают уже много тысяч лет. Задолго до появления умных часов, фитнес-приложений и модных советов из интернета.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Ну и вот иногда самые интересные научные открытия начинаются с очень странной идеи. Например, что будет, если привязать к рыболовной сети пластиковые бутылки? Оказывается, именно так ученые предлагают спасать китов и дельфинов. Почему это работает, сейчас расскажу.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Каждый год, по оценкам программы ООН по окружающей среде, в рыболовных сетях гибнут более 300 тысяч китов и дельфинов. Проблема в том, что современные сети делают из тонкого нейлона. Для человека они почти незаметны. Для животных, которые ориентируются с помощью эколокации, они словно прозрачны. Особенно, если такая сеть тянется в воде на несколько километров. Теперь международная группа исследователей, в которую вошли ученые из Германии, решила сделать эти сети слышимыми. Рецепт оказался удивительно простым. К снастям предлагают крепить обычные пластиковые бутылки. Внутри них остается воздух, а он прекрасно отражает ультразвуковые сигналы, которыми пользуются дельфины. Животные посылают свой привычный щелчок и получают мощное эхо и заранее понимают, что впереди препятствие. Есть второй вариант – это стеклянные бутылки. Внутрь помещают металлический болт на шнуре. При движении воды он постукивает о стекло и превращает бутылку в своеобразную морскую погремушку. В лаборатории выяснилось, что такие бутылки делают сеть примерно в 1000 раз заметнее для эхолокации. А потом технологию проверили на практике у берегов Занзибара, Перу и Бразилии. Результат оказался впечатляющим. Во время испытания в сети не попался ни один дельфин. Есть и еще один приятный бонус. Вместо дорогих электронных пингеров, которые работают на батарейках, стоят немалых, знаете ли, денег, можно использовать пластиковые бутылки, уже найденные на берегу. Получается двойная польза. И животных защищают, и океан понемногу очищается от мусора. Причем все бутылки во время испытаний были надежно закреплены и не уплыли обратно в море. Ну и вообще это хороший пример того, что далеко не каждое большое дело, такое открытие, требует сложных технологий. Иногда достаточно посмотреть на привычную вещь под другим углом. Кто бы мог подумать, что пластиковая бутылка, которая обычно считается символом загрязнения природы, однажды может стать инструментом ее спасения.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
3: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
4: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
5: Заумаген.
6: Немецкое блюдо Заумаген считается традиционной едой области Пфальц, расположенной на юго-западе Германии. Название Заумаген переводится как «свиной желудок». Собственно, он и является главным ингредиентом блюда. Желудок фаршируется картофелем, морковью, свининой и луком и приправляется белым перцем, мускатным орехом и другими специями по вкусу повара, например, кориандром, кардамоном, базиликом и петрушкой. Затем фаршированный свиной желудок варится в горячей, чуть ниже температуры кипения воде. Сервируется заумаген квашеной капустой или картофельным пюре. В качестве напитков к блюду принято подавать сухое белое вино или традиционное немецкое пиво. Придумали заумаген в 18 веке немецкие крестьяне, которые обычно готовили его из продуктов, оставшихся после застолья. В наши дни повара используют отнюдь не объедки. Для приготовления свиного желудка берутся самые качественные ингредиенты, и заумаген теперь подается в лучших немецких ресторанах. На международную кулинарную арену свиной желудок попал в конце 20 века, во многом благодаря тогдашнему канцлеру Германии Гельмуту Колю. Уроженец Пфальца Коль пытался познакомить мир со своей национальной кухней. Поэтому всех высокопоставленных иностранных гостей на приемах он угощал в первую очередь заумагеном. Горячая любовь Коля к свиным желудкам давала жителям Германии неизменный повод для шуток. Недоброжелатели утверждали, что тяга к крестьянской кухне, которой многие еще в 90-е годы прошлого века относили заумаген, подчеркивает провинциальное происхождение канцлера, что не слишком хорошо сказывается на имидже государства.
4: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Перевозчики ищут литовские и польские компании для обеспечения грузоперевозок. Далее об этом и других событиях более подробно. Латвийские перевозчики ищут литовских и польских перевозчиков, которые могли бы принять грузы, чтобы уменьшить убытки, вызванные закрытием латвийско-белорусского пограничного пункта Патерниеки, и обеспечить выполнение поставок, сообщил представитель автотранспортной дирекции Викторс Закис. В дирекции указали, что за 7 месяцев этого года для пересечения латвийско-белорусской границы в пограничном пункте Патерниеки грузовыми транспортными средствами с грузом было произведено 12 803 регистрации. На момент прекращения деятельности на погранпункте Патерниеки были активные бронирования для 179 грузовых транспортных средств с грузом, которым придется переоформлять сопроводительные документы на груз или искать другое решение для обеспечения выполнения обязательств. Латвийские международные автоперевозчики въезд на территорию Беларуси через погранпункт Патерниеки в основном использовали для передачи грузов для Центральной Азии следующему перевозчику. За 3 года не был достигнут ни один из 3 основных показателей в сфере снижения употребления алкогольных напитков и наркотических веществ, говорится в информационном докладе Министерства здравоохранения о выполнении плана в 2023-2025 годах. Всего в плане предусмотрено 35 мероприятий, из которых полностью выполнено 19 или 54,3%, частично выполнены 7 или 20%, не выполнены 9 или 25,7%. В связи с этим Минздрав оценивает выполнение плана как частичное. Одна из целей плана заключалась в том, чтобы доля рискованного употребления алкоголя среди населения трудоспособного возраста снизилась с 39,8% в 2020 году до 39% в 2025. Однако последние данные Министерства здравоохранения за 2024 год свидетельствуют о том, что доля таких жителей выросла до 41,6%. Рискованным употреблением считается употребление более 60 граммов абсолютного алкоголя за один раз в течение последних 12 месяцев или в течение последнего месяца. Не достигнута также цель не допустить роста распространенности употребления наркотиков среди населения трудоспособного возраста. Предполагалось, что доля жителей в возрасте от 15 до 64 лет, употреблявших наркотики в течение последнего года, снизится с 4,5% в 2020 году до 4,4% в 2025 году. Однако фактически она выросла до 5,5%. При этом доля употребляющих сохранилась на уровне 2020 года. Расчеты Минздрава показывают, что по отношению к численности населения Латвии эти показатели свидетельствуют о том, что в течение последнего года наркотики могли употреблять от 57 до 72 тысяч жителей страны. Также не достигнута цель сократить на 15% экстренную повторную госпитализацию в течение 30 дней после выписки пациента с расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ. Доля повторных госпитализаций снизилась на 6,8%. В 2025 году было госпитализировано 706 таких пациентов, из которых 37 в указанный срок попали в больницу повторно. Одной из главных причин неполного выполнения плана Министерство здравоохранения называет отсутствие дополнительного финансирования из госбюджета. Завтра в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность, местами, особенно вечером в Курземе, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла, местами на побережье плюс 22, плюс 24. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Как всегда, самые увлекательные и невероятные новости музыки мирового класса. И все это на волне 93,9. Знаете, ведь уже приближается осень, уже сейчас на базаре видны огромное количество грибов, там лисички, во всяком случае, в ассортименте. А совсем скоро у грибников, как вот пишут СМИ, скоро появится настоящий супергеройский аксессуар. Причем это не корзинка с турбонаддувом, а умные очки, которые буквально будут показывать, где в лесу прячутся грибы. Вам уже интересно?
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Такую разработку сейчас ведут ученые из Университета Восточной Финляндии. Причем идея звучит почти как научная фантастика. Очки оснащены специальной спектральной камерой. Она видит гораздо больше, чем человеческий глаз или обычная камера смартфона. Система анализирует разные длины световых волн, улавливает инфракрасное излучение и умеет отличить гриб от листьев, мха и лесной подстилки. Если где-то под листвой спрятался, к примеру, подосиновик, ну или белый гриб, или даже самый такой маленький невидимый сморчок, эти очки выделяют его ярко-красным цветом прямо на линзах. За один взгляд устройство может просканировать участок леса площадью до 4 квадратных метров. На этом разработчики останавливаться не собираются. Следующая задача – научить очки распознавать виды грибов. То есть человек не просто видит гриб, но и получает подсказку – съедобный это гриб или лучше пройти мимо. Правда, сами ученые тут же предупреждают – последнее слово должно всегда оставаться за человеком. Если технология однажды перепутает бледную поганку с шампиньоном, ну, последствия могут быть слишком серьезными, и поэтому точно здесь важнее скорости. Именно из-за этого разработка идет не так быстро. Кстати, сначала исследователи думали встроить такую систему в обычный смартфон, но быстро поняли, что грибнику нужны свободные руки, а смартфон все-таки будет одну хотя бы руку занимать. Поэтому очки оказались гораздо удобнее. В Финляндии у проекта есть вполне практическая цель. Финские грибы, особенно белые, очень ценятся в Европе. И прежде всего в Италии. По предварительным расчетам, такая технология способна сделать сбор грибов как минимум в 3 раза эффективнее. Правда, до массового производства очков все-таки пройдет еще несколько лет. Если удастся найти финансирование, первый рабочий прототип, ну, появится уже, кстати, через год. Вообще любопытно наблюдать, как меняется роль технологий. Еще недавно искусственный интеллект писал тексты, рисовал картинки, а вот теперь он может помочь найти подосиновик под кучей листьев. Хотя есть ощущение, что опытные грибники все равно будут немного ворчать. Ведь для многих поход за грибами – это ведь не соревнование на скорость. Это прогулка, тишина, запах леса, ну и особое удовольствие, когда ты сам, без подсказки, замечаешь белую шляпку среди мха. Но согласитесь, если однажды такие очки действительно появятся в продаже, удержаться и не примерить их будет очень трудно. Ну хотя бы из любопытства. Вдруг лес действительно выглядит совсем иначе, чем мы привыкли его видеть.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Вечерний час пик в латвийской столице повернул к своему завершению. В городе еще остаются заторы и пробки. При этом они не растут, а наоборот стали уменьшаться. За минувшие полчаса трафик снизился с 7 до 5 баллов. Но это в среднем по городу. Самые большие проблемы на Карля Урманя. Приличный затор перед Вене Базгатве со стороны Островного моста. Однако гораздо большая пробка от улицы Яумуку до Лепаес и далее от Лепаес до Вене Базгатве в сторону центра. К слову, сегодня на перекрестке улицы Гимнастика с Вене Базгатве около 10 утра попали в аварию 5 машин. Посмотрим, что покажет утром сводка госполиции. Что же касается вчерашнего понедельника, было зарегистрировано только по Риге и столичным регионам 97 ДТП, а пострадавших было аж 17 человек, в том числе 3 пешехода, 3 на электрогаджетах и 7 велосипедистов. Добавлю, что патрульные за сутки составили 110 протоколов на нерадивых водителей. Все это к тому, что даже при желании проехать куда-то как можно быстрее, лучше избежать неприятностей и соблюдать ПДД и оставаться взаимовежливыми. На этом, друзья, о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Я всем пожелаю удачи и приятного вечера в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билишу-сервис ОВ. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжим нашу информационно-развлекательную программу на радио «Мелодия». И вот наш корреспондент Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали статью «Independent», которая исследует, почему совместный летний отпуск часто становится испытанием для романтических отношений, может даже привести к их разрыву.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Добро пожаловать на наш сегодняшний подробный разбор. Давайте на секунду представим такую картину. Долгий перелет позади, шасси касаются полосы на солнечном курорте, и тут партнеры рядом начинают громко аплодировать пилоту.
3: О да, для многих в эту самую секунду романтика просто умирает. Привет всем! Мы сегодня обсуждаем свежую статью из The Independent о том, почему совместный отпуск так часто становится минным полем для пар.
2: Точно. Я бы даже сказала, что первая поездка – это такая эмоциональная скороварка. Люди оказываются заперты в непривычной среде, давление растет, и все скрытые недостатки моментально закипают и вырываются наружу.
3: И цифры из запроса компании Wailing это полностью подтверждают. Я когда читал материал, был реально поражен. 89% людей считают первую поездку решающей.
2: 89. Ничего себе.
3: Ага, почти 90. Они уверены, что отпуск либо намертво скрепляет союз, либо разрушает его. И почти половина британцев признаются, что именно на отдыхе замечали отталкивающие привычки партнера.
2: Те самые аплодисменты при посадке.
3: Именно. Аплодисменты, или маниакальная съемка каждого блюда для соцсетей. А поколение Z тут вообще бьет все рекорды категоричности.
2: Слушай, они же обычно строже к таким вещам, да?
3: 100%. 61% молодых людей находят повод для так называемого отторжения. А каждый десятый умудряется расстаться прямо во время поездки, даже не дожидавшись обратного рейса.
2: 10% — это как-то даже пугает. Но давайте разложим это по полочкам. Меня немного смущает эта статистика. Неужели обычные хлопки в ладоши реально могут убить любовь?
3: Звучит абсурдно, согласен. Но что здесь действительно поражает, так это психологическая подоплека.
2: Мне и кажется, что люди просто цепляются за нелепые придирки. Как будто подсознательно ищут повод сбежать от настоящей близости. Понимаешь?
3: Абсолютно. Это же классический защитный механизм. Отношения переходят на новый уровень доверия, пара проводит вместе кучу времени, и возникает естественный страх уязвимости.
2: Да, мозгу комфортнее сфокусироваться на какой-то бесящей мелочи, типа манеров экографировать еду.
3: Вот именно. Намного легче сказать себе «меня бесят твои привычки», чем признаться, что ты в ужасе от того, насколько вы становитесь близки.
2: То есть мы прикрываем свой страх раздражением, но ведь дело не всегда только в поверхностных привычках, верно? Иногда вскрывается прямо фундаментальная несовместимость.
3: Да, в статье как раз приводится отличный пример. История девушки по имени Эмма, которая поехала с новым парнем в Испанию.
2: О, я помню этот момент из статьи. У них же произошло полное несовпадение ритмов. Она хотела вставать рано, читать на пляже.
3: А он спал до полудня. И когда дело доходило до ужина, он уперто тащил ее в тяжелые мясные рестораны, вообще игнорируя ее просьбы о легкой местной еде.
2: И они расстались сразу после возвращения. И вот здесь начинается самое интересное.
1: Мы продолжим наш рассказ о том, как отпуск влияет на отношения, буквально через несколько минут. Оставайтесь на нашей волне.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. На юго-востоке страны облачность увеличится. Местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 10 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно легкая облачность. Местами, особенно в Курзаме, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. Местами на побережье плюс 22, плюс 24. В Риге в среду ожидается легкая облачность, восточный ветер сменится на южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
1: Билетим, билишус сервис.
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
3: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Возвращаемся на радио «Мелодия» к теме о том, почему совместный летний отпуск часто становится испытанием для романтических отношений. И вот первая поездка за границу вдвоем может привести как к укреплению союза, так и к окончательному разрыву. Почему так происходит, изучали наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
3: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: Этот отпуск сработал как жесткий трейлер их будущей совместной жизни.
6: Очень точное сравнение. Это поднимает важный вопрос.
5: Просто подумать логически. Если пара не может найти компромисс при выборе ужина или согласовать график сна в расслабленной обстановке, как они будут справляться с ипотекой или планированием семейного бюджета?
6: Никак, скорее всего. И тут еще огромную негативную роль играют социальные сети. Тренер по отношениям Лорен Трент прямо подчеркивает: интернет навязывает нам иллюзию безупречного глянцевого отдыха.
5: О, да, это бесконечная погоня за идеальной картинкой. Малейшее отклонение от сценария воспринимается как катастрофа.
6: Люди просто забывают, что в обычной жизни пары редко проводят вместе 24 часа в сутки.
5: Так и как тогда пережить этот стресс-тест, если постоянное нахождение рядом непривычно, а соцсети еще и давят нереалистичными ожиданиями?
6: Лорен Крен предлагает несколько шагов. Во-первых, отказаться от мифа о постоянном слиянии. Нет ничего страшного в том, чтобы разделиться на пару часов. Один идет на экскурсию, другой, ну, скажем, в спа.
5: Логично. Отдыхать друг от друга тоже нужно.
6: Ага. А во-вторых, обязательно обсудить ожидания еще до покупки билетов. Быть честными. Если цели на отдых разные, конфликт неизбежен.
5: Знаешь, ирония в том, что самые крепкие объединяющие моменты часто возникают именно тогда, когда идеальный план рушится.
6: Точно. Пара заблудилась в чужом городе или попала под ливень. Способность вместе посмеяться над закрытым рестораном сближает куда сильнее, чем ужин при свечах.
5: То есть совместное преодоление хаоса важнее идеального расписания. Итак, что же все это значит в итоге?
6: Если взглянуть на картину в целом, статистика дает надежду. Почти половина британцев именно за границей осознали, что встретили любовь всей жизни. Настоящая близость легко выдерживает этот экзамен.
5: Скороварка не обязательно должна взорваться. Суть не в том, чтобы найти человека без изъянов, а в готовности принимать его, даже если он смешно зажимает нос при прыжке в бассейн.
6: Да, при правильном подходе в этой скороварке получается отличное блюдо.
5: Прекрасная метафора. И напоследок мысль, которая напрашивается сама собой. Если неделя на солнечном райском курорте способна так легко выявить трещины, представьте, что бы открыло о совместимости пары неделя, проведенная в заперти в мрачном дождливом месте абсолютно без интернета. Оставим этот парадокс открытым для размышлений.

0: размышлений. До новых встреч на наших разборах.
1: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
2: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Вечер добрый, Рига. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Ну и пришла нам пора уже завершать вечернее наше общение. Хотя эфир «Радио Мелодия» продолжится и музыкой мирового класса, и увлекательными, интересными программами. Но напоследок, перед тем, как попрощаться с вами, все три часа для вас работал Олег Пека, еще небольшая любопытная история из мира кино. Знаете, вот сейчас вышел на экраны фильм «Одиссея», все только об этом и говорят. Нолан, вау, древнегреческий эпос на большом экране. Но, похоже, Кристофер Нолан снял ведь не просто фильм. Он снял рекламу целого острова, причем настолько убедительную, что люди уже бронируют билеты на этот остров.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Речь идет о небольшом сицилийском острове Фавиньяно, где снимали сцены Итаки, родины Одиссея. Именно здесь команда фильма нашла тот самый древний пейзаж, который зрители теперь видят на большом экране. Замок Санта-Катерина 15 века превратился в дворец Одиссея. На острове построили декорации фермы свинопаса Эвмея, а местные пляжи сыграли роль легендарной Греции. Эффект оказался мгновенным. Еще только вот после выхода первого трейлера «Одиссея», это было в мае месяце, Фавиньяно начали активно рекламировать как место съемок фильма. Даже Airbnb начал предлагать путешественникам жилье рядом с кинолокациями «Одиссеи», для того, чтобы можно было буквально пройти по следам героев фильма. Власти Сицилии уверены, что это только начало. Они ожидают, что за ближайшие, так сказать, года три кино принесет острову около 287 миллионов долларов туристических доходов. В долгосрочной перспективе эта сумма может превысить полмиллиарда долларов. Причем такой опыт у Сицилии уже есть. После второго сезона сериала «Белый лотос» город Таормина пережил настоящий туристический бум, который, по оценкам специалистов, принес местной экономике около 158 миллионов долларов. Но теперь эксперты считают, что влияние «Одиссеи» может оказаться еще сильнее, особенно благодаря интересу туристов из США. Вообще, кино давно уже перестало быть просто развлечением. После выхода «Властелина колец» люди массово ездили посмотреть там место обитания хоббитов в Новую Зеландию. После «Игры престолов» туристы отправились в Дубровник. Ну а вот теперь очередь дошла до маленького средиземноморского острова. Удивительная действительно сила кинематографа. Буквально один фильм способен сделать место, о котором раньше знали только местные жители, мечтой для миллионов путешественников. Так что сегодня туристические буклеты все чаще пишут не маркетологи, а режиссеры. Потому что иногда достаточно одного красивого кадра, чтобы человек сказал: «Вот туда я хочу обязательно поехать». И кажется, после «Одиссеи» таких людей станет очень много. Всем прекрасно отдохнуть этим вечером, ну и встретимся мы завтра утром.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
4: Просто мне завидую.
3: Платина.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Токио. Японская столица Токио – настоящий город будущего. Здесь живут и работают более 35 миллионов человек, но при этом никто никому не мешает. Из-за высокой плотности населения температура в городе всегда выше средней на 10 градусов, а главный столичный зоопарк Уэна ежегодно закрывают на 2 месяца, чтобы дать животным отдохнуть от людей. Здесь каждый год происходит порядка 150 землетрясений различной силы, то есть практически ежедневно. Но в то же время Токио – один из самых сейсмически безопасных городов в стране. Высокая плотность населения диктует свои правила в жизни. В Токио, пожалуй, как нигде в мире уважают права других. Здесь в общественном транспорте не принято разговаривать по мобильному, чтобы не вторгаться в личное пространство человека, вынужденного вас слушать. По той же причине здесь не приветствуется привычка дышать в затылок, стоя в очереди, толпиться на эскалаторе в метро или расталкивать других, пробираясь ко входу или выходу. Вопреки расхожему мнению, Токио отнюдь не город небоскребов. Сейсмология не позволяет. В регионе, который регулярно трясет, высотки строят только на искусственно насыпанных островах и устойчивых участках суши, которых катастрофически мало. Поэтому живут токийцы в основном в двух- и трехэтажных домиках. Хотя собственный дом с забором и садом для большинства горожан – почти недостижимая мечта. Реальность такова, что между домами нет места даже для забора, не говоря уже про клумбу или детскую площадку. Впрочем, несмотря на плотную застройку, Токио не производит впечатления каменных джунглей. Здесь даже в центре умудряются выкраивать клочки для обустройства скверика с фонтанами или аллеи со скамейками. Местные же парки – настоящее произведение искусства с обязательным прудиком с живыми карпами, журчащими ручейками и мини-фонтанчиком. Жизнь токийцев сосредоточена вокруг работы. К ней у горожан особое отношение. Переработки здесь в порядке вещей. И потому что оплата почасовая, а сверхурочные оплачиваются по двойному тарифу. И потому что не принято уходить раньше начальника, который для среднестатистического токийского служащего все равно, что бог. И если, например, начальнику нечем заняться дома, и он сидит в офисе допоздна, все его подчиненные будут сидеть на своих местах, изображая работу в поте лица. Поэтому час пик в токийском метро есть только утром, когда все едут на работу. А вот домой все уезжают в разное время, и толкучки в вагонах нет. В таком графике среднестатистическому токийцу не так просто построить личную жизнь. У большинства нет времени не только на то, чтобы завести новых друзей, но и на то, чтобы встретиться с уже имеющимися. Поэтому многие токийцы обречены на одиночество. Даже в городских ресторанах есть много столиков, рассчитанных на одного. И по вечерам такие заведения забиты, а одинокие посетители ужинают, уткнувшись в телефон. Токио – гигантский город, в котором очень легко почувствовать себя песчинкой. В то же время он живой и яркий. У него особая атмосфера огромной коммунальной квартиры. Здесь удобный транспорт, хороший сервис и чистота на улицах. А горожане вежливы и приветливы, что, впрочем, традиционно для японцев вообще. Ведь главное для них – жить лицом наружу, всеми силами скрывая истинное душевное состояние, чтобы не нагружать проблемами других. Хотя, возможно, именно поэтому многие токийцы в метро носят на лицах медицинские маски. Так они хотя бы ненадолго могут расслабиться, скрыв свои истинные эмоции от миллионов людей вокруг.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министр Андрис Кулбергс поручил Министерству финансов оценить практику удаленной работы в структурах государственного управления. Большинству сотрудников следует вернуться к очной работе, подчеркнул премьер после заседания Коалиционного совета по сотрудничеству. Кулбергс заявил, что введенная в госуправлении во время пандемии COVID-19 практика удаленной работы местами сохранилась слишком широко. По его мнению, это создает проблемы для жителей, которым нужно получить те или иные услуги или дозвониться до должностных лиц. Премьер заявил, что его личный опыт показывает, что застать сотрудников госучреждений очно может быть непросто не только по пятницам, но и в другие рабочие дни. Поэтому он поручил подготовить обзор об организации удаленки в госуправлении и о возможностях более широкого возобновления очной работы. По словам премьера, в отдельных случаях могут быть сохранены исключения, например, для определенных профессий в сфере информационных технологий или других специфических функций. Но в целом сотрудники сектора должны быть доступны на рабочем месте. Ковида больше нет, надо возвращаться и работать на месте, подчеркнул Кулбергс. Более трети жителей Латвии сомневаются, смогут ли вовремя оплачивать коммунальные услуги. Согласно опросу энергетической компании «Эллингер», 37% населения признаются, что их беспокоит возможность оплаты ежемесячных счетов за жилье. Некоторые респонденты предполагают, что им, возможно, придется задерживать платежи, оплачивать лишь часть счетов или в отдельных случаях не платить вовсе. При этом часть опрошенных признается, что пока не может оценить, справятся ли они с коммунальными платежами в ближайшее время. Чаще всего тревогу по поводу коммунальных расходов выражают молодые люди от 18 до 29 лет, жители в возрасте 40-49 лет и жители Латгалии. Реже всего подобные опасения звучат среди жителей Риги и Видземе. По словам председателя правления Эллингер Дависа Скулта, ситуация практически не изменилась за последние два года. В 2024 году аналогичное исследование показало, что беспокойство по поводу оплаты коммунальных счетов испытывали 38% жителей. Это говорит о том, что для части общества экономическая ситуация по-прежнему остается сложной, отметил Скулта. Опрос был проведен компанией Norstat Latvia. В нем приняли участие 1006 жителей Латвии в возрасте от 18 до 76 лет. В среду, 5 августа, в Латвии ожидается малооблачная погода. В вечерние часы в Курзаме возможны небольшие дожди. Дневная температура составит от 23 до 30 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 29 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль оркестра «Филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
2: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Joachim Miller. The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы Мумий-тролль в Риге. Мумий-тролль. Главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета.
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Пит Мондриан. Художник Пит Мондриан с детства проявлял незаурядные способности к рисованию. Родители всячески поощряли талант сына, и в 20 лет он уехал учиться в Амстердам. Ранние работы художника выполнены в стиле импрессионизма. Впрочем, прославило его совсем не это направление. Пита Мондриана принято считать одним из основателей абстрактной живописи. Сам он относил свое творчество к направлению, которое называл неопластицизм. Собственный стиль он использовал, обустраивая квартиру-студию на парижской Рю-де-Депар, что в районе Монпарнас. Эта студия стала для него чем-то большим, чем просто место для занятий живописью. Ее пространство было призвано сформулировать его взгляды на отношения между живописью и архитектурой в соответствии с правилами неопластицизма. Черный пол и белые стены образуют основной контраст. На стенах он рисует черные, желтые, красные и изредка синие прямоугольники. Мебель и все прочие предметы комнаты, выкрашенные в аналогичные цвета, занимают точное композиционно выверенное место. Собственные живописные работы Мондриана в миниатюре поддерживают линии и пятна композиции. Важное дополнение составляют три прямоугольных зеркала и два высоких мольберта – белый и черный. Примечательно, что их Мондриан не использовал по прямому назначению, а писал обычно на столе или на полу. Мольберт был для него просто композиционным элементом – черными линиями на фоне белой стены или белыми линиями на фоне черного пола. Творчество художника вдохновило один ювелирный дом на создание коллекции в духе его живописи. А модельер Ив Сен-Лоран в 1965 году разработал 6 коктейльных платьев, которые он назвал коллекцией Мондриана. Каждое из этих платьев имело очень простую форму, а цветовая гамма была белой, с черными линиями и цветными прямоугольниками. Квартира же Мондриана до сих пор будоражит умы дизайнеров интерьеров. Стиль жилища, декорированного красным, синим и желтым цветами, с использованием бесконечных квадратов, прямоугольников и четких линий, сегодня называют стилем Мондриана. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. На юго-востоке страны облачность увеличится. Местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 10 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно легкая облачность. Местами, особенно в Курзаме, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. Местами на побережье плюс 22, плюс 24. В Риге в среду ожидается легкая облачность, восточный ветер сменится на южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль «Relive Fest» в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
3: Просто мне завидую.
2: Платина.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию после триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником. Группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
1: Билеты «Билишус Сервис».
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своих.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: Мелодии d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu.
2: Ее узнают с первых звуков. Тонкая, будто полупрозрачная мелодия «Эммануэль». Синтезаторные переливы, акустическая гитара, почти неуловимый ритм и ощущение, будто ты оказался не в зале кино, а внутри чужой мечты. Так начинается история не просто песни, а культового символа. Мелодия к фильму «Эммануэль» была написана французским композитором Пьером Башле в соавторстве с аранжировщиком Эрве Руа. Башле не просто сочинил тему, он задал тон целой эпохи, создав саундтрек, который оказался одновременно и более утонченным, и более чувственным, чем любой другой в жанре эротического кино. Американские критики сравнивали музыку «Эммануэль» с будущими работами Брайана Ино. В ней действительно есть что-то от эмбиент-музыки. Звуковое дыхание, интимность, пространство. А сам фильм, его рекламировали больше года. В Париже он шел в кинотеатре «Шанс-Элизе» без перерыва 11 лет. Несмотря на массовый успех, картина была запрещена при президенте Помпиду, но вышла на экраны с приходом его преемника – Валери Жескар д'Эстена, чья связь с исполнительницей главной роли Сильвией Кристал вошла в светскую хронику Франции. Ее, кстати, на пробы привела случайность. Просто зашла не в ту дверь. А уже через час, стоя обнаженной перед камерами и не прекращая курить, она получила эту роль. На фоне этой скандальной и одновременно изящной истории мелодия «Эммануэль» стала не просто саундтреком. Ее слушали в одиночестве, ставили на пластинки, включали ночью по радио.

Позже Пьер Башле напишет музыку к другим фильмам Жюста Жакена, а также к фильмам Жана Жака Анно и Жана Беккера, но именно эта тема останется его музыкальной визиткой. Трек «Эммануэль» занял высокие позиции в европейских чартах, а спустя десятилетия вошел в золотую коллекцию французской киномузыки. Сегодня он звучит как воспоминание. Чуть вуальное, чуть томное, почти бессловесное.

0: Мелодии легенды на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
1: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала приглашают на вечер джаза. Вместе со знаменитыми латвийскими музыкантами выступают послы джаза из Нидерландов, саксофонист Александр Битц по прозвищу «Ураган» и феноменальный трубач Майкл Варекамп. Во вторник, 11 августа в 17 часов, в Малом зале Дзинтери. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
2: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриеба, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
3: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу Сервис».
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билеш Сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Latvijas Pasts предлагает с 1 января 2027 года изменить тарифы на универсальные почтовые услуги. Проект уже передан на рассмотрение комиссии по регулированию общественных услуг. Если изменения утвердят, стоимость отправки простого письма по Латвии весом до 20 граммов возрастет с 2 евро 35 центов до 2,5 евро. В целом, Latvijas Pasts на простые внутренние письма в зависимости от веса предлагает повысить тарифы от 6 до 47%, на заказные от 28,5 до 50%, а на застрахованные от 46 до 56%. Одновременно компания предлагает пересмотреть стоимость большинства других почтовых отправлений. Самое существенное подорожание может коснуться тяжелых мелких пакетов весом от 1 до 2 килограммов. Цена такого отправления может удвоиться с 7,84 до 15,47. Вырастут и тарифы на заказные и застрахованные пакеты этой категории. Также изменения затронут и доставку подписных изданий. Стоимость доставки одного экземпляра предлагается увеличить с 84 до 89 центов. В компании объясняют необходимость пересмотра цен сокращением объема традиционной почты, ростом затрат, а также изменением требований к универсальной почтовой услуге. Чтобы уменьшить дискриминацию, в системе ЭВС-ЛИБА планируется сделать недоступными исторические данные о когда-либо диагностированных у пациентов психических расстройствах и расстройствах поведения. Предусматривает разработанный Министерством здравоохранения проект правил, который вынесен на общественное обсуждение до 13 августа. Министерство указывает, что такая доступная в ЭВС-ЛИБА информация в отдельных случаях необоснованно мешала людям претендовать на работу по определенным профессиям или должностям, а также пройти необходимую для получения водительского удостоверения проверку здоровья. В системе ЭВС-ЛИБА доступна информация обо всех зарегистрированных состояниях психического здоровья человека на разных этапах жизни, в том числе о расстройствах, которые больше не актуальны. По мнению Минздрава, доступность таких исторических данных может в том числе удерживать людей от своевременного обращения за помощью в государственные лечебные учреждения. Поэтому цель изменений не только уменьшить дискриминацию, но и снизить стигматизацию психических заболеваний в обществе и способствовать своевременному обращению к врачу. В среду, 5 августа, в Латвии ожидается малооблачная погода. В вечерние часы в Курзаме возможны небольшие дожди. Дневная температура составит от 23 до 30 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 29 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Реклама на Радио Мелодия. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv. 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Joachim Miller. The Matrix. Иконическая музыка. Мощный звук. Визуал и энергия. На всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Звуки мира на радио «Мелодия». Булонский лес. Париж.
1: Парижане называют Булонский лес одним из двух легких французской столицы. Второе легкое – Винсанский лес, расположенный на противоположной стороне города. Этот зеленый массив занимает почти 850 гектаров, что делает его в 2,5 раза больше знаменитого Нью-Йоркского центрального парка и в 3 с лишним раза крупнее Гайд-парка в Лондоне. Историкам Булонский лес известен еще с 8 века. Тогда, правда, он еще так не назывался и вообще был частью древнего дубового леса Рувре. Свое нынешнее название лес получил лишь в 14 веке, когда король Филипп Красивый приказал построить в лесу под Парижем церковь Булонской Богоматери в честь своего паломничества в город Булонь-сюр-Мер. За многовековую историю Булонский лес пережил множество событий и имел разные статусы. Во времена Столетней войны в 14-15 веках он был пристанищем воров. Потом его сожгли войска герцога Бургундии. Потом деревья снова посадили, но через весь лес проложили 2 дороги. В 18 веке Булонский лес стал излюбленным местом для охоты и прогулок парижской знати, а при Людовике XVI лес получил статус парка и был открыт для свободного посещения. Впрочем, свой современный вид парк получил лишь в середине 19 века, когда по приказу Наполеона III архитекторы полностью пересмотрели его план. Там появились аллеи, озера и речки, а дополнительно были посажены 400 тысяч деревьев. Сегодня Булонский лес все так же остается любимым местом для приятного времяпрепровождения на природе. По выходным на дорожках парка можно встретить огромное множество велосипедистов, бегунов и наездников, а на озерах парижане катаются на лодках или устраивают пикники на берегу.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. На юго-востоке страны облачность увеличится. Местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 10 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно легкая облачность. Местами, особенно в Курзаме, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. Местами на побережье плюс 22, плюс 24. В Риге в среду ожидается легкая облачность, восточный ветер сменится на южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com. 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Цинтере. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.

Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера. Пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис АУВ. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Роксет UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на билетсервис.lv.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Нет ни малейших оснований рассчитывать на то, что средств, полученных по итогам конкурсов Европейского Союза, хватит для завершения первого этапа железнодорожного проекта «Рейл Балтика», заявил вице-президент Европарламента Роберт Зиле. Министерство финансов исходит из того, что 85% финансирования поступит из Европы, но проект никогда не задумывался таким образом. Для «Рейл Балтика» финансирование не гарантировано. Все средства распределяются исключительно через конкурсные процедуры. Пояснил Зиле. По его словам, предложение Еврокомиссии предусматривает, что в новом 7-летнем бюджете на транспортное направление будет выделен 51 миллиард евро на крупные транспортные проекты в разных странах. Для завершения первого этапа «Рейл Балтика» во всех трех странах Балтии требуется еще 10 миллиардов евро. Невозможно представить, чтобы страны Балтии за 7 лет получили для одного проекта пятую часть всех распределяемых средств. Этого не произойдет, уверен Зиле. Он добавил, что Минфину пора заняться поиском альтернативных источников финансирования. В начале этого года в Латвии проживало 334 тысячи детей в возрасте до 17 лет, что составляет 18,5% общей численности населения, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. По сравнению с прошлым годом число детей сократилось на 2,7%. Среди самоуправлений наибольшая доля детей в населении была зарегистрирована в Марупском крае 29,2% и Адажском крае 24,8%. Самая низкая доля детей отмечено в Красловском крае 12% и Аугсдорфском крае 13,1%. В начале 2025-26 учебного года программы дошкольного образования в Латвии осваивали 86 300 детей. По программам основного образования обучались 183 700 школьников, а по программам среднего образования 40 600. В прошлом году заработную плату получали 19,5% или почти каждый пятый ребенок в возрасте от 13 до 17 лет, свидетельствуют данные службы госдоходов. Самая высокая доля работающих детей была зарегистрирована в Латгалии 22% и Курзаме 26%, а самая низкая в Риге 7,3%. Средняя продолжительность работы по трудовому договору у 13-летних детей составляла 17 дней, а у 17-летних 53 дня. В среду, 5 августа, в Латвии ожидается малооблачная погода. В вечерние часы в Курзаме возможны небольшие дожди. Дневная температура составит от 23 до 30 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 29 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. На юго-востоке страны облачность увеличится. Местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 10 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно легкая облачность. Местами, особенно в Курзаме, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. Местами на побережье плюс 22, плюс 24. В Риге в среду ожидается легкая облачность, восточный ветер сменится на южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.

0: Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. 27% жителей Латвии за минувший год обращались за займами, чтобы покрыть непредвиденные расходы или сделать крупную покупку, сообщают представители Swedbank со ссылкой на проведенное исследование. Чаще всего люди занимали деньги именно на внезапные нужды. Так поступили 38% опрошенных. Это могли быть как расходы на здоровье, так и срочный ремонт дома. На втором месте крупные покупки, ради которых занимали 24% респондентов. А еще 23% брали деньги на покупку или ремонт автомобиля. 20% участников опроса занимали средства просто для того, чтобы справиться с повседневными расходами. Среди тех, кто за последний год брал деньги взаймы, больше всего заемщиков оказалось в возрасте от 30 до 39 лет – 39%. Высокая доля наблюдается и среди семей с детьми – 36%. Если говорить о том, куда в первую очередь обращаются люди, когда им срочно нужны деньги, то 51% берут взаймы у родственников и друзей, треть у банков и еще треть у небанковских кредиторов. 21% респондентов ожидает, что в течение следующего года им снова придется занимать деньги на крупные или непредвиденные расходы. Latvia Spasts предлагает с 1 января 2027 года изменить тарифы на универсальные почтовые услуги. Проект уже передан на рассмотрение комиссии по регулированию общественных услуг. Если изменения утвердят, стоимость отправки простого письма по Латвии весом до 20 граммов возрастет с 2 евро 35 центов до 2,5 евро. В целом, Latvia Spasts на простые внутренние письма в зависимости от веса предлагает повысить тарифы от 6 до 47%. На заказные от 28,5 до 50%, а на застрохованные от 46 до 56%. Одновременно компания предлагает пересмотреть стоимость большинства других почтовых отправлений. Самое существенное подорожание может коснуться тяжелых мелких пакетов весом от 1 до 2 килограммов. Цена такого отправления может удвоиться с 7,84 до 15,47. Вырастут и тарифы на заказные и застрахованные пакеты этой категории. Также изменения затронут и доставку подписных изданий. Стоимость доставки одного экземпляра предлагается увеличить с 84 до 89 центов. В компании объясняют необходимость пересмотра цен с сокращением объема традиционной почты, ростом затрат, а также изменением требований к универсальной почтовой услуге. В среду, 5 августа, в Латвии ожидается малооблачная погода. В вечерние часы в Курзаме возможны небольшие дожди. Дневная температура составит от 23 до 30 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 29 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. На юго-востоке страны облачность увеличится. Местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 10 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно легкая облачность. Местами, особенно в Курзаме, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. Местами на побережье плюс 22, плюс 24. В Риге в среду ожидается легкая облачность, восточный ветер сменится на южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.

Над янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. На юго-востоке страны облачность увеличится. Местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 10 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно легкая облачность. Местами, особенно в Курзаме, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. Местами на побережье плюс 22, плюс 24. В Риге в среду ожидается легкая облачность, восточный ветер сменится на южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: над Янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Министерство внутренних дел предлагает правительству приостановить работу пункта пересечения латвийско-белорусской границы Патернеки, свидетельствует подготовленный министерством проект решения правительства. Если правительство поддержит предложение МВД, жители и грузовой автотранспорт больше не смогут попасть в Беларусь из Латвии. Патернеки в настоящее время является единственным официальным пунктом пересечения на латвийско-белорусской границе, расположенным на автомобильной дороге. По-прежнему существует железнодорожный пограничный пункт Индра, который используется только для грузовых поездов. Авиасообщение с Беларусью приостановлено уже несколько лет. В настоящее время проект решения правительства подан на согласование в Кабинете министров. Его планируется рассмотреть в срочном порядке. Как указали в МВД, приостановить пересечение границы необходимо, чтобы гарантировать неприкосновенность государства, предотвратить угрозу общественному порядку, создать более благоприятные условия для выполнения обязанностей государственной пограничной охраны и других служб по предотвращению незаконного пересечения границы, а также оптимизировать имеющиеся в распоряжении ГПУ ресурсы в условиях кризиса. Министерство отмечает, что давление нелегальной миграции остается неизменно высоким и требует значительных ресурсов государственной, пограничной охраны и других служб. Длительный режим усиленной охраны границы создал повышенную нагрузку для пограничников. Имеющихся кадровых ресурсов недостаточно для одновременного выполнения 2 критически важных задач – полноценного контроля на пунктах пересечения границы и физической охраны зеленой границы. МВД подчеркивает, что Беларусь длительное время допускает и способствует неконтролируемому, незаконному пересечению госграницы третьими лицами, тем самым сознательно создавая угрозу для безопасности Латвии как соседнего государства. Как сообщалось, на пограничном пункте Патернееки наблюдались технические сбои в работе информационных систем, в результате чего осуществление пограничного контроля с 31 июля невозможно. В ГПО сообщили, что причины сбоев неясны и неизвестны возможные сроки их устранения. Поэтому лицам, желающим пересечь границу с Беларусью, следует искать другие ближайшие пункты пересечения границы, которые находятся в Литве. В понедельник на собрании держателей облигаций национальной авиакомпании Air Baltic, на котором планировалось решить вопрос об отсрочке процентных платежей по облигациям и возможностях привлечения финансирования, не удалось собрать необходимый кворум, поэтому 17 августа планируется организовать повторное собрание. В соответствии с поручением Кабинета министров, госказна представляла на этом собрании государство. Позиция государства по голосованию ранее была утверждена на закрытой части заседания правительства. Председатель совета Air Baltic Андрей Мартынов сказал агентству «Лето», что не может раскрыть информацию, скольких участников не хватило для обеспечения кворума. В свою очередь, в распоряжении госказны нет информации о том, какой процент держателей облигаций в понедельник участвовал в собрании. Мартынов добавил, что 17 августа состоится следующее собрание в соответствии с проспектом эмиссии. На вопрос о том, придется ли Air Baltic из-за переноса собрания держателей облигаций на 17 августа все же выплачивать предусмотренные 14 августа процентные платежи, которые планировалось капитализировать, Мартынов ответил: «Думаю, что платить не придется, так как в проспекте указан срок, когда это нужно сделать, и мы его не нарушаем». В свою очередь, в госказне агентству «Лето» сообщили, что Air Baltic, скорее всего, придется выплатить процентные платежи, предусмотренные 14 августа. Как сообщалось, должностные лица до собрания не сообщали, каким будет предложение Air Baltic по привлечению финансирования, а также его потенциальный объем. В заявлении Air Baltic для держателей облигаций было указано, что на собрании планируется принять решение о капитализации процентных платежей, которые должны быть произведены 14 августа и 14 ноября этого года. Капитализация предусматривает, что проценты не будут выплачены деньгами, а будут добавлены к основной сумме облигаций. Air Baltic указала, что проводит всеобъемлющий пересмотр структуры капитала, поэтому планируется привлечь временное финансирование, чтобы обеспечить достаточную ликвидность на время проведения пересмотра. Держатели облигаций смогут участвовать в возможном временном финансировании, когда будут разработаны его условия. В Даугавпилсе с 1 октября значительно вырастет арендная плата за муниципальные квартиры, предусматривает постановление городской думы. Депутаты поддержали проект решения о внесении поправок в обязательные правила об арендной плате за муниципальные жилые помещения. Цель изменений, которые вступят в силу 1 октября, обеспечить долгосрочное содержание и ремонт муниципального жилого фонда с учетом значительно возросших расходов на строительство, материалы, энергоресурсы и обслуживание. Самоуправление подчеркивает, что необходимость пересмотра арендной платы обоснована также докладом омбудсмена за 2025 год о доступности и качестве жилья, предлагаемого в рамках муниципальной помощи. В документе отмечается, что улучшение технического состояния муниципального жилого фонда долгое время задерживалось из-за нехватки финансирования, в то время как требования к качеству жилых помещений в будущем возрастут. Самоуправление должны обеспечить, чтобы предлагаемое ими жилье было пригодным для проживания, безопасным и достойным человека, поэтому необходимы регулярные вложения в ремонт квартир, содержание жилых домов и обновление жилого фонда. Согласно принятым Даугавпилсской думой поправкам, арендная плата за квартиры, которые сдаются в качестве помощи в решении жилищных вопросов, а также за остальные муниципальные квартиры, увеличится с 30 до 70 центов за квадратный метр в месяц. Арендная плата за квартиры, которые сдаются специалистам, увеличится с 1 до 1,5 евро за квадратный метр. Прежняя арендная плата не покрывает даже часть фактических расходов на содержание жилья, указывают в самоуправлении. Например, за квартиру площадью 50 квадратных метров самоуправление сейчас получает всего 15 евро в месяц, что не покрывает даже малой части расходов, необходимых для содержания и ремонта квартир. Также самоуправление, как собственник квартир, покрывает расходы, связанные с содержанием, обновлением и развитием общей собственности жилых домов, в том числе участвует в реализации мер по повышению энергоэффективности жилых домов и финансировании ремонта и других обязательных работ. Дополнительные расходы создают и то, что после окончания арендных отношений часть квартир нуждается в ремонте. В Думе подчеркивают, что в последние годы самоуправление инвестировало значительные средства в обновление жилого фонда. С 2023 по 2025 год было отремонтировано 240 квартир на сумму 739 тысяч 90 евро. А в 2026 году заключены договоры на ремонт еще 60 квартир на сумму 326 тысяч 231 евро. Кроме того, с 2023 по 2026 год 481 407 евро было выделено на содержание общей собственности жилых домов, ремонты, меры энергоэффективности. В то же время самоуправление подчеркивает, что социальная поддержка для жителей будет сохранена домохозяйствам с низкими доходами и впредь будут доступны жилищные пособия, которые помогают покрывать расходы на жилье. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Чтобы уменьшить дискриминацию, в системе ЭВС-ЛИБА планируется сделать недоступными исторические данные о когда-либо диагностированных у пациентов психических расстройствах и расстройствах поведения. Предусматривает разработанный Министерством здравоохранения проект правил, который вынесен на общественное обсуждение до 13 августа. Министерство указывает, что такая доступная в ЭВС-ЛИБА информация в отдельных случаях необоснованно мешала людям претендовать на работу по определенным профессиям или должностям, а также пройти необходимую для получения водительского удостоверения проверку здоровья. В системе ЭВС-ЛИБА доступна информация обо всех зарегистрированных состояниях психического здоровья человека на разных этапах жизни, в том числе о расстройствах, которые больше не актуальны. По мнению Минздрава, доступность таких исторических данных может в том числе удерживать людей от своевременного обращения за помощью в государственные лечебные учреждения. Поэтому цель изменений не только уменьшить дискриминацию, но и снизить стигматизацию психических заболеваний в обществе и способствовать своевременному обращению к врачу. Более трети жителей Латвии сомневаются, смогут ли вовремя оплачивать коммунальные услуги. Согласно опросу энергетической компании «Эллингер», 37% населения признаются, что их беспокоит возможность оплаты ежемесячных счетов за жилье. Некоторые респонденты предполагают, что им, возможно, придется задерживать платежи, оплачивать лишь часть счетов или в отдельных случаях не платить вовсе. При этом часть опрошенных признается, что пока не может оценить, справятся ли они с коммунальными платежами в ближайшее время. Чаще всего тревогу по поводу коммунальных расходов выражают молодые люди от 18 до 29 лет, жители в возрасте 40-49 лет и жители Латгалии. Реже всего подобные опасения звучат среди жителей Риги и Видземе. По словам председателя правления Эллингер Дависа Скулта, ситуация практически не изменилась за последние два года. В 2024 году аналогичное исследование показало, что беспокойство по поводу оплаты коммунальных счетов испытывали 38% жителей. Это говорит о том, что для части общества экономическая ситуация по-прежнему остается сложной, отметил Скулта. Опрос был проведен компанией Norstat Latvia. В нем приняли участие 1006 жителей Латвии в возрасте от 18 до 76 лет. Нет ни малейших оснований рассчитывать на то, что средств, полученных по итогам конкурсов Европейского Союза, хватит для завершения первого этапа железнодорожного проекта Rail Baltica, заявил вице-президент Европарламента Роберт Зилле. Министерство финансов исходит из того, что 85% финансирования поступит из Европы, но проект никогда не задумывался таким образом. Для Rail Baltica финансирование не гарантировано. Все средства распределяются исключительно через конкурсные процедуры, пояснил Зилле. По его словам, предложение Еврокомиссии предусматривает, что в новом семилетнем бюджете на транспортное направление будет выделен 51 миллиард евро на крупные транспортные проекты в разных странах. Для завершения первого этапа Rail Baltica во всех трех странах Балтии требуется еще 10 миллиардов евро. Невозможно представить, чтобы страны Балтии за 7 лет получили для одного проекта пятую часть всех распределяемых средств. Этого не произойдет, уверен Зилле. Он добавил, что Минфину пора заняться поиском альтернативных источников финансирования. В начале этого года в Латвии проживало 334 тысячи детей в возрасте до 17 лет, что составляет 18,5% общей численности населения, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. По сравнению с прошлым годом число детей сократилось на 2,7%. Среди самоуправлений наибольшая доля детей в населении была зарегистрирована в Марупском крае 29,2% и Адажском крае 24,8%. Самая низкая доля детей отмечено в Красловском крае 12% и Аугсдорфском крае 13,1%. В начале 2025-26 учебного года программы дошкольного образования в Латвии осваивали 86 300 детей. По программам основного образования обучались 183 700 школьников, а по программам среднего образования 40 600. В прошлом году заработную плату получали 19,5% или почти каждый пятый ребенок в возрасте от 13 до 17 лет, свидетельствуют данные службы госдоходов. Самая высокая доля работающих детей была зарегистрирована в Латгалии 22% и Курзаме 26%, а самая низкая в Риге 7,3%. Средняя продолжительность работы по трудовому договору у 13-летних детей составляла 17 дней, а у 17-летних 53 дня. Премьер-министр Андрис Кулбергс поручил Министерству финансов оценить практику удаленной работы в структурах государственного управления. «Большинству сотрудников следует вернуться к очной работе», подчеркнул премьер после заседания Коалиционного совета по сотрудничеству. Кулбергс заявил, что введенная в госуправлении во время пандемии COVID-19 практика удаленной работы местами сохранилась слишком широко. По его мнению, это создает проблемы для жителей, которым нужно получить те или иные услуги или дозвониться до должностных лиц. Премьер заявил, что его личный опыт показывает, что застать сотрудников госучреждений очно может быть непросто не только по пятницам, но и в другие рабочие дни. Поэтому он поручил подготовить обзор об организации удаленки в госуправлении и о возможностях более широкого возобновления очной работы. По словам премьера, в отдельных случаях могут быть сохранены исключения, например, для определенных профессий в сфере информационных технологий или других специфических функций. Но в целом сотрудники сектора должны быть доступны на рабочем месте. Ковида больше нет, надо возвращаться и работать на месте, подчеркнул Кулбергс. Латвия Спасц предлагает с 1 января 2027 года изменить тарифы на универсальные почтовые услуги. Проект уже передан на рассмотрение комиссии по регулированию общественных услуг. Если изменения утвердят, стоимость отправки простого письма по Латвии весом до 20 граммов возрастет с 2 евро 35 центов до 2,5 евро. В целом, Латвия Спасц на простые внутренние письма в зависимости от веса предлагает повысить тарифы от 6 до 47%, на заказные от 28,5 до 50%, а на застрахованные от 46 до 56%. Одновременно компания предлагает пересмотреть стоимость большинства других других почтовых отправлений. Самое существенное подорожание может коснуться тяжелых мелких пакетов весом от 1 до 2 килограммов. Цена такого отправления может удвоиться – с 7,84 до 15,47. Вырастут и тарифы на заказные и застрахованные пакеты этой категории. Также изменения затронут и доставку подписных изданий. Стоимость доставки одного экземпляра предлагается увеличить с 84 до 89 центов. В компании объясняют необходимость пересмотра цен с сокращением объема традиционной почты, ростом затрат, а также изменением требований к универсальной почтовой услуге. 27% жителей Латвии за минувший год обращались за займами, чтобы покрыть непредвиденные расходы или сделать крупную покупку, сообщают представители Swedbank со ссылкой на проведенное исследование. Чаще всего люди занимали деньги именно на внезапные нужды. Так поступили 38% опрошенных. Это могли быть как расходы на здоровье, так и срочный ремонт дома. На втором месте крупные покупки, ради которых занимали 24% респондентов, а еще 23% брали деньги на покупку или ремонт автомобиля. 20% участников опроса занимали средства просто для того, чтобы справиться с повседневными расходами. Среди тех, кто за последний год брал деньги взаймы, больше всего заемщиков оказалось в возрасте от 30 до 39 лет – 39%. Высокая доля наблюдается и среди семей с детьми – 36%. Если говорить о том, куда в первую очередь обращаются люди, когда им срочно нужны деньги, то 51% берут взаймы у родственников и друзей, треть у банков и еще треть у небанковских кредиторов. 21% респондентов ожидает, что в течение следующего года им снова придется занимать деньги на крупные или непредвиденные расходы. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В результате закрытия автомобильного пограничного пункта Патерниеки на латвийско-белорусской границе потоки грузовых автомобилей переориентируются на пограничные пункты Литвы и Польши, в результате чего Латвия потеряет доходы от транзита, рабочие места в Латгале и позиции на рынке автоперевозок в пользу перевозчиков из соседних стран, заявили агентство «Лето» в Ассоциации автоперевозчиков «Латвия Сауто». Ассоциация подала в Кабинет министров официальное возражение против подготовленного Министерством внутренних дел проекта. Это распоряжение, которое предусматривает полную остановку работы единственного автомобильного пограничного пункта Патерниеки на латвийско-белорусской границе. Ассоциация поддерживает жесткие меры против осуществляемой Беларусью гибридной атаки, однако считает, что полное закрытие погранпункта является несоразмерной мерой, которая навредит латвийским предприятиям, но не остановит нелегальную миграцию. В ассоциации отмечают, что поток нелегальных мигрантов в основном проходит через зеленую границу, вне официальных контрольно-пропускных пунктов. Официальный пограничный пункт с полным пограничным и таможенным контролем – это именно то место, где государство наиболее эффективно контролирует движение людей и грузов. С его закрытием грузопотоки переориентируются на пограничные пункты Литвы и Польши, в результате чего Латвия потеряет доходы от транзита, рабочие места в Латгале, позиции на рынке в пользу перевозчиков из соседних стран. Латвия Сауто также обращает внимание на то, что альтернативное решение и соразмерность такого шага не оценивались, а влияние на народное хозяйство отрицается, хотя закрывается единственный автомобильный пограничный пункт на границе. Не установлены ни сроки приостановки работы пункта, ни порядок пересмотра решения. Из-за срочности участие общественности в его обсуждении полностью исключено. Кроме того, пункт Патерниеки не работает уже с 31 июля из-за технической неисправности. И на границе застряли десятки грузовиков. Ассоциация призывает правительство перед принятием решения провести оценку влияния на народное хозяйство, разработать целенаправленный режим усиленного контроля, включающий полное сканирование грузов, анализ рисков, предварительную регистрацию перевозчиков, установить для возможной приостановки конкретный срок с регулярным пересмотром, а также предусмотреть переходный период для грузов, находящихся в пути, и механизмы поддержки для предприятий, которых затронет это решение. Патерниеки в настоящее время является единственным официальным пунктом пересечения на латвийско-белорусской границе, расположенным на автомобильной дороге. Как ранее указали в МВД, приостановить пересечение границы необходимо, чтобы гарантировать неприкосновенность государства, предотвратить угрозу общественному порядку, создать более благоприятные условия для выполнения обязанностей государственной пограничной охраны и других служб по предотвращению незаконного пересечения границы, а также также оптимизировать имеющиеся в распоряжении ГПУ ресурсы в условиях кризиса. Имеющихся кадровых ресурсов недостаточно для одновременного выполнения двух критически важных задач – полноценного контроля на пунктах пересечения границы и физической охраны зеленой границы. Со следующего учебного года может существенно измениться порядок оценки учебных достижений школьников, в том числе условия сдачи и оценки централизованных экзаменов. Это предусматривают подготовленные Министерством образования и науки поправки к стандартам основного и среднего образования. Поправки предусматривают отказ от установленного на государственном уровне обязательного принципа взвешивания итоговых оценок. В дальнейшем решение о том, взвешивать ли оценки, сможет принимать каждая школа. Также планируется изменить порядок исправления оценок. До сих пор возможность исправить оценку зачастую предоставлялась только в конце учебного года через объемную проверочную работу. Министерство считает, что эффективнее давать возможность исправить результаты в течение учебного года, когда конкретная тема еще актуальна. Поэтому по каждому учебному предмету необходимо будет обеспечить как минимум одну возможность улучшить итоговую оценку. А для учеников с особыми потребностями такие возможности будут после завершения каждой темы. Предлагается также отказаться от порога минимальной оценки на централизованных экзаменах в 9 классе. Министерство ссылается на практику стран Организации экономического сотрудничества и развития, где в большинстве случаев результаты экзаменов не используются как условие для получения основного образования. Также подчеркивается, что при прежнем подходе часть школьников, успешно окончивших учебный год, из-за несданного экзамена все же не получали свидетельства об основном образовании, и им приходилось учиться в 9 классе повторно. Поэтому предлагается сохранить централизованные экзамены, но их результат больше не будет определять, получит ли ученик свидетельство об основном образовании. В свою очередь, в среднем образовании планируется отказаться от требования для всех школьников в обязательном порядке сдавать один централизованный экзамен углубленного уровня. Такое предложение основано на предоставленной вузами информации о том, что при поступлении эти экзамены обычно не являются обязательными, но на отдельных учебных программах дают дополнительные преимущества. Поэтому в дальнейшем их можно будет сдавать по выбору, если это будет необходимо для дальнейшей учебы. Одновременно сохранится требование сдавать 4 обязательные государственные проверочные работы для получения общего среднего образования. За 3 года не был достигнут ни один из 3 основных показателей в сфере снижения употребления алкогольных напитков и наркотических веществ, говорится в информационном докладе Министерства здравоохранения о выполнении плана в 2023-2025 годах. Всего в плане предусмотрено 35 мероприятий, из которых полностью выполнено 19 или 54,3%, частично выполнены 7 или 20%, не выполнены 9 или 25,7%. В связи с этим Минздрав оценивает выполнение плана как частичное. Одна из целей плана заключалась в том, чтобы доля рискованного употребления алкоголя среди населения трудоспособного возраста снизилась с 39,8% в 2020 году до 39% в 2025. Однако последние данные Министерства здравоохранения за 2024 год свидетельствуют о том, что доля таких жителей выросла до 41,6%. Рискованным употреблением считается употребление более 60 граммов абсолютного алкоголя за один раз в течение последних 12 месяцев или в течение последнего месяца. Не достигнута также цель не допустить роста распространенности употребления наркотиков среди населения трудоспособного возраста. Предполагалось, что доля жителей в возрасте от 15 до 64 лет, употреблявших наркотики в течение последнего года, снизится с 4,5% в 2020 году до 4,4% в 2025 году. Однако фактически она выросла до 5,5%. При этом доля употребляющих сохранилась на уровне 2020 года. Расчеты Минздрава показывают, что по отношению к численности населения Латвии эти показатели свидетельствуют о том, что в течение последнего года наркотики могли употреблять от 57 до 72 тысяч жителей страны. Также не достигнута цель сократить на 15% экстренную повторную госпитализацию госпитализацию в течение 30 дней после выписки пациента с расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ. Доля повторных госпитализаций снизилась на 6,8%. В 2025 году было госпитализировано 706 таких пациентов, из которых 37 в указанный срок попали в больницу повторно. Одной из главных причин неполного выполнения плана Министерство здравоохранения называет отсутствие дополнительного финансирования из госбюджета. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Чтобы уменьшить дискриминацию, в системе ЭВС-ЛИБА планируется сделать недоступными исторические данные о когда-либо диагностированных у пациентов психических расстройствах и расстройствах поведения. Предусматривает разработанный Министерством здравоохранения проект правил, который вынесен на общественное обсуждение до 13 августа. Министерство указывает, что такая доступная в ЭВС-ЛИБА информация в отдельных случаях необоснованно мешала людям претендовать на работу по определенным профессиям или должностям, а также пройти необходимую для получения водительского удостоверения проверку здоровья. В системе ЭВС-ЛИБА доступна информация обо всех зарегистрированных состояниях психического здоровья человека на разных этапах жизни, в том числе о расстройствах, которые больше не актуальны. По мнению Минздрава, доступность таких исторических данных может в том числе удерживать людей от своевременного обращения за помощью в государственные лечебные учреждения. Поэтому цель изменений не только уменьшить дискриминацию, но и снизить стигматизацию психических заболеваний в обществе и способствовать своевременному обращению к врачу. Более трети жителей Латвии сомневаются, смогут ли вовремя оплачивать коммунальные услуги. Согласно опросу энергетической компании «Эллингер», 37% населения признаются, что их беспокоит возможность оплаты ежемесячных счетов за жилье. Некоторые респонденты предполагают, что им, возможно, придется задерживать платежи, оплачивать лишь часть счетов или в отдельных случаях не платить вовсе. При этом часть опрошенных признается, что пока не может оценить, справятся ли они с коммунальными платежами в ближайшее время. Чаще всего тревогу по поводу коммунальных расходов выражают молодые люди от 18 до 29 лет, жители в возрасте 40-49 лет и жители Латгалии. Реже всего подобные опасения звучат среди жителей Риги и Видземе. По словам председателя правления Эллингер Дависа Скулта, ситуация практически не изменилась за последние два года. В 2024 году аналогичное исследование показало, что беспокойство по поводу оплаты коммунальных счетов испытывали 38% жителей. Это говорит о том, что для части общества экономическая ситуация по-прежнему остается сложной, отметил Скулта. Опрос был проведен компанией Norstat Latvia. В нем приняли участие 1006 жителей Латвии в возрасте от 18 до 76 лет. Нет ни малейших оснований рассчитывать на то, что средств, полученных по итогам конкурсов Европейского Союза, хватит для завершения первого этапа железнодорожного проекта Rail Baltica, заявил вице-президент Европарламента Роберт Зиле. Министерство финансов исходит из того, что 85% финансирования поступит из Европы, но проект никогда не задумывался таким образом. Для Rail Baltica финансирование не гарантировано. Все средства распределяются исключительно через конкурсные процедуры, пояснил Зиле. По его словам, предложение Еврокомиссии предусматривает, что в новом 7-летнем бюджете на транспортное направление будет выделен 51 миллиард евро на крупные транспортные проекты в разных странах. Для завершения первого этапа Rail Baltica во всех трех странах Балтии требуется еще 10 миллиардов евро. Невозможно представить, чтобы страны Балтии за 7 лет получили для одного проекта пятую часть всех распределяемых средств. Этого не произойдет, уверен Зиле. Он добавил, что Минфину пора заняться поиском альтернативных источников финансирования. В начале этого года в Латвии проживало 334 тысячи детей в возрасте до 17 лет, что составляет 18,5% общей численности населения, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. По сравнению с прошлым годом число детей сократилось на 2,7%. Среди самоуправлений наибольшая доля детей в населении была зарегистрирована в Марупском крае 29,2% и Адажском крае 24,8%. Самая низкая доля детей детей отмечено в Красловском крае 12% и Аугсдорфском крае 13,1%. В начале 2025-26 учебного года программы дошкольного образования в Латвии осваивали 86 300 детей. По программам основного образования обучались 183 700 школьников, а по программам среднего образования 40 600. В прошлом году заработную плату получали 19,5% или почти каждый пятый ребенок в возрасте от 13 до 17 лет, свидетельствуют данные службы госдоходов. Самая высокая доля работающих детей была зарегистрирована в Латгалии 22% и Курзаме 26%, а самая низкая в Риге 7,3%. Средняя продолжительность работы по трудовому договору у 13-летних детей составляла 17 дней, а у 17-летних – 53 дня. Премьер-министр Андрис Кулбергс поручил Министерству финансов оценить практику удаленной работы в структурах государственного управления. «Большинству сотрудников следует вернуться к очной работе», подчеркнул премьер после заседания Коалиционного совета по сотрудничеству. Кулбергс заявил, что введенная в госуправлении во время пандемии COVID-19 практика удаленной работы местами сохранилась слишком широко. По его мнению, это создает проблемы для жителей, которым нужно получить те или иные услуги или дозвониться до должностных лиц. Премьер заявил, что его личный опыт показывает, что застать сотрудников госучреждений очно может быть непросто не только по пятницам, но и в другие рабочие дни. Поэтому он поручил подготовить обзор об организации удаленки в госуправлении и о возможностях более широкого возобновления очной работы. По словам премьера, в отдельных случаях могут быть сохранены исключения, например, для определенных профессий в сфере информационных технологий или других специфических функций. Но в целом сотрудники сектора должны быть доступны на рабочем месте. Ковида больше нет, надо возвращаться и работать на месте, подчеркнул Кулбергс. Латвия Спасц предлагает с 1 января 2027 года изменить тарифы на универсальные почтовые услуги. Проект уже передан на рассмотрение комиссии по регулированию общественных услуг. Если изменения утвердят, стоимость отправки простого письма по Латвии весом до 20 граммов возрастет с 2 евро 35 центов до 2,5 евро. В целом, Латвия Спасц на простые внутренние письма в зависимости от веса предлагает повысить тарифы от 6 до 47%, на заказные от 28,5 до 50%, а на застрахованные от 46 до 56%. Одновременно компания предлагает пересмотреть стоимость большинства других почтовых отправлений. Самое существенное подорожание может коснуться тяжелых мелких пакетов весом от 1 до 2 килограммов. Цена такого отправления может удвоиться – с 7,84 до 15,47. Вырастут и тарифы на заказные и застрахованные пакеты этой категории. Также изменения затронут и доставку подписных изданий. Стоимость доставки одного экземпляра предлагается увеличить с 84 до 89 центов. В компании объясняют необходимость пересмотра цен с сокращением объема традиционной почты, ростом затрат, а также изменением требований к универсальной почтовой услуге. 27% жителей Латвии за минувший год обращались за займами, чтобы покрыть непредвиденные расходы или сделать крупную покупку, сообщают представители Swedbank со ссылкой на проведенное исследование. Чаще всего люди занимали деньги именно на внезапные нужды. Так поступили 38% опрошенных. Это могли быть как расходы на здоровье, так и срочный ремонт дома. На втором месте крупные покупки, ради которых занимали 24% респондентов. А еще 23% брали деньги на покупку или ремонт автомобиля. 20% участников опроса занимали средства просто для того, чтобы справиться с повседневными расходами. Среди тех, кто за последний год брал деньги взаймы, больше всего заемщиков оказалось в возрасте от 30 до 39 лет – 39%. Высокая доля наблюдается и среди семей с детьми – 36%. Если говорить о том, куда в первую очередь обращаются люди, когда им срочно нужны деньги, то 51% берут взаймы у родственников и друзей, треть у банков и еще треть у небанковских кредиторов. 21% респондентов ожидает, что в течение следующего года им снова придется занимать деньги на крупные или непредвиденные расходы. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над Янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Министерство внутренних дел предлагает правительству приостановить работу пункта пересечения латвийско-белорусской границы Патернеки, свидетельствует подготовленный министерством проект решения правительства. Если правительство поддержит предложение МВД, жители и грузовой автотранспорт больше не смогут попасть в Беларусь из Латвии. Патернеки в настоящее время является единственным официальным пунктом пересечения на латвийско-белорусской границе, расположенным на автомобильной дороге. По-прежнему существует железнодорожный пограничный пункт Индра, который используется только для грузовых поездов. Авиасообщение с Беларусью приостановлено уже несколько лет. В настоящее время проект решения правительства подан на согласование в Кабинете министров. Его планируется рассмотреть в срочном порядке. Как указали в МВД, приостановить пересечение границы необходимо, чтобы гарантировать неприкосновенность государства, предотвратить угрозу общественному порядку, создать более благоприятные условия для выполнения обязанностей государственной пограничной охраны и других служб по предотвращению незаконного пересечения границы, а также оптимизировать имеющиеся в распоряжении ГПУ ресурсы в условиях кризиса. Министерство отмечает, что давление нелегальной миграции остается неизменно высоким и требует значительных ресурсов государственной, пограничной охраны и других служб. Длительный режим усиленной охраны границы создал повышенную нагрузку для пограничников. Имеющихся кадровых ресурсов недостаточно для одновременного выполнения 2 критически важных задач – полноценного контроля на пунктах пересечения границы и физической охраны зеленой границы. МВД подчеркивает, что Беларусь длительное время допускает и способствует неконтролируемому, незаконному пересечению госграницы третьими лицами, тем самым сознательно создавая угрозу для безопасности Латвии как соседнего государства. Как сообщалось, на пограничном пункте Патернееки наблюдались технические сбои в работе информационных систем, в результате чего осуществление пограничного контроля с 31 июля невозможно. В ГПО сообщили, что причины сбоев не ясны и неизвестны возможные сроки их устранения. Поэтому лицам, желающим пересечь границу с Беларусью, следует искать другие ближайшие пункты пересечения границы, которые находятся в Литве. В понедельник на собрании держателей облигаций национальной авиакомпании Air Baltic, на котором планировалось решить вопрос об отсрочке процентных платежей по облигациям и возможностях привлечения финансирования, не удалось собрать необходимый кворум, поэтому 17 августа планируется организовать повторное собрание. В соответствии с поручением Кабинета министров, госказна представляла на этом собрании государство. Позиция государства по голосованию ранее была утверждена на закрытой части заседания правительства. Председатель совета Air Baltic Андрей Мартынов сказал агентству «Лето», что не может раскрыть информацию, скольких участников не хватило для обеспечения кворума. В свою очередь, в распоряжении госказны нет информации о том, какой процент держателей облигаций в понедельник участвовал в собрании. Мартынов добавил, что 17 августа состоится следующее собрание в соответствии с проспектом эмиссии. На вопрос о том, придется ли Air Baltic из-за переноса собрания держателей облигаций на 17 августа все же выплачивать предусмотренные 14 августа процентные платежи, которые планировалось капитализировать, Мартынов ответил: «Думаю, что платить не придется, так как в проспекте указан срок, когда это нужно сделать, и мы его не нарушаем». В свою очередь, в госказне агентству «Лето» сообщили, что Air Baltic, скорее всего, придется выплатить процентные платежи, предусмотренные 14 августа. Как сообщалось, должностные лица до собрания не сообщали, каким будет предложение Air Baltic по привлечению финансирования, а также его потенциальный объем. В заявлении Air Baltic для держателей облигаций было указано, что на собрании планируется принять решение о капитализации процентных платежей, которые должны быть произведены 14 августа и 14 ноября этого года. Капитализация предусматривает, что проценты не будут выплачены деньгами, а будут добавлены к основной сумме облигаций. Air Baltic указала, что проводит всеобъемлющий пересмотр структуры капитала, поэтому планируется привлечь временное финансирование, чтобы обеспечить достаточную ликвидность на время проведения пересмотра. Держатели облигаций смогут участвовать в возможном временном финансировании, когда будут разработаны его условия. В Даугавпилсе с 1 октября значительно вырастет арендная плата за муниципальные квартиры,